0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем наше занятие по подготовке похода в гости к знатному нижегородскому горожанину XVII века. И те, кто слушал предыдущую передачу, помнят, мы начали одевать мужскую часть нашей делегации в одежду, соответствующую тому времени. Я подробно рассказала, что из себя представляла исподняя или нижняя одежда, а сегодня мы этот разговор продолжим. Так вот, поверх рубахи, причем верхней рубахи, а не исподней, у мужчин обычно одевали зипун. Это не тот зипун, который мы с вами себе представляем по картинкам или описаниям XIX века. В письменных источниках XVI и XVII веков зипун упоминается достаточно часто. Причем, судя по упоминаниям, зипуны были очень роскошные. Зипун шелковый до колен, зипун лазоревый на красной подкладке, с серебряными пуговицами и с зепами. Зепы – это карманы. Вместе с тем, у рядовых горожан могли быть более простые, например, зипун белый, сермяжный, зипун сермяжный, с мурой и так далее. Что же себя представлял такой зипун? Это была верхняя распашная одежда, стеганая, немного расклешенная к низу, с неширокими рукавами. Она не имела роскошной отделки, но полы и подол могли быть обшиты галуном. В XVII веке зипун мог служить и домашней, и уличной одеждой, верхней одеждой, которая надевалась поверх рубахи. Для того, чтобы представить себе, как мог выглядеть такой зипун и чем он являлся, я бы провела сравнение с камзолом XVIII века. Это вот примерно то же самое и по своему назначению, и по тому, как его носили и одевали, и по тому, что это было, я бы сказала так, не последний из одежек, который на себя надевал человек, когда он собирался на улицу или в гости. Поверх зипуна надевалась еще одна одежда. Она называлась кафтан. Правда, опять-таки, судя по упоминаниям в документах XVII века, можно предположить, что кафтан могли надевать без зипуна, а в отдельных случаях и зипун могли надевать без кафтана. Но уж давайте мы с вами, поскольку идем в гости, поскольку мы из 21 века, давайте мы наденем на себя все, что положено было надевать, потому что сделаю еще одну оговорку. До сих пор мы знаем эту поговорку «по одежке встречают», поэтому как будут одеты наши мужчины, а потом мы будем говорить о том, как мы женщин будем одевать, хозяин дома, который нас будет принимать, он будет делать выводы, как нам относиться, какое у нас будет гостевание, заслуживаем мы его внимания, почтения или нет. Поэтому уж давайте наденем на себя все, что только можно. Благо, что в нашем распоряжении есть не только зипуны, но и кафтаны. Отмечу, что оба названия, и зипун, и

кафтан. О кафтане мы поговорим чуть позже. Названия не русские. Это, ну, даже, наверное, по произношению чувствуется. Это названия тюркские. Они в Россию могли попасть и от татар, могли попасть в более позднее время и от турок. Я сейчас не буду вдаваться в подробности лингвистические и выяснять, с какого времени эти виды одежды стали в обиходе на Руси. Были ли они в Древней Руси? Ну, в Древней Руси их точно не было, в домонгольский период нет. А вот, может быть, в XIV веке, может быть, даже по другими еще названиями. Не исключено, что они могли проникать уже в русский обиход. Что такое кафтан? Кафтан был верхней одеждой мужчин. У женщин он реже встречается. Это была и комнатная, и легкая уличная одежда, иногда и зимняя, потому что иногда упоминаются кафтаны шубные, то есть, следовательно, подбитые мехом. В зависимости от назначения и от моды, кафтан мог быть длиннее или короче, он мог быть до колен или до лодыжек, свободный или в талию, но всегда из плотной, относительно хорошей материи, обязательно на подкладке, в подавляющем большинстве случаев распашной, то есть без застежек, причем правая пола заходила на левую. По борту располагались обычно 8-12 пуговиц или завязок, но, скорее всего, они не использовались в качестве застежек, скорее всего, служили просто украшением. Само слово «кафтан» появляется в русских источниках в XVI-XVII веках. В XV веке такого слова русские источники не знают, но я еще раз повторю, вполне возможно, что похожий тип одежды, как восточной одежды, мог и в то время уже оказаться в русском обиходе. А вот в XVII веке само слово «кафтан» распространилось достаточно широко, и очень интересно следующее. Понадобились дополнительные обозначения к названию этой одежды. Я вам их перечислю, чтобы стало ясно, насколько популярный был этот вид одежды. Были кафтаны русские, турские, то есть турецкие, на турецкий манер, кафтаны польские, венгерские, кафтан терлик, кафтан емурлук, кафтан становой и так далее. В отдельных случаях они указывали не только, откуда пришла мода на тот или иной тип кафтана, но и на детали покроя или отделки, связанные с модой. Например, турский кафтан был очень длинным, свободного покроя. Иногда он застегивался, мог застегиваться у шеи, рукава были длинные, иногда откидные. Ну, здесь, наверное, уместно, чтобы представить себе такую одежду, вспомнить традиционное изображение русской богатой одежды и на полотнах художников, и в художественных произведениях, например, в фильмах, когда там русских бояр, например, показывают, когда верхняя часть рукава сделаны прорези, и руки в них просунуты, а сами рукава либо спускаются до полу, либо сзади, за спиной завязываются узлом. Даже эта деталь говорит о том, что в значительной степени эта форма одежды носила, если не парадный характер, то близкий к этому. В такой одежде очень трудно было заниматься каким-нибудь ремеслом или каким-нибудь делом. Становой кафтан в конце XVII века был тоже довольно длинный. У него были широкие рукава, но скроен он был в талию, то есть он охватывал стан, поэтому он назывался становой. А внизу у него были косые клинья. Русский кафтан был примерно того же покроя, но клинья имел прямые, поэтому образовывались фалды. Польские и венгерские кафтаны отличались преимущественно покроем рукавов, богатством украшений, различных нашивок. Терлик был довольно коротким, с перехватом в талии. Иногда даже он был отрезным по талии, и делали сборки наподобие пышной юбки, как, например, у женщин. Застежка тоже была очень своеобразная, с клапаном на груди. Возможно, такой кафтан надевался через голову. Иногда мы знаем, что такой вид кафтана, как емурлук, пропитывался жиром. Назывался он так – емурлук олифленный. Я думаю, это вот как раз был уже не парадный кафтан, а наоборот, просто верхняя одежда. И с собою мог заменять нынешний плащ или дождевик. Кафтаны шили обычно с таким расчетом, чтобы они приоткрывали сапоги и не мешали шагу. То есть они спереди были несколько короче, чем сзади. И вот у парадных кафтанов было очень своеобразное украшение – воротник. Он был стоячий, пристежной и назывался озырь. Мы тоже очень хорошо себе представляем эту часть богатой одежды, потому что чаще всего в XVII веке представители русской знати изображаются в одеждах именно с такими воротниками-козырями. Но даже больше скажу. Все наши сказочные герои типа Ивана Царевича во всех рисунках и художников XIX века, и современных, они обычно имеют этот вот воротник-козырь.
В тех случаях, когда такого воротника не было, он мог и отсутствовать. Но тогда было видно богатое украшенное ожерелье, тот самый престижной воротник рубахи, о котором мы уже говорили. То есть в любом случае эта часть одежды или эта часть туловище тела очень богато украшалось. Источники называют кафтаны из очень дорогих материй: атласные, бархатные, камчатные, тафтяные, суконные. Ну, наверное, были и более скромные. Кафтан был настолько распространенной одеждой, что уже с XVI века в русских городах были специалисты-портные, которые так и назывались кафтанники. А ну как, тяжело уже в этой одежде? Терпите, потому что это еще не все. Что одевалось поверх кафтана, мы поговорим в следующий раз.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Отдел 12. Слово и дело. Год 1613. Февраль.
2: Слыхал ты, Савелий Гурьянович? Решили, наконец, князья да бояре, когда главный собор объявят? Ну, и когда же? 21 дня февраля. Как? Ведь уж Великий пост наступит. Гоже ли? Гоже. Именно так и решили. Чтоб, значит, сам Господь верный выбор указал. Чистую седмицу отговеем, а после сразу собираемся в Кремлевском Успенском соборе, ну и примем волю Божию. Такой разговор вели меж собой, шагая внутри стен Московского Кремля, двое солидных хлыновских дворян, призванные среди многих других русских людей зимой 1613 года в Москву на Земский собор. «А и то правильно», — поразмыслив немного, согласился с говорившим второй дворянин. «Постом-то оно вернее. Бояре московские не глупее нас с тобой, Лукьян Никодимович. Правильно порешали. Добро, что сняли с выборов Варенка, Мнишиковского сынка. Сняли королевича польского Владислава, королевича шведского, которого и не выговорить. Пусть наш русский царь будет. Но все едино, кто родовитей, тот им и станет. Да и у кого мошна потолче, голоса казаков покупать. А другой такой силы, как казаки, дорогой ты мой Никодимыч, на Москве нонии нету. Мстиславский будет, али Трубецкой? Мне тут шепнули, что Трубецкой. Помяни мое слово. Князя Дмитрия Михайловича изберут», — твердо заявил Лукьян. «Кого ж, как не его? Кто нижегородское ополчение собрал? Кто из него войско великое сделал? К Москве привел доляхов из Кремля, до Новодевичьего монастыря вон изгнал? Он? Ему и быть на престоле русском». «Да нет», — покачал высокой собольей шапкой его товарищ Савелий. «Пожарский, он роду не столь высокого, чтоб государем быть. Коли царем станет, быть раздору и возмущению промеж бояра, значит, снова смута. Да и ранен был сильно Дмитрий Михайлович. Черной немочью страдает. А ну, как выберем, а он Богу душу отдаст. Трубецкой же, сказывают, целое состояние потратил на казацкие голоса. Ежели что и решит ныне дело, так казацкая сабля. Ой, врешь ты, Савелий Гурьяныч. Пожарского изберет народ едиными усты. Я вру? Да меня никто лжецом отродясь не называл. Так и началась та ссора, коя в летописи избрания царя удостоена была одной строки. А Лукьяшке Огрызкову притом бесчестие было нанесено. Выбил ему товарищ Савелий из Хлынова тож два зуба. Уже не один месяц съезжались сюда посланцы со всех концов Руси, получив грамоты, подписанные князьями Пожарским и Трубецким. Звали доверенных от всех сословий в столицу, освобожденную от захватчиков. Дворян, купцов, крестьян, казаков, городских людей. Земскому собору предстояло решить самый важный ныне для России вопрос — избрать на царство нового государя. Без него в возрождающейся стране не могло быть ни мира, ни лада. С самого начала московские бояре предложили, что изберут государя промеж собой, а собор лишь утвердит его на царстве. Так бы, верно, и случилось. Но этому воспротивились посланцы от казачьих войск, которых на соборе было, пожалуй, более других. Казаки составили в армии, созданной в Нижнем Новгороде князем Пожарским и новгородским купцом Кузьмою Мининым Сухоруком, самые мощные отряды. Их было не менее 7000 сабель, а если добавить щуров, молодых добровольцев, приписанных в товарищи бывалым бойцам, то оказывалось и все 10 тысяч. С такой силой не поспоришь. И бояре вроде бы унились, согласились положиться на волю собора. Но кто знает, как бы оно еще сложилось, кабы не другие грамоты. Те, что невероятными путями добирались из польского плена и до Москвы, и до Нижнего, и до других городов русских аккурат накануне. Отправлял их боярам, церковным иерархам, а главное, казачьим предводителям, узник зловещего замка Мальброк, митрополит Филарет. А вторая подпись на сих посланиях принадлежала другому пленнику замка, архиепископу Смоленскому Сергию. И вот наступил день 21 февраля. Успенский собор Кремля до отказа заполнился людьми. Тысячи посланцев всех чинов и званий пришли сюда. Они и были — собор. Но как собрались, так ясно стало, что единства ныне не будет. Дошло до объявления имен, и крики послышались со всех сторон. Громче всего кричали сперва сторонники князя Дмитрия Пожарского. Невзирая на его недавний твердый отказ, они хотели поставить на Москве своего царя. «Пожарского! Пожарского на царство!» Но из другого конца собора кто-то тоже завопил во весь голос. «Мстиславского!» И понеслось. «Трубецкого! Голицына Василия!» Закричали 5 или 6 голосов. «Черкасского!» Сразу подхватил кто-то. «Воротынского! Трубецкого!» Шум продолжался долго. Вдруг из толпы вышел, молча раздвигая возбужденные ряды, высокий пожилой казак в справе донца. Поправил на голове седой чуб, подошел к членам Боярской думы и положил перед ними на стол густо исписанный лист. Князь Пожарский улыбнулся. Он знал этого человека. Казак был героем, одним из самых отважных его ополченцев. Да и многие знали его, уважали. «Здравь будь, атаман! Рад, что ты здесь. Какое писание принес собору?» «О природном царе, о Михаиле Федоровиче Романове». В душном пространстве храма стоял тяжелый гул многих голосов. Казак возвысил голос. «О Михаиле Федоровиче Романове! О царе-государе на Россию, кому нам поклониться и служить, и у кого нам жалование просить, чтоб голодной смертью не измереть!» «А по что его?» — недовольно закричал кто-то из бояр. «Есть и знатнее!» «Ему 16 годов всего сравнялось! Не справится!» И снова понеслось. «Трубецкого! Трубецкого на царство! Мстиславского!» Кто-то из казаков в толпе растолковывал товарищам. «Покойный государь Федор Иванович говорил, что после него, раз наследника не останется, следует звать на престол прямого его родственника, Федора Романова. Да Годунов его в монахи постриг. Но перед тем Господь даровал Федору сына Михаила, а раз так, то Михаилу государем и быть. С Божьей помощью справиться!» — закричал казак уже во всю глотку. «Ничего, что молод!» Вновь поднялся невообразимый шум и гвалт. Кто-то уже кого хватал за грудки. Бледный Пожарский хрипло пытался призвать к порядку, да его никто не слышал. Бояре с высокими, горлатными шапками в руках, видимо, из тех, кто не так давно радовался королевичу Владиславу, в углу загудели, зашевелились и, демонстративно распихивая всех, направились к выходу. И вдруг резкий порыв ветра распахнул окно. Вместе с морозным дыханием зимы в собор хлынул поток света. Ярче озарились лики икон, засияло золото иконостаса. Огоньки свечей задрожали, но не поникли. Свечи вспыхнули только ярче. В открывшемся голубом прямоугольнике окна возникла ослепительно белая птица. Села, громко и широко раскрыв крылья, взмахнула и, повернув голову с хищным клювом, внимательно, словно по-человечьи, обвела взглядом собравшихся. «Знак Божий! Знак Божий!» — пронесся по храму ошеломленный шепот. «Ну, тише, тише!» Пожарский сам замолк, устало потирая виски. вопросительно посмотрел на казачьего атамана. Тот, снова поклонившись, сделал шаг назад, но все никак не отходил. Все словно чего-то ждали. Дивная белая птица взмахнула крыльями и будто бы растворилась. И лишь холодный февральский ветер еще сильнее задул из распахнутого оконца. Стремившиеся к выходу бояре, наконец, пробились сквозь толпу и, выходя настежь, распахнули створки дверей собора. Сквозняк из оконца заколебал и приподнял лист бумаги с казачьими подписями. Тут из толпы протиснулся стройный юноша, тоже одетый по-казачьи, и скоро подошел к атаману. Это был его щур, уже повоевавший и показавший доблесть в освобождении Москвы. Непочтительно кивнув боярской думе, юноша распахнул белую свитку и вынул из-за пояса запрятанный пистоль. Думские шарахнулись назад, на собор обрушилась зловещая тишина. Вход в храм с оружием был строжайше запрещен. Юноша развернул необычный заморский пистоль с авантюриновой рукояткой и клеймом «МФ» дулом к себе и, громко стукнув, положил его поверх казацкого листа с прошением за Романова. «Это, чтоб не улетело!» — весомо проговорил он в повисшей всеобщей тишине. «А я вот саблю государеву прибавлю». Вновь сделал шаг вперед казачий атаман и, развернув отрез сшитого золотом черного бархата, водрузил поверх обнаженную саблю. «Тогда уж точно не сдунет!» В рукояти ее, ловя солнечные лучи, пламенел огромный багровый рубин. Пистоль и сабля легли крестом. «Избрать Михаила Едины Усты!» во весь голос гаркнул, обернувшись к собравшимся атаман. И показалось, что теперь уже все, весь собор, ощутив столь давно утерянное русскими людьми единение, как один человек, разом шумно выдохнул: «Михаила! Федоровича! Романова на царство!» Когда молодой щур вышел из храма и остановился на улице, чтобы подождать атамана, кто-то положил ему руку на плечо. Парень обернулся. «Фриц, ты здесь! Вот радость-то!» «А как же!» В светлой короткой бородке сверкнула знакомая улыбка. Фриц говорил по-русски словно на родном. «Вот и встретились в Москве. Где же еще?» «Выбрали Михаила-то?» «Выбрали!» «А ты по что один?» «А где?» Санька хотел спросить про Наташу, но осекся, испугавшись. «Вдруг ее нет?» «Да я ее в Троице оставил», — вновь разулыбался Фриц. «Куда ей было дальше ехать? В седле родить могла. Зато ныне у меня три парня растут».
3: «Как три? В смысле?»
2: «Что значит твой «в смысле»?» «Трое? Это значит трое, Алекс ты мой родной. Тройня за раз родилась. Да ты не падай. Бывает такое вундер-чудо? Бывает. Догадайся, как назвал».
3: Санька стоял, не веря своим ушам. «Вот чудо-то! Как они все в этой тоненькой девочке Наташке поместились!»
2: «Теперь у русского царя будут три, драй, новых солдата. Григорий Фирсович, Лавр Фирсович и Михаил Фирсьевич Майоровы. А ты, вижу, казаком сделался?»
3: «Да уж, долго рассказывать. А ты, Фриц, ныне куда?»
2: «Да туда, кто больше заплатит. Я же немец». «Ладно, шучу. В Кремле предлагают остаться. Нам, смоленским, теперь везде почет и уважение».
3: «А на Волгу с нами, казаками, не хочешь?»
2: Майер расхохотался. «В казаки? На Волгу? Вот там, в Поволжье, только еще немцев не хватало. Ничего, брат, не грусти. Свидимся. Auf Wiedersehen!» И он крепко, со всей своей германской силищи, хлопнул Саньку по плечу.

автор благодарит комиссию президента по противодействию фальсификации истории за помощь в организации сбора материалов и научного лицензирования специалистами Института российской истории РАН.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. «Мужики». Читает Олег Демин.
2: Часть первая. Лакей при московской гостинице «Славянский базар» Николай Чекильдеев заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и Женины, он пролечил. Кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле. И недаром говорится, дома стены помогают. Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, добрым. Теперь же, войдя в избу, он даже испугался. Так было темно, тесно и нечисто. Приехавшие с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол избы, темную от копоти и мух. Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу возле икон были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги. Это вместо картин. Бедность, бедность. Из взрослых никого не было дома. Все жали. На печи сидела девочка лет 8, белоголовая, немытая, равнодушная. Она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогач белая кошка. «Кис-кис!» — поманила ее Саша. «Кис!» «Она у нас не слышит», — сказала девочка. «Оглохла!» «Отчего?» «Так, побили!» Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу. Молча свалили узлы и вышли на улицу, молча. Их изба была третья с краю и казалась самую бедную, самую старую на вид, вторая не лучше, зато у крайней железная крыша и занавески на окнах. Эта изба не огороженная, стояла особняком, и в ней был трактир. Избы шли в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид. За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обрывистый, так что в глине, там и сям, обнажились громадные камни. По скату около этих камней и ям, вырытых гончарами, велись тропинки. Целыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а там внизу расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный, на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами. За нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей. Потом так же, как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавую церковью и немного поодаль господский дом. «Хорошо у вас здесь», — сказала Ольга, крестясь на церковь. «Раздолье, Господи!» Как раз в это время ударили ко всенощной. Был канун воскресенья. Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон. «Об эту пору в Славянском базаре обеды», — проговорил Николай мечтательно. Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невразимо чистым, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село, с блеянием и ревом прошло стадо. Прилетели с той стороны гуси, и все смолкло. Тихий свет погас в воздухе, и стала быстро надвигаться вечерняя темнота. Между тем вернулись старики, отец и мать Николая. Тощие, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы-невестки, Марья и Фекла, работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было 6 детей. У Феклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты, 2. И когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на палатях, в люльках и во всех углах, и когда увидел, с какой жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег, да еще с семьей. Напрасно. «А где брат Кирьяк?» — спросил он, когда поздоровались. «У купца в сторожах живет», — ответил отец. «В лесу. Мужик бы ничего, да заливает шибко». «Недобытчик», — проговорила старуха слезливо. «Мужики наши горькие не в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась царица небесная». По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был обрызганный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы. Было противно пить, и разговор был противный. Все о нужде да о болезнях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий протяжный пьяный крик. «Марья!»

0: старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала. «Ты чего, холера?» — крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах. «Небось, не убьет!» От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком и что он, когда был пьян, приходил всякий раз за ней и при этом шумел и бил ее без пощады.
1: «Марья!» —
0: раздался крик у самой двери. «Вступитесь, Христа ради, родименькие!» — залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду. «Вступитесь, родименькие!» Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий чернобородый мужик в зимней шапке, и от того, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица, страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу. Она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела. И тотчас же у нее из носа пошла кровь.
1: «Экой срам-то, срам!» — бормотал старик, полезая на печь. «При гостях-то грех какой!»
0: А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала. Фекла качала люльку. Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее. Но в это время вдруг увидел гостей и остановился.
1: «А-а, приехали!» — проговорил он, выпуская жену. «Родной братец с семейством».
0: Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные красные глаза, и продолжал.
1: «Братец с семейством приехали в родительский дом. Из Москвы, значит. Первопрестольный, значит, град Москва, матерь городов. Извините».
0: Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка, при общем молчании. Выпил чашек 10, потом склонился на скамью и захрапел. Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печи со стариком. Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай. «И, касатка, — говорила она, ложась на сени рядом с Марьей, — слезами горю не поможешь, терпи, и все тут. В Писании сказано: «Аще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую». И, касатка. Потом она вполголоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах. «А в Москве дома большие, каменные, — говорила она, — церквей много-много, 40 сороков, касатка, а в домах все господа, да такие красивые, да такие приличные». Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе. Она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже «Отче наш». Она и другая невестка Фекла, которая теперь сидела поодаль и слушала, обе были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей. Марья боялась Кирьяка, и когда он оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала, так как от него сильно пахло водкой и табаком. А Фекла на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой: «А ну его!» Поговорили и затихли. Было прохладно, и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый утренний свет уже

0: пробивался во все щели, Фекла потихоньку встала и вышла. И потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами. Часть вторая. Ольга пошла в церковь и взяла с собою Марью. Когда они спускались по тропинке к лугу, обеим было весело. Ольге нравилось раздолье, а Марья чувствовала в невестке близкого родного человека. Восходило солнце. Низко над лугом носился сонный ястреб. Река была пасмурна, бродил туман кое-где, но по ту сторону на горе уже протянулась полоса света. Церковь сияла, а в господском саду неистово кричали грачи. «Старик ничего», — рассказывала Марья, — «а бабка строгая, дерется все». «Своего хлеба хватило до масляной, покупаем муку в трактире. Ну, она серчает, много говорит, едите». «И, касатка, терпи, все тут». Сказано, придите все страждающие и обремененные. Ольга говорила степенно, нараспев, и походка у нее была, как у богомолки, быстрая и суетливая. Она каждый день читала Евангелие, читала вслух, по-дьячковски, и многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез. И такие слова, как «аще» и «донде же», она произносила со сладким замиранием сердца. Она верила в Бога, в Божью Матерь, в угодников. Верила, что нельзя обижать никого на свете, ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных. Верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она произносила слова из Писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым. «Ты откуда родом?» — спросила Марья. «Я Владимирская, а только я взята в Москву уже давно, 8 годочков». Подошли к реке. На той стороне у самой воды стояла какая-то женщина и раздевалась. «Это наша Фекла», — узнала Марья. «За реку на барский двор ходила, к приказчикам. Озорная и ругательная страсть. Фекла, чернобровая, с распущенными волосами, молодая еще и крепкая, как девушка, бросилась с берега и застучала по воде ногами, и во все стороны от нее пошли волны. Озорная страсть!» — повторила Марья. Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой прозрачной воде, ходили стаи широколобых головлей. На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса, повеяла теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься. Стоило теперь только оглянуться на деревню, как живо вспоминалось все вчерашнее. И очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение. Пришли в церковь. Марья остановилась у входа и не посмела идти дальше, и сесть не посмела, хотя к обедне заблаговестили только в 9 часу. Так и стояла все время. Когда читали Евангелие, народ вдруг задвигался, давая дорогу помещичьей семье. Вошли 2 девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними полный розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало Ольгу. Она с первого взгляда решила, что это порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядела на них из-под лобья, угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если бы она не посторонилась. А когда дьякон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик «Марья!» и она вздрагивала.
1: Продолжение следует.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Рождение семьи. Один священник придумал необычный способ наставлять пары, которые только что сочетал в браке. После венчания он подводил молодоженов ко входу в церковь и говорил: «Прежде чем вы уйдете, невесте предоставляется высокая честь позвонить в церковный колокол». После этого он вкладывал в ее руку толстую веревку. Она тянула изо всех сил, но обнаруживала, что не может сдвинуть тяжелый металлический язык колокола. Тогда служитель предлагал жениху помочь невесте. Вместе они тянули за веревку, и колокол звонил, оповещая всех, что родилась еще одна семья. А священник напутствовал молодых: «Когда вы пойдете по жизни, никогда не забывайте, что колокола зазвонят, только если вы будете тянуть за веревку вместе и все делать сообща». Православная семья, представляя собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Уместно привести слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». А святитель Григорий Богослов писал так: «Связанные узами супружества, заменяем мы друг для друга и руки, и ноги, и слух. Супружество и слабого делает вдвое сильнее. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, а общие радости восхищают обоих». Рождение православной семьи происходит в таинстве брака. Брачный союз мужчины и женщины установлен самим Творцом в раю после создания первых людей, которых Господь благословил словами: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». В Ветхом Завете многократно выражается воззрение на брак как на дело, благословляемое самим Богом. По пришествии Своем на землю Иисус Христос не только подтвердил неприкосновенность брака, отмеченную в законе, но и возвел его в степень таинства. Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Выйдя в мир на свое открытое служение роду человеческому, Иисус Христос явился с Матерью Своею и учениками на брачный пир в Кане Галилейской и сотворил там первое чудо, притворив воду в вино, и присутствием Своим осветил этот и все брачные союзы, заключаемые любящими Бога и друг друга супругами.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Лучшие педагоги со всей страны, а также стран ближнего зарубежья, для которых учительство – это евангельское служение, на 3 дня собрались на святой земле преподобного Серафима Саровского. С 23 по 25 сентября они приняли участие в мероприятиях, посвященных подведению итогов Всероссийского педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». В программе курса повышения квалификации, конференция по актуальным вопросам духовно-нравственного просвещения, экскурсии, а также соборная молитва и встреча с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Подробности в нашем репортаже. Более 200 учителей из 45 субъектов Российской Федерации и гости из Беларуси. Серафимовский учитель вновь стал точкой притяжения для педагогов со всей страны. С каждым годом география конкурса расширяется, а участников становится больше. Среди учителей укрепляется понимание, что подлинное образование неразрывно с верой и нравственным чувством. На торжественном открытии итоговых мероприятий об этом сказал руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии священник Алексей Трегубенко.
2: Друзья, сердечно вас всех приветствую на открытии итоговых мероприятий педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». Мы здесь собрались на Нижегородской земле. На земле, которая тесно связана с именем великого угодника Божьего, преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим своим жизненным примером показал, что преображение мира начинается с преображения человеческого сердца. Именно поэтому конкурс «Серафимовский учитель» действует и собирает многих и многих, и которым не безразлично будущее нашей страны, наших детей, которые объединяет одна высокая цель – это воспитание детей на основе духовно-нравственных ценностей.
1: Серафимовский учитель является флагманским среди линейки серафимовских конкурсов, которые были учреждены по его примеру в рамках программы с именем преподобного Серафима. Руководитель этой программы Ольга Бараева рассказала об истории проекта, представила гостям фильм о нем и выразила учителям благодарность за участие в конкурсе и колоссальный труд, который стоит за каждой методической разработкой.
3: Правильно батюшка сказал в приветственном слове, наше преклонение перед вами, как перед миссионерами, подвижниками, перед людьми истинного служения.
4: Вот с той стороны поездить, будем подниматься, я покажу. То есть для хранения лыж, там хранятся лыжи с универсальными креплениями. Естественно, нам нужны универсальные ботинки, которые будут где-то храниться. Под ней заказали полочки. Полочку открываешь. То есть первый вводный урок, и вот посмотри, главное систематизировать. То есть вот, это 37-я ячейка, размер 36.
1: В этот же день участники педагогической конференции прошли обучение, курс бережливой технологии в социальной инфраструктуре. Теоретические и практические сессии прошли в Арзамасской православной гимназии и детском православном саду, где бережливые технологии активно внедряются в образовательный и управленческий процесс уже многие годы. По словам Ольги Бараевой, инструменты бережливого производства необходимо транслировать по всей стране.
5: Мы показываем опыт, наработанный Нижегородской областью и всей страной, начиная с 2018 года, когда бережливые технологии и основные принципы научной организации труда внедрялись в образовательные учреждения и другие учреждения социальной сферы, но сегодня мы делаем акцент именно на образование. Все участники наших мероприятий получают сертификат о курсовой подготовке, и люди это очень ценят. Это очень важно.
1: Второй день педагогического форума – это интенсивная работа в формате секций. Участники, лауреаты и победители конкурса «Серафимовский учитель» представили свои авторские образовательные программы, основанные на православном компоненте. Учебно-методические комплексы, сборники авторских сказок и аудиокниг, сценарии фильмов и сценических постановок, а также концепции, модели и проектные технологии в организации занятий с детьми разного возраста.
6: Я работаю с детками от 5 до 12 лет и считаю, что мы в первую очередь должны детям не говорить, а показывать. Это самое главное, потому что дети нас не слушают, они нас смотрят.
1: В основе всех образовательных программ практики библейского осмысления содержания образования. Например, программа курса внеурочной деятельности «Живая математика», Ее автор – победитель конкурса «Учитель математики из Республики Адыгея» Ирина Стаценко. Ключевой принцип ее программы, который стал итогом последних 15 лет ее работы, это идея о фундаментальном значении математики, универсальности ее законов. Эту идею серафимовский учитель Ирина Стаценко показывает ученикам не на языке уравнений, формул, а на примере шедевров архитектуры и иконописи, в мастерских и в музеях, во время живых экскурсий и мастер-классов, везде, где работает принцип золотого сечения или божественные пропорции.
7: Работа призвана показать учащимся фундаментальность математических знаний. Как сказал Галилео Галилей, Вселенная написана языком математики, потому что в основу Господь мироздания заложил именно математику, математические знания. И божественная пропорция тому пример. В первом золотом делении заговорил Пифагор, потом в 15 веке подхватили идею, и пропорция стала называться золотым сечением Леонардо да Винчи, а у нас известный иконописец Андрей Рублев. Он как раз-таки в своей Троице простыми способами, с помощью пропорции золотой, показал сложность догматического учения. Когда три ангела пришли к Аврааму, посередине стоит чаша. Именно чаша приходится на золотое деление.
1: Много внимания на секциях было уделено теме работы с детьми с ОВЗ и РАС, расстройством аутистического спектра. Тревожная статистика говорит о том, что педагоги должны быть и морально, и методически готовы к работе с детьми, имеющими особенности в развитии. Учителя из разных регионов представили свои адаптированные программы обучения и воспитания таких деток. К примеру, педагог из Читы Курочкина Анастасия. Благодаря своему социо-гуманитарному проекту она смогла подружить воспитанников детской железной дороги с детьми, которым нужно чуть больше тепла и внимания. Тот самый особый подход.
8: Сейчас замечаю такую тенденцию, что дети часто обзываются, применяя такие диагнозы, как аутизм, ты аутист или ты даун, да, что дети не понимают вообще этих заболеваний. И мы на Читинской детской железной дороге совместно с нашими воспитанниками курируем группы детей с ОВЗ. У нас проходят часто мастер-классы, и дети нормотипичные, они уже терпимее относятся к детям с ОВЗ. Они поддерживают контакт, и дети сами приглашают такие семьи. И для родителей, у которых есть такие дети, это отдушина, потому что они могут прийти на эти полтора часа, заняться собой, просто провести в спокойствии. А дети с синдромом РАС, они уже привыкают к нашему обществу.
1: Учители начальных классов и основ православной культуры из Перми Наталья Байдакова на протяжении долгого времени проводила с детьми фольклорный кружок посиделки. Из него и вырос со временем комплексный проект по духовно-нравственному развитию. В этом проекте ей удалось выстроить мост между народной культурой и православием, а также объединить школу и приход, родителей и детей, русский народ и представителей малых народов Урала. Всех объединила православная культура.
9: То есть мы включили и православные праздники, и народные праздники, потому что православная культура, но она объединяет. Нынче ведь еще тем более президент объявил год единства народов России. Поэтому мы включаем не только русскую культуру, но еще и культуру тех народов, которые проживают в Пермском крае. Там и татары, и башкири, и мариэл, марийцы, и мордва, и коми-пермяки, конечно, наши знаменитые. Поэтому мы сами стряпали даже пельмени. Они ведь пошли от коми-пермяков у нас. У нас даже бабушка проживает одна. Вот она такая коренная коми-пермячка. Она приезжала, детям рассказывала. У нас есть огненская роспись очень интересная тоже. Мы ее попробовали тоже сделать. Поэтому, да, привлекаем. Смотрим.

0: Учительство – это не просто профессия, это жизнь, отданная детям. Но как сохранить огонь в сердце, когда силы на исходе? Кульминацией духовной части программы стала общая молитва в Троицком соборе Дивеевской обители. У мощей преподобного Серафима Саровского митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил молебен с акафистом преподобному и божественную литургию. В длительной молитве, богослужение длилось 4 часа, и общем причастии – духовная опора, которая поможет учителям вернуться обновленными и готовыми дарить свет своим ученикам.
1: Ваше Высокопреосвященство, уважаемые участники форума, наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного посвящения.
0: Кульминацией мероприятий, посвященных итогам конкурса «Серафимовский учитель-2026», стала торжественная встреча с митрополитом Георгием и вручением наград в Центре славянской культуры села Дивеево. Выступление нижегородского архипастыря длилось почти 2 часа. Вначале слова благодарности правлению фонда преподобного Серафима Саровского, игумени Сергии сестрам обители, почетным гостям и, конечно, участникам, победителям конкурса. В своем выступлении нижегородский архипастырь говорил о кризисе традиционных ценностей и веры. Одна из причин отсутствия в нашем обществе единой системы координат, которая была разрушена во времена богоборчества. Сегодня школьные учителя находятся на переднем рубеже в решении фундаментальных задач по воспитанию граждан и возвращению в общество единой мировоззренческой основы, считает владыка.
2: Одна из проблем, что мы часто не способны прочитать истории своей страны духи Евангелия, духи святых отцов. Наша Россия – это же не только Великая Россия, а еще и Святая Русь. А что такое Святая Русь? Или кто такая это? А Русь Государство – это не просто страна, а дом Пресвятой Богородицы. Поэтому финальное посещение Дивеевского монастыря вместе с молитвой, с общением, вот, через конкурсы, выявление среди вас активных людей, думающих, рассуждающих, это вот попытка преодолеть это свое затение, разделение ума в головах.
3: Благодарим вас за ваши труды. Спасибо. Акция!
0: Учителя благодарили митрополита Георгия аплодисментами, а затем лучшие из лучших поднимались на сцену, чтобы получить из рук нижегородского архипастыря заслуженные награды. Почетные звания «Серафимовский учитель», «Серафимовский наставник», «Просветитель», а также звания лауреата конкурса, специальные премии и благодарность фонда. Работа по воспитанию подрастающего поколения – это миссия. Конкурс «Серафимовский учитель» 2026 в очередной раз показал, что в наших школах трудятся настоящие миссионеры, а значит, будущее страны в надежных руках. Марина Дружкова, служба информации, Радио Образ.
4: В эфире Радио Образ.
5: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
6: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «Крылатые качели».
0: Автор.
1: Композитор Евгений Крылатов. Слова Юрий Энтин.
2: Песня «Крылатые качели» была написана Евгением Крылатовым и Юрием Энтиным для фильма «Приключения электроника», вышедшего в 1979 году по заказу режиссера Константина Бромберга. Он обратился к композитору Евгению Крылатову с просьбой написать песню о детстве в духе хита «Куда уходит детство». Сначала текст назывался просто «Качели». Но в процессе написания музыки Крылатову не хватало слов в припеве, и Энтин дописал строчки «Крылатые качели летят, летят, летят», которые и стали названием и самой популярной частью этой песни. В фильме песню «Крылатые качели» исполняла солистка детского хора Большого театра Елена Шуенкова. Хотя в фильме электроник говорит, что ее исполняет Робертино Лоретти. Кстати, изначально режиссер Бромберг был недоволен этой песней, считал ее занудной и не соответствующей его ожиданиям. Однако после выхода фильма песня завоевала огромную популярность и стала очень любимой зрителями. Позднее режиссер признал свою ошибку, а песня стала одним из главных хитов фильма и символом детства для многих.
1: Исполняет Елена Шуенкова.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о посадке чеснока под зиму. Очень много вопросов, связанных с посадкой чеснока, связанных с его хранением. И вот, дорогие друзья, если чеснок плохо хранится, в этом очень часто виноваты мы сами, потому что неправильно его сажаем. Во-первых, подготовка почвы под чеснок заключается в том, что почву нужно хорошенечко взрыхлить. Не обязательно это делать глубоко, но она должна быть такая хорошо взрыхленная. Следующий момент. Мы выбираем посадочный материал. Не покупаем абы какой чеснок или не выбираем чеснок из своего, там, скажем, урожая. Мы выбираем для посадки очень тщательно. Буквально каждый зубочек надо просмотреть, потому что на этих зубках чеснока бывают уже следы, какие-то пятнышки или гнили, или просто вдавленные пятнышки, или вот они желтоватые, прозрачные такие бывают зубочки. Вот этот чеснок ни в коем случае нельзя сажать. И даже более того, если в одной луковице у вас хотя бы одна долечка попалась подозрительной с какими-то пятнышками, то я бы советовала всю эту головку не использовать. Это первый момент. Второй момент. Мы выбираем с вами для посадки самые крупные зубки. Не нужно выбирать, как картошку вот привыкли, мелкую мы оставляем на посадку, покрупнее мы на еду. И чеснок также крупный-то удобнее чистить для еды, да, а тут на посадку мы помельче. Вот это глубочайшее заблуждение. Для посадки нужно отбирать самые крупные, здоровые, чистые чесночинки, дольки. Дальше, как правильно сажать чеснок? Очень часто делают так, что вот в эту рыхлую почву мы просто-напросто его с вами раз-раз-раз потыкали, и у нас вот эти вот верхушечки даже видны на поверхности. Это неправильно, дорогие друзья. Потому что чеснок нужно заглублять так, чтобы над ним были вот над этой верхушечкой 3-5 сантиметров почвы. Наша головка полностью должна быть заглублена в землю. А на легких почвах даже можно посадить немножко поглубже. И вот следующий еще момент. Не нужно сажать чеснок рано, потому что он успевает не только укорениться, но и прорасти. И, естественно, теряет силы на этот процесс, и росточек подмерзает. Совсем ваш чеснок не вымерзнет, но урожай вы совершенно точно соберете более низкий. Я в Нижегородской области в своем саду сажаю 15 октября и получаю хорошие результаты. В очень многих литературных источниках написано, что в средней полосе сажают чеснок в сентябре. А потом очень многие жалуются, что чеснок пророс, и караул, что же делать? А вот делать то, что не сажать его рано. Вполне возможно, что раньше у нас климат с вами был несколько другой, а сейчас затяжные бывают оттепели, и немножко сроки сдвинулись. Дальше следующий момент. Я советовала бы прикрыть вот эту грядку каким-то мульчирующим материалом. Ботва может быть от срезанных цветов, от однолетних цветов. Сейчас астрооктябринки у нас с вами цветут, да, вот эту вот всю ботву можно положить на эту грядку. Что это дает? Наш чеснок с вами и лучше зимует, и почва меньше промерзает, и он успевает укорениться даже при поздних посадках. А вот прорасти он у нас с вами не успеет. А весной мы эту мульчу с вами все убираем, как только сходит снег, и почва у нас прогревается, и чесночок наш вырастает.
0: Ошибки садоводов.
1: Ошибки, связанные с посадкой чеснока. Как я уже говорила, вот его втыкают буквально руками просто в землю. При этом что происходит? Даже при первых морозцах вот этот поверхностный слой схватывается, и молоденькие корешки, которые еще даже не успели вот туда углубиться в землю, они, бывает, подмерзают. То есть как чеснок прорастает, и вообще все многолетние вот эти луковичные растения, они должны из почвы накачать соки определенные, своеобразный антифриз такой. Поэтому они у нас в почве и не замерзают. Если чеснок не успел укорениться и не взял из почвы вот эти вот питательные соки, которые ему нужны, он у нас может с вами подмерзнуть. Совсем не замерзнет, но будет у него меньше урожай. Поэтому сажать лучше, вооружившись колышком каким-то, палочкой. Можно металлический колышек использовать. Делаем дырочку этим колышком и туда заглубляем вот эту вот чесночину нашу. Как я уже говорила, над этой верхушечкой должно быть 3-5 сантиметров почвы.
0: Огород без хлопот.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радиообраз».
4: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
6: Доброе утро. Здравствуйте.
7: Доброе утро.
2: Доброе утро на «Радиообраз».
8: Жизнь – это тайна. Не трать времени попусту, стараясь ее постичь. Сохраняй чувство юмора, особенно в отношении самого себя. Это безграничная сила. И знай, ничто не останется прежним. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это «Утро» на «Радиообраз». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
9: Доброе утро. Здравствуйте.
8: Отец Дионисий, сегодня хочется поговорить про воздвижение честного животворящего креста Господня.
9: Да, сегодня прекрасный праздник.
8: Да. Накануне праздновали, сегодня есть повод поговорить, что праздновали.
9: Да. И это вообще редкое торжество, которое вдобавок, редкое совпадение, это, когда это торжество еще выпадает на воскресный день, поэтому имели мы такую прекраснейшую возможность помолиться, наверное, все смогли прийти помолиться, потому что будний день, часто праздники в будний день, никто не приходит или приходит народу мало, а тут прям все сошлось, прямо все специально для нас. Здорово.
8: В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит священное предание, крест был найден в 326 году в Иерусалиме, и произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель. И второе событие – возвращение животворящего креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернули в Иерусалим греческий император Ираклий, и оба события объединяются в названии праздника. То, что обретенный крест перед народом воздвигали, то есть поднимали.
9: Да, да. Это и в первый раз было, мы сейчас поговорим еще тоже про историю. И в первый раз, когда был найден, или обретен, честный крест, патриарх его поднимал, чтобы его было видно, поднимал его, то есть воздвигал его над народом. То же самое произошло, когда крест вернули из такого пленения. Там персы захватили Константинополь в 1614 году, и как раз через 14 лет император сумел отвоевать эту святыню. Там очень интересный момент был. Крест хранился в специальном ковчеге сделанном. Он был заперт на несколько ключей и опечатан. Так вот, когда войска вывозили, соответственно, святыни Константинополя и драгоценности, в том числе был вывезен крест Господень. И что удивительно, крест сохранился вот как был. То есть, когда крест вернули, патриарх вышел и засвидетельствовал, что печати остались нетронутые. И вот этот ковчег его не вскрывали. То есть, все святыня осталась неоскверненной. Это было великая радость. И, конечно, прям очень народ ликовал по этому поводу. Открыли как раз ковчег, и снова патриарх воздвигал крест над всеми. И вот действительно два вот этих вот события мы сегодня, вчера праздновали. И,
8: а сегодня об этом говорим.
9: И вообще есть, если вы вчера были, например, в Крестовоздвиженском нашем монастыре, или если вы вообще когда-нибудь попадали на эту службу архиерейскую, а точнее попадали накануне вечером, то есть на всеночное бдение на архиерейскую службу, вы могли видеть этот древний чин воздвижения креста. Потому что в обычных приходских храмах подобное не совершается. Это совершается только с особого благословения архиерея. И я, честно говоря, не слышал, чтобы у нас в епархии где-то еще его совершали. Потому что вообще это именно архиерейский чин.
8: И не только в соборе благоверного Александра Невского.
9: Там, где служит архиерей, там и совершается. Скорее всего, в Крестовоздвиженском. Чаще всего все это происходит. Мне посчастливилось один раз быть, то есть служить, то уже будучи священником, Вот во время совершения этого чина, это, конечно, очень красиво, очень так торжественно. Владыка так, это, ну, такой, сначала он низко-низко крест опускает, и потом во время такого неспешного, торжественного пения он его поднимает все выше, выше, выше, выше, выше, выше над собой. Вот, и в это время по, значит, на крест льется такая вот, значит, благовонная вода.
8: Мира с водой?
9: Вода. А-а-а. Вода с благовониями. Угу. Вот, мира оставляет, ну, это масло, там будет все в потеках. Нет, конечно, такого нет. Это именно просто вода с благовониями. Вот, и вообще это такой очень красивый, очень интересный чин. Хотя и достаточно сложный, опять же, для совершающего архиерея, потому что, ну, крест большой, как правило, там священники с двух сторон ему помогают, значит, поддерживать, но вместе с тем это такое прям действие такое.
8: Физически сложное.
9: Физически сложное, да, да. Ну, владык у нас, дай бог ему здоровья, так что все хорошо, совершает, все в порядке. Вот, и, ну, если вы когда-нибудь были, отлично, если не были, то вот прям запланируйте себе... Вот,
8: на следующий год
9: или в воскресенье крестопоклонное, там, по-моему, тоже это совершается. Да. Вот в воскресенье крестопоклонное тоже постарайтесь побывать на архиерейском богослужении. Это прямо очень интересно, красиво, и оно того стоит.
8: Ну, вообще, в этот день Православная Церковь приглашает верующих воздать благоговейное поклонение честному и животворящему кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшие страдания ради нашего спасения. На этом кресте, по словам церковных песнопений, смерть умерщвляется и ныне пустая явится. И это очень важно понимать, да, и очень важно правильно расставлять акценты при праздновании. То есть на самом деле можно же легко сместить фокус внимания.
9: Давайте вот, наверное, как построим, вот я предлагаю. Давайте мы сначала поговорим кратенько об истории, прям совсем кратенько, чтобы нам понимать вообще, откуда, почему вдруг...
8: Во-первых, крест оказался в плену.
9: Нет, до этого. Как он был найден? Да, в принципе, как был найден крест? И вообще, откуда появилось такое вдруг желание крест обрести? Потому что в первые годы, ну, соответственно, вот Христа распяли, и ученики крест его не хранили и не искали, и как бы вообще как бы не было никакого абсолютно движения в церкви первых веков к тому, чтобы найти крест. Зачем? Вот. И вот уже царица Елена и император Константин вдруг находят честной крест.

0: рассказывали, что вот, было утеряно, мы не знаем, где это все находится. И есть ли это вообще сейчас?
1: А было ли?
0: Где?
1: Ну, нет, было, наверное.
0: Было. Где это сейчас? Вопрос. Вот. И, возможно, давным-давно это все уже разрушено, опять же, там и осквернено.
1: Может быть, в подвалах вот. Ватикана надо поискать?
0: Ну, скорее не Ватикана, а Вавилона где-нибудь там, да. Вот. Да. Но вряд ли. Так вот, это было утеряно, опять же, задолго до христианства. Так вот, это никак не мешало иудеям совершать богослужение в Иерусалимском храме, потому что для них абсолютно не важна вот эта вот материальная опять составляющая. А вот для греков и, соответственно, для всей греческой, то есть античной, то есть в том числе римской цивилизации, для них максимально важна материальная составляющая каких-либо ритуальных действий. Для них было крайне важно, например, видеть, значит, вот эту вот огромную суковатую палку, которая висела там в храме, и говорить, вот это палец Геракла. И ни один человек не мог ну, как бы даже
1: усомниться,
0: потому что как ты не веришь в Геракла? Вот, видишь, палка висит. Ну, это же его, да, значит, был. Или, например, ну, так серьезно, это вот аргументация такого уровня. То есть, например, вот на этом перекрестке там какая-то богиня, значит, покарала какого-то там, кого-то беднягу в очередной раз. Перекресток видишь? Видишь. Ну, так значит, все было. Ну, как ты... Ты что, ты сомневаешься в этой дороге? Ну, вот потрогай ее. Ну, видишь, дорога была. Ну, все, значит, здесь все было. То есть,
1: отличная логика.
0: Вообще шикарно. Вот. Так это же...
1: Надо как-то внедрить ее в наши реалии.
0: Греки же придумали риторику, поэтому вот, пожалуйста, как тут вот. И вот, то есть, для них крайне важно было место. Для них крайне важны были какие-то вещи, которые сопровождали вот какие-то там вот события. И эти вещи или эти места, они были ну, крайне важны для их религиозного самосознания. Соответственно, вчерашним язычникам было крайне интересно найти что-то подобное, но уже вот в христианском ключе. Здесь я не хочу сказать что ни в коем случае, что как бы вот поклонение кресту – это язычество, да упаси Господь. Вот если вы вдруг сейчас пришли к такому мнению, выкиньте его из головы, пожалуйста. Здесь совершенно о другом. Вот опять же, как пример и как обоснование моих построений. Вот как вы думаете, угоден ли Богу разбой, вооруженное ограбление, значит, взятие заложников, обман, кощунство, ограбление монастыря, значит, угрозы оружием там, и так далее, и так далее. Ну, странно было бы думать, что эти вещи хоть как-то вообще сочетаются с благочестием. Однако мы каждый год празднуем перенесение мощей святителя Николая. Вот, да, из монастыря города Миры, что в Ликии, в город Бари. И мы с вами не раз говорили о том, что вот как раз все вышеперечисленное мной сопровождало так в кавычках перенесение мощей.
1: Ну, по сути, их свистнули.
0: Да, это вооруженное ограбление православного монастыря, когда там монаха там связали, там, ну, как бы первый раз его не избили, избили его второй раз уже генуэзцы.
1: Ну, не будем.
0: Вот, да, не суть. Вот, тогда его просто связали, там, этого бедного старого монаха, перед этим обманом выпытав, где именно в храме захоронен, значит, святитель Николай. Вскрыли, это все сделали вооруженные люди, вскрыли, значит, пол, достали оттуда мощи, ну, опять же, как, кроме как кощунством назвать нельзя, да, спрыгнув туда, в мешок это все останки там собрали, вот, и на обратном пути, когда там горожане, возвращаясь с праздника, что-то у нас в монастыре не то делается, они, значит, подходят туда, оттуда выходит, значит, вооруженная толпа и говорит, ну что, вы хотите нас остановить? Ну, попробуйте. Вот, но вместе с тем это нынче всеправославный праздник, перенесение мощей. То есть Господь все это устрояет наилучшим образом. Продолжим об этом.
2: Доброе утро на радио Образ. Вы слушаете радио Образ. Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: верую. На радио «Образ».
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». В гостях у программы «Верую» Александр Харьков. Человек, который, несмотря на то, что уже 20 лет прикован к инвалидной коляске, живет один, не потерял радостного настроя к жизни и веры в завтрашний день. Его история – история о подвиге совсем не громком, о том, как доброе дело изо дня в день по мере сил своих меняет мир вокруг и спасает чью-то жизнь. Александр, передвигаясь на коляске по городу, находит открытые люки и прилагает все усилия, чтобы их закрыть. Он это делает, чтобы уберечь других от беды, не ради славы. В истории Александра нет пафоса, героизма, но есть то, что особенно близко нашей программе. Вера как действие, как служение без наград и аплодисментов. Слушайте программу «Верую» в пятницу, 2 октября в 14 и 18 часов.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
3: Родные места.
4: Вы слушаете повтор программы «Утро» на радио «Образ».
3: Доброе утро на радио «Образ».
5: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех, кто к нам присоединился только что. Здорово, что вы с нами, говорим мы всем, кто с нами с самого начала этого эфирного часа. Сегодня с Ирием Дионисием Чебиряевым мы говорим про воздвижение честного и животворящего креста Господня. Но вообще мы начинаем издалека.
6: Очень как-то у нас
5: как-то мы очень, да, издалека начинаем. Но, тем не менее, это интереснейший экскурс и исторический, и религиоведческий, наверное,
6: да,
5: даже, и культурологический
6: даже
5: местами, в том числе.
6: Да.
5: Так все-таки что же тогда крест?
6: Вот, да, закончили мы на том, что перенесение мощей на самом деле это вооруженное ограбление.
5: Было, ну, по крайней однажды, мере, святитель однажды, Николай,
6: да,
5: угодника.
6: Святитель Николай, да, перенесение в баре. Так вот, если это действие все-таки угодно Богу, и мы знаем, что принесение мощей уже в баре сопровождалось многими чудесами, то есть тем самым Господь показал, что да, некрасиво, но все равно все это будет ко славе, ко вящей славе Божией. Так вот, здесь тот же самый смысл. Да, наверное, нужно было сохранить крест Господень именно для того, чтобы и через него тоже, ну, во-первых, и его прославлять, и Господа прославлять, и для того, чтобы колоссальнейшее количество чудес совершалось от креста Господня. Но как это сделать? Как Богу явить свой крест? Потому что эти иудеи, они им даже не интересуются. Ну вот что с ними делать? Они там ходят, они там гуляют по Иерусалиму. Ну, ни у кого даже в голове ни разу не шевельнулось, а давайте мы там что-нибудь найдем. Ну, как бы живут и живут, у них все норм. Для этого потребовались бывшие язычники, которые все-таки этим вопросом озадачились. И которые все-таки, еще вдобавок, имея колоссальные средства и возможности, ну, как-никак император, вот, имели возможность провести... по сути, такие вот прям археологические изыскания, да, провести раскопки на территории Иерусалима. Вот. Ну, тем более тогда еще хоть как-то оставались люди, которые помнили ну, сказания и предания о том, где может располагаться, там, например, то или иное место, например, гора Голгофа там, да, и что-то еще. И Елена, царица Елена, руководила всем этим процессом. Ну, понятно, императору немножко не до того, все-таки. Вот, царица Елена руководила полностью всем этим процессом. Она искала, она нашла, ну, вот, практически все те места, которые сейчас известны в Иерусалиме, нашла именно царица Елена. За что ей огромнейшая просто благодарность. Потому что, ну, правда, вот видите, насколько, опять же, Господь устрояет. Даже человек, который, может быть, не до конца понимает, зачем он это делает в крестьянском ключе, но его, может быть, вот такое вот не совсем правильное, но вместе с тем благочестивое любопытство, оно привело к тому, что теперь мы все имеем возможность как-то вот прикоснуться к этой великой святыне. Вот. Ну, тем более, что мы тоже все-таки воспитаны не в иудейской среде, и для нас все-таки материальная культура крайне важна. Как ни крути, но все равно для нас это важно. Поэтому по повелению царицы Елены были проведены раскопки, и недалеко как раз, вот прям практически под подножием Голгофы, было найдено три креста. Вот. И вот как узнать? Да, три креста и рядом табличка. То есть, чтобы, ну, было понятно, это не просто так, была найдена та самая табличка «Иисус Назарей, царь иудейский», написано на трех языках. Вот как, собственно, мы в Евангелии все это читаем. Вот. Радость была великой, но, с другой стороны, вопрос.
5: Который крест нужный?
6: Который крест, да. Потому что поклоняться кресту там разбойника, тем более неблагоразумного, ну, было бы, наверное, совсем неправильно. Вот. И здесь, опять же, Господь, вот здесь мы и видим, что Господь вполне себе благоволит этому процессу, потому что было явлено великое чудо в это время, когда вот происходили там раскопки, да, вот уже там были вот эти вот находки, из Иерусалима, да, из ворот города выходит по одним источникам, да, по одним преданиям, там выходила прям похоронная процессия. Кто-то говорит о том, что это был тяжко больной человек, которого куда-то там несли, там, не суть. Суть в том, что, как говорит Господь, что, да, по вере вашей да будет вам, если вы сделаете, не усомнитесь, то даже вон, если вы горе скажете, иди и вергнись в море, так и будет. Если только вы не будете рассуждать в сердце своем, а вообще реально это, нереально это. Вот здесь решили то же самое. Ну, если это крест Господень, значит, чудо будет точно. Ну, такая святыня. Ну, какие еще варианты? Поэтому эту процессию, соответственно, сюда идите. Вот вы нам нужны. Зачем? А мы сейчас будем на вас проверять, где все-таки здесь истинный крест Господень. Приложили первый, ничего не произошло. Второй, ничего не произошло. Третий прикладывают крест, возлагают прямо на этого человека, и он воскресает. Вот, невероятное, величайшее чудо, величайшая радость, и, соответственно, для всех очевидно, что вот Господь указал на свой крест, на то, что будет теперь символом бесконечной радости и торжества. И как раз вот именно этот крест патриарх поднимает над всеми, да, первое воздвижение честного креста Господня. Потому что, ну, всем же хочется увидеть, что там происходит. А повторюсь, это происходит у подножия горы Голгофы, вот, и чтобы всем было видно, патриарх поднимает вот этот вот крест. Ну, понятно, что, видимо, ему там помогают, потому что, ну, это большое такое сооружение, так-то вообще там человек на нем, если висел. Вот, понятно, что это такое вот. И патриарх поднимает, показывает всем, что вот крест Господень нашелся. И с великими почестями, и, повторюсь, с величайшей радостью эта святыня будет потом храниться в церкви. Насколько это важно для христиан? Вот очень рекомендую, и вообще я, ну, достаточно часто стараюсь говорить, особенно там на богослужениях, рекомендую, чтобы даже потом, спустя время, мы к этим богослужебным текстам возвращались. Вот очень важно нам богослужебные тексты знать, особенно такого праздника. И здесь снова я возвращаюсь вот к этой истории с современным воздвижением креста на архиерейском богослужении. Вот, повторюсь, это прям очень-очень красиво и торжественно. И точно так же важно прочитывать именно те молитвы, которые на службе, ну, к сожалению, зачастую не так хорошо слышны. Потому что не все ну, не все храмы у нас там могут похвастаться достойной акустикой. Иногда это просто в гул превращается, особенно в праздник, когда много народа. Все-таки акустика, она зависит, очень сильно зависит от количества народа. И вот, например, в будний день приходишь, слышно прекрасно каждое слово. В воскресный день приходишь, народу много вообще. Каша, просто ничего не разобрать. Вот так. Поэтому в праздник особенно я вот, например, своим прихожанам очень рекомендую стоять прямо с телефончиками. Вот. И, естественно, там не в соцсетях ковыряться, а читать, именно следить, да, за службой. Никаких проблем это не только не отвлекает, а наоборот, ну, только надо поставить там режим полета, понятно, заранее открыть текст богослужений, ставим режим полета, никакие оповещалки там к нам не приходят, никто не отвлекает, мы спокойно следим за текстом, все нормально. Так вот, немножко так вот проговорю, как это вообще в принципе происходит в обычных приходских храмах, да, не на архиерейском богослужении.
5: Как это было уже?
6: Да.
5: Ну
6: да,
5: вот.
6: Да, как это происходит? Да, как это
5: буквально
6: было в каждом
5: вчера.
6: Храме. Угу. В каждом храме, да. Во-первых, наверное, все вы знаете и обратили внимание, что используется крест особый. То есть не обычный напрестольный крест, а используется особый крест, как правило, резной там, или какой-нибудь там богато украшенный, на специальной такой вот подложечке, подставочке. Как правило, стараются украсить это красивыми живыми цветами. У нас даже в уставе есть специальная сносочка, что украшение искусственными цветами ни в коем случае не должно
5: недопустимо.
6: Быть. Недопустимо абсолютно. Потому что ничего мертвое не должно тут быть, когда мы празднуем праздник Древа Жизни. Вот. И все это красиво украшено. Ну, мера украшения зависит от благосостояния храма.
5: От возможностей.
6: И, да, и возможностей прихожан, опять же. Вот. Кстати, пользуясь случаем, передаю большой-большой привет нашим прихожанам, которые у нас вот в этом году начали учиться на евхаристов. И прекрасно украшают нам теперь иконы. И прямо они большие умнички и молодцы. Вот большое спасибо им. Вот. И как-то, ну, прям по-другому даже сам праздник как-то выглядит. У нас и до этого были интересные украшения, там, потому что у нас тоже были прихожане, которые тоже уже обучались на евхаристов, но они не всегда, к сожалению, могут, ну, в силу занятости, вот, а сейчас другие прихожане тоже взялись, поэтому, в общем, участвуйте.
5: Ну, в общем, флористов всегда, всегда рады флористы,
6: да,
5: в церкви.
6: И вот этот украшенный крест на украшенной вот этой вот подставочке, да, или там блюдо, ну, будем называть условно блюдо, потому что это овальной формы подставка, там, пусть будет блюдо, неважно. Прямо перед службой, до начала всеночного бдения, переносится, ну, обычно крест хранится где-то в алтаре в особом месте, либо он висит прямо на стене, либо он хранится где-то в отдельном там шкафчике, где-то там подальше, вот, и украшенный до службы он кладется сначала на жертвенник, и перед ним совершаются такие краткие молитвословия. То есть подходит священник, обрящится, то и диакон тоже, и совершают сначала такое вот небольшое торжество, да, небольшое восхваление креста Господня. Тихонечко про себя, ну, там, не про себя, а тихонечко в полголоса там прочитывается обычное Тресвятое Поотче наш, там прочитывается, там поется Тропарь Кандак, и потом переносится крест на престол. Заранее на престольное Евангелие убирается немножечко в сторону, и на место Евангелия кладется как раз вот этот вот крест Господень, украшенный такой вот. И начинается всеночное бдение. И если вы обратили внимание, всеночное бдение совершается не так, как обычно. Оно совершается практически полностью в алтаре. То есть если раньше, ну, а тем более обычное воскресное богослужение, у нас там выносится Евангелие, например. То есть у нас вот так называемый палеилей совершается в середине храма. А здесь вы видели, надеюсь, видели, что практически все богослужение, оно совершалось в алтаре. И в положенное время помазания не было. А помазание было в конце службы после Великого Словословия. Потому что после палеилея, после чтения Евангелия, тоже в алтаре, которое совершалось в отличие от обычного выноса на середину храма. Вот, ну, если там, да, вот, диакон есть. И в этот раз все было в алтаре. И уже в самом конце, когда совершается Великое Словословие, вот в это время совершается сначала троекратное кождение в алтаре, Потом священник берет, крест возлагает себе на главу, и так неспешно, торжественно, значит, такая процессия красивая, да, со священносцами, все это уже выносится на середину храма, кладется крест на налой в середине храма, и совершается торжественное поклонение кресту Господню. Вот. Если в архиерейском богослужении совершается воздвижение креста Господня, ну и потом поклонение, то в обычном храме совершается просто поклонение кресту Господню. И уже потом совершается помазание и так далее. И служба завершается обычным порядком. Вот. Но это только внешнее то, что происходит. Помимо внешнего, есть еще вот это вот глубокое внутреннее наполнение. Особо красивый канон. Канон вот празднику креста Господня. Вот прям почитайте, там такое прямо, ну это гимнография, красивейшая просто гимнография, там настолько прям вот интересно подобраны слова, настолько это все звучит вот прям торжественно, красиво, и это как раз и есть главное обоснование, что ли, нашему поклонению кресту. То есть вообще вот вопрос, а зачем нужно поклоняться кресту Господню? Может, правил были иудеи древние, которые как бы вполне себе были христианами без этого. Вот если такие мысли есть, читайте канон кресту Господню. Вот, и там все объяснено, там все раскрыто, причем ну, словами, повторюсь, просто прекрасными. Великий поэт церковный этот канон придумал, сочинил. Вот, и церковь до сих пор радуется и празднует. Тем более в обычном, вот, ну, вот в минувшее воскресенье все-таки этот канон, он сопровождался, сочетался с каноном воскресным. А значит, там, ну, либо благосложно это на слух воспринимать, либо часть тропарей, скорее всего, опускались. Вот, поэтому, чтобы все-таки насладиться в этом в полном мере, это надо читать отдельно дома.
5: Ну, отец Дионисий, если мы поклоняемся кресту, то как же это тогда бьется с тем, что например, мы молимся не иконе, а образу и первому образу, который на иконе изображен. Как же мы поклоняемся кресту, если, по сути, крест это и поклонение кресту будет немного тогда идолопоклонничеством или нет? Или как?
6: Потому что здесь...
5: Где вот эта тонкая грань для понимания?
6: Здесь мы воздаем прямо поклонение честному кресту Господню. Именно ему самому, потому что
5: кресту
6: это...
5: Кресту как живой форме, условно, да?
6: Кресту как кресту, без всяких вот других
5: эпитетов. Этих,
6: да, других эпитетов, потому что крест Господень есть величайший жертвенник, на котором Бог принес в жертву Сына Своего Единородного. Это величайшее из того, что есть на земле. Потому что на кресте принесена величайшая жертва. Это как главный храм всего мира, главный жертвенник всего мира. И ну, здесь мы воздаем почести именно этому жертвеннику. Без каких-либо вот, ну, отсылок, что это как бы, это вроде бы, это еще через там, какой-то образ, первообраз и все прочее. Это и есть крест Господень. Все. Вот. И кресту Господню мы воздаем максимальные почести и восхваляем его, потому что это есть некое оружие, как опять же, да, говорит церковь, оружие, которым был побежден ад, оружие, которым была побеждена смерть. То, что соединило собой при этом небо и землю, мир ангельский, мир материальный, даже более того, не просто мир ангельский, но сам престол Божий, подножию ногу его, с этим миром. То есть это то, что является вот прям вот соединяющим и объединяющим вот все мироздание, как оно есть. Вот мы как-то говорили тоже, рассказывали о том, что изначально был уже тот, кто объединял в себе все миры. Когда Бог создал сначала мир ангельский, да, вначале сотворил Бог небо и землю. И вот если про небо у нас далее разговора не идет, то есть мы не являемся свидетелями творения ангельских чинов. Мы не знаем, как там это все происходило. То есть небо — это мир горний. Это не небо в смысле звезды, планеты и прочее. Это небо как мир ангельский, мир духовный. Мы не знаем, что там происходило и как это все там делилось ли это на какие-то части. Мы знаем только о том, как была сотворена Земля, потому что дальнейшие вот эти дни творения — это и есть как раз вот это вот постепенное творение мира Словом Божиим, которое раз за разом прерывалось вот этой прекрасной фразой, когда Бог отходит и говорит: «Хорошо получилось». Вот, прям мой любимый момент, прям такой, ну, здорово. И в самом конце сотворил Бог то, что вот эти два мира, небо и землю, объединило. Сотворил Бог человека. Человек был вот тем самым связующим звеном, которое привносит смысл в сотворенные миры. Потому что два мира разорванных, они, ну, даже они не могут в полной мере даже познать друг друга. Потому что мир материальный вообще, в принципе, никогда не видит мир духовный. Ну, не в силах там животные там увидеть там, да, ангелов. А для ангелов мир материальный всегда будет просто таким красивым телевизором. Ну, там вот, давайте посмотрим National Geographic, да, вот, и вот посмотрим, что там происходит. Вот, а вот смотри, осел бегает по горам, класс, вот. И, как бы, да, наши любимые ослы.
5: Слушайте.
6: Да.
5: Ну, вспоминая, опять же, как выглядят ангелы, наверное, вряд ли им это National Geographic.
6: Ну, это красиво. Ну, сам Бог смотрит и говорит: красиво получилось. Ну, неужели ангелы не чувствуют прекрасного? Да я сомневаюсь. Я думаю, они тоже. Они же торжествовали и хвалили, и удивлялись творению Вселенной. Потому что они же не видели ничего подобного. То есть они живут вот в своем мире, у них свой, ну, некая своя, ну, свой мир, да, своя Вселенная.
5: Ой, мне кажется, надо еще раз нам будет как-нибудь в утреннем эфире поговорить как раз про мир горний.
6: Да. И при этом вдруг они видят, что из ничего вдруг появляется материя. И она не просто что-то вот... Изначально это что-то бесформенное, да, и земля была безвидна и пуста. И Дух Божий носился над водою, да, Руах Элохим носилась над водою. И для них это было удивительно, невероятно. Это что-то происходит, но они не понимают, зачем. Ну вот, творит Бог. Здорово. Вон осёл, опять же. Класс, вообще супер. Вот, да. И как бы, ну, а зачем? И вот в самом конце Бог творит человека и говорит: вот зачем. Вот этот именно человек, он может видеть вас, и он может для вас быть примером. Потому что он изменяемый, и он подобный Богу творец. Ангелы не могут творить, а человек может творить. И вот посмотрите на него, какой выбор он будет делать. Учитесь у него и через него. И человек, который одновременно может видеть и влиять и на мир духовный, и на мир материальный, он действительно подобен Богу. Это невероятно, это что-то просто вот, это запредельно. Ну, не, ну, понятно, там поставить верховного ангела, который будет управлять всеми, да, по имени Деница, и сказать: вот ты будешь там владеть всем. Это понятно, потому что, ну, он ангел там и так далее. А человек, он материально ограничен. Он, вон, видите, он маленький бегает. Вот, и как бы, как он может быть венцом творения? И в этот момент Деница сказал: не-не-не, подождите, подождите. Я величайший из всех. Я тут, понимаешь, значит, могу управлять светилами, я вон могу там своим там взглядом охватить пол сотворенной Вселенной, а здесь какой-то человечек, который живет на самом окраине галактики Млечный Путь, где-то там на какой-то маленькой планетке, там, и он венец творения. Нет, да не будет такого. И стал он с этого момента противоречащим, то есть сатаной. Так вот, красота Божьего мира в том, что вот этот маленький человечек на окраине Вселенной объединяет в себе все миры. Но он же и разрушил это единство, к сожалению. И понадобилось то, что теперь золотает этот мир. Да, вот такая заплаточка, которая снова сделает этот мир цельным, которая поможет человеку снова занять свое положенное достойное место. И снова человек сможет стать подобным Богу. Например, как батюшка Серафим, преподобный. Вот, он же не просто сам по себе преподобен кому-то, он Богу преподобен. Почему это возможно? Почему не могло быть преподобных в Ветхом Завете? Потому что не было Духа Святаго и потому что не было креста Господня, который как раз починил этот мир. Крестом этот мир был снова починен и жертвой Христовой на нем принесенной.
5: Ну, если обращать так внимание на исторические тоже традиции, например, готовясь к этому эфиру, я их поначиталась. Например, в этот день крестьяне рисовали кресты на дверях домов, клали маленькие деревянные крестики в ясли коровам и лошадям. И это было...
6: Поскольку коров и лошадей у нас нет, в машины, пожалуйста, не надо класть.
5: Да-да-да-да-да. И заменяли перекрещенными ветками рябины также эти кресты тоже. Все складывали.
6: Ни в коем случае так не делайте.
5: И это тогда... Вообще, воздвижение креста ознаменовало завершение бабьего лета. И начиналась уже такая полноценная осень.
6: Да, и вот здесь соглашусь. К сожалению, да, уже полноценная осень начинается. Почему я против подобных вот вещей? Потому что сейчас они...
5: Это как раз язычество то самое?
6: Это как раз то самое языческое. Да-да-да-да-да. И там вот эти рябиночки и все прочее. Не надо, пожалуйста, так делать. Вот, если вы действительно там, ну, например, испечете какие-нибудь печенки в виде крестиков, и, ну, надо было это делать, конечно, и говорить на прошлой неделе, наверное, все-таки, вот, надо было это делать заранее, приносить в храм и угощать всех в праздник.
5: Но можно испечь сегодня и угостить завтра коллег на работе.
6: Тоже вариант, да, вполне, почему бы нет.
5: Можно просто печеньками угостить коллег на работе, можно просто ему улыбнуться, можно просто нести с собой хорошее настроение, радоваться воскресению Господа и тому, что все мы спасемся, если будем стараться и двигаться в нужном направлении.
6: И побольше почитать, ну, тем более, коль у нас такая вот... Праздник же продолжается, длится у нас еще. Вот, надо немножечко о кресте Господнем еще почитать. Вот, как мы говорили уже, нужно почитать и богослужебные тексты, и нужно еще бы почитать о кресте Господнем. Благо этих текстов у нас в христианстве предостаточно. Просвещайтесь.
5: Почитайте крест Господень и почитайте нужную литературу по этому поводу. А это было утро на радио Образ, и отец Дионисий Чебиряев был у утреннего микрофона, и мы на сегодня с вами прощаемся.
6: До свидания.
5: Всего доброго, услышимся.
3: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди да Богоматерь, яко благая благага же родительница,

0: Отче!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите, ты бо Богоневестная начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можеше, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцеляемо Деву, ты мне помози, исцеление бо неоскудное, тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашни, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Единопреснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение, стену недвижимую мучить вся всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробу девой вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен Иси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал Иси. Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби. Спаси Христа нам родшая.

и Сыну, и Святому Духу, исцелений богатства, издеваешь и верно поющим Те Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На пасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тебя поем во все веки.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всяку слез отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убостинание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не има бобо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, все.

скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных. Даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.

0: Евангелие от Матфея.
1: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не приидет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не приидет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и продолжаем разговор о школах иконописных, греческих и русских. И сегодня мы продолжаем разговор о греческой школе иконописи, в частности, разговор об иконографии острова Крит, которая начала свое развитие после падения Константинополя в 1453 году. В начале XVI века художники, иконописцы начали уезжать с Крита в другие регионы и монастыри, куда их приглашали для росписи храмов, ну, например, на Афон или в известные в православном мире Метеоры. Так некоторые сначала уезжали в Далмацию, это нынешние Балканы, а затем оседали в Южной Италии. Место работы иконописцев, художников сильно влияло на их творчество и на их образы. Причем образы этих художников уже включали в себя стилистические особенности живописи эпохи Ренессанса, на которую и приходится расцвет критской школы. С середины XVI века иконописцы обращаются к экспрессии, к эмоции, к чувствам так называемых маньеристов. Позволю себе напомнить, что такое маньеризм. Это один из западноевропейских литературных художественных стилей, относящихся к XVII веку. Он характеризовался, этот стиль, утратой гармонии между телесным и духовным, между природой и человеком. Хотя иногда этим словом называют все творчество того времени с его разнообразием, с его неповторимостью и противоречивостью, что со временем стало отражаться и на творчестве иконописцев, переехавших с Крита в Италию и другие страны Западной Европы. Наиболее известно творчество мастера Доменикуса Теотокополоса, который родился в Кандии, то есть на Крите, но затем уехал в Венецию, где прославился под именем Эль Греко, то есть просто Грек. У других мастеров после их работы в Венеции в иконах начинает чувствоваться тот самый маньеризм, о котором мы сами уже сегодня говорили, но тем не менее за основу все-таки была взята византийская система образов. Трехмерность пространства, сложные развороты фигур, выделение главных персонажей архитектурным фоном, современные типажи и костюмы, черты стиля маньеризма. То есть, можно сказать, что тот же Христос, изображенный на иконе, мог быть одет уже не в те положенные в иконописной традиции одежды, но, например, в одежды какого-нибудь западноевропейского города. И тем самым образ делался ближе к людям, которые смотрели на него, но этот образ тем самым уходил от образца, от идеала, от того правила византийского, от которого он начинал свой путь. А византийской традиции напоминает отсутствие источника света, его равномерная распределенность в пространстве иконы и золотой фон изображения, как мы сами привыкли видеть на наших образах. Обращение мастеров к западноевропейской гравюре выразилось в увеличившейся роли линий, которая стала резко очерчивать цветовые пятна, цветовые отрезки в иконе, чего в самой иконе изначально никогда не было. В 1669 году и Крит, и Кандия были завоеваны турками, что привело к переселению и массовому бегству художников и иконописцев на Ионические острова, в Грецию, в Южную Италию, в Венецию, в Синай и в Иерусалим. В иконописи уже нет тех ярких, сильных мастеров XVI века. Повторяются старые образцы в сочетании с продолжающимися тенденциями в сторону отхода от устоявшихся норм иконографии. Кроме Крита, иконопись развивалась также и в Центральной и Северной Греции, в монастырях Афона, Метеорах, в Македонии. В XV-XVI веках Солунская македонская школа стала ведущей в иконописи этого региона. Эмоциональная, экспрессивная, но верная канону, мало подверженная нововведениям и порой лишенная классических приемов построения форм, она продолжала традиции икон XIV века. Со второй половины XV века, после падения от рук турок Солуни, многие художники начали работать на Афоне. И он стал одним из крупных центров иконописи и остается таковым по сей день. Приглушенные темные цвета, сочетание с яркими пятнами света и хрупкие формы выдают мастеров Солуно-Македонской или ныне Афонской школы иконописи. Новое поколение афонских иконописцев не привносит ничего нового. Стиль упрощается. Появляются локальные цветовые пятна в сочетании с резкими линиями. И в то же время появляется огромный интерес к ридской утраченной школе. Но даже при наличии заказных икон мастеров Кандии, переехавших в Европу, оставшихся в Греции, местные иконописцы, афонские иконописцы, остаются верны афонской традиции, что прослеживается на протяжении всего XVI века. В XVII веке на фоне сохранялись старые традиции местной и критской школ, хотя и появлялись новые виды иконографии, в частности, основанные на гравюрах одного из классиков эпохи Ренессанса немецкого художника Дюрера.
0: Русские иконы.

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Коварный и властолюбивый Святополк, получивший в истории имя Святополка Окаянного, умертвил святого князя Глеба, младшего брата Бориса. Коварно вызвав его из веренного ему удела, города Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине своего брата, о кончине своего отца, равноапостольного князя Владимира. И глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну со своим братом Святополком. При жизни, во всем следовавший за старшим братом, он последовал за ним и в смерти. Встреча святого Трастотерца Глеба со своими убийцами произошла в устье одной из рек недалеко от Смоленска. Дни памяти святых страстотерцев Бориса и Глеба в нашей церкви – это 2 мая, 24 июля и 5 сентября. Завершая разговор о страстотерцах, стоит сказать, что к лику страстотерцев принято причислять царевича Дмитрия Углического, князей Аскольда и Дира и некоторых других. Однако важнейшей вехой в истории нашей церкви, в жизни нашей церкви, в нашей государственной истории – было причисление на соборе 2000 года к лику страстотерцев последнего российского императора Николая II Александровича, его супруги Александры Федоровны, наследника престола цесаревича Алексея и их дочерей. Учитывая значимость почитания этих святых для нашей церкви, для всей России, а также учитывая некоторое недопонимание, которое, к сожалению, до сих пор существует у нас при осмыслении и принятии подвига царской семьи, мне бы хотелось отдельно рассказать о царственных страстотерцах, об их подвиге в одной из наших последующих встреч. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.

Сегодня, 29 сентября, Церковь вспоминает святую великомученицу Евфимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Святая великомученица Евфимия жила на рубеже 3 и 4 веков в городе Халкидоне, недалеко от Константинополя. Она была дочерью христиан, сенатора Филофрона и Феодосии. Девушка была воспитана в христианской вере. В 304 году правитель города Приск приказал всем жителям Халкидона и окрестностей явиться на праздник в честь языческого бога Арея. Тем, кто не исполнит приказания, Приск угрожал пытками и казнью. Но нашлись смельчаки, нарушившие распоряжение правителя. Во время языческого праздника 49 христиан тайно совершали литургию. Среди них была и юная Евфимия. Вскоре о нарушителях указа стало известно. Их схватили и привели к Приску. Их пытали, но все сохранили верность Христу. Правитель отправил мучеников на суд к императору, но оставил Евфимию. Он надеялся, что девушка без поддержки не будет проявлять такое упорство. Но Евфимия не отреклась от своей веры. Пытки не сломили юную девушку. Многие свидетели такой решимости и убежденности исповедали себя христианами. Евфимию казнили. Ее родители тайно похоронили мученицу. Впоследствии на ее могиле был возведен величественный храм. В нем проходили заседания 4-го Вселенского собора.

0: Великие русские старцы. Жизнеописание, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления преподобного Назария Валаамского.
1: «Если станут во уши тебе шептать помыслы твои, аки змии Еве горделивые, либо осудительные, в чем на ближнего, или тщеславные, то проразумевай оного душевредного хитреца. Он непременно первей вооружает на тебя кичение, что будто все худо делают, а ты все исправно и хорошо. Берегись как можно, чтобы не впадать в аонное. Старайся не допущать к уму своему помыслов осуждения ближнего». «Остерегайся сам себя похваляти, глаголя во уме: „Ах, как я то и то хорошо сделал! Не стал с празднословищами или не сделал того и того. Я теперь исполнил заповедь Христову“. Берегися как можно, чтобы в сердце и в душу твою не принимать и помыслов самооправдания и самохваления. Ибо сие душегубное кроется зло, тихо, скоро и даже неприметно входит в душу и сердце, как будто малыми нечувствительными и тончайшими скважинками. Дабы избегнуть ближних презрения и осуждения, также тщеславия, кичения и гордости и прочих всему подобных, чтобы крепко заградить им вход в душу твою, для сего должен от всего сердца и от всей души представить себя совершенно странника, глупо, неразумно, ничего не смыслящая и ничего не умеющая. Такое рассуждение о странничестве приими себе, дабы ты мог удалить себя от человеческих разглагольствований, суетных бесед, и ты непременно сбережешь себя от смеха, осуждения, кощунства и вредного празднословия, душепагубного тщеславия и высокомерия. Смиряй себя от всего сердца, души и помышления. Любит Бо сладчайший Иисус со смиренную мудростью спасающихся и желающих сердечную и горячую любовью совершенного исправления и хочет всем нам в разум истины прийти. Достигши времени божественной литургии, поспешай как можно к началу ее и вниди в церковь с восхищением и с горячей любовью, стой со страхом и трепетом, воображай в уме и в душе и в сердце Сына Божия, за беззаконие твои заколаема и жрема во спасение всех верующих в Него». Ты, конечно, негодуешь на Иуду-предателя, также и на распенших, и на пронзивших гвоздием и копьем Христа. Внимай же и себе. Да и не ты повинен будешь, яко предатель тела и крови Христовой. Иуда предал Христа единожды, а ты не предаешь ли многожды, когда неверен бываешь слову Его и заповедям Его? Единожды потерпел он раны от распинателей, но ты не налагаешь ли ему раны многожды, разными богопротивными страстями и грехами. По елику за всякий грех наш понес он страдание. Вникни в самого себя, в душу, сердце и помышления твои. Не увидишь ли в себе бездну страстей и грехов, хулы, татьбы, объядения, сластолюбия, пьянства, зависти, лукавства, лести, братоненавидения, злопамятования, злоречия, осуждения ближнего, оклеветания, нелюбления, немилосердия, гордости, ярости, гнева и всякие нечистоты. Таковую гнусность в себе имея, не родишь ли о душе твоей? Постарайся как можно сердечным сокрушением, воздыханиями и частыми слезами скверну души и тела твоего омыть. Будь в опасении, да не всут себе приемлиши с неочищенную твоей душою святых святейшего. Рассуждай, что ты причащаешься неизглаголанному таинству из таинств, сладости из всех сладостей и святости из всех святостей, от которого ты и сам делаешься святым. Непостижимый Боже, кто изглаголит силы Твоя? Кто может восхвалять и Тебя достойно? Кто может измерить милосердие Твоего пучину? Помышляй, братья, что сей таинственной пищи и питья, то есть тела и крови Христовой, алкали и жаждали от первосозданного Адама все наши праотцы и все пророки, но не получили. Ты же далеко от них отстоящий, недостоинствами твоими сия божественные трапезы причащаешься. Пришедши в келью, затвори дверь. Яще можеши, то стани и со усердием, вниманием и благодарением помолись немного о себе, о родителях, о благотворителях и о всем мире. Положи несколько земных или поясных поклонов с молитвою. Посем возьми книгу и мало почитай. Обуздай ум и мысли твои молитвою. Берегись, дабы не парили мысли твои к предметам неполезным, вредным душе. Так уподобает творите и оберегайте себя непременно после всякого церковного правила, отдохнувши мало. Если имеешь тебе врученное какое дело или общее послушание для тебя телесных трудов, то принимайся за оное, размышляя в себе, так, как бы от самого Христа оное дело тебе определено, а не так, как от человека. Почему, восставай спешно с любовью, пребывай в служении без роптания, трудися, измождай свою плоть.

Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородицу, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, Твое же утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Те спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа.

не падши и обленившися, но бодрствующи и воздвижени в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилися нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалися обычно и в нечаянно лежащие ны воздвиглыся. Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, наставив путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костизями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похваление, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в Тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога,
и молись о самека Господа, да утвердит меня в страсти своей.

0: и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сед всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящи ополчишися на Святую Русь, чающи разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 23 по 28 стих.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
1: Продолжается в храмах чтение обличительной речи Христа Спасителя, адресованной книжникам и фарисеям незадолго до предательства и ареста. Давняя язва открывается и становится очевидной для многих. Духовные лидеры оказались пустословами. За их пафосными и безапелляционными утверждениями, как выяснилось, нет никакой правды жизни. Бог оказался совсем не там, куда указывали стрелочки обрядов и предписаний. Хлесткими, яркими, образными фразами Спаситель уничтожает те казавшиеся незыблемыми установки, благодаря которым фарисеи искусно манипулировали верующими иудеями. «Горе вам!» — слова, с которых начинается почти каждая фраза, это не просто риторический прием, это проклятие, противоположное по сути благословению. Насколько это было сильно, мы сможем понять, когда вспомним, что именно тщательное выполнение религиозных предписаний декларировалось фарисеями как главное условие получения благословения Божия. А тут на тебе, проклятие вместо обещанного благословения. Какой скандал! Зачем Спаситель так резко обличает фарисеев? Он вовсе не преследует задачу как-то их унизить перед окружающими. Смысл этих жестких речей иной. Идет установка новых акцентов. И эта речь – прежде всего контрастный фон для самых главных заповедей Спасителя. При этом смысл заповеди не меняется. Любовь к Богу и ближнему. Но существенной перемене подвергается способ их реализации. Так же, как и любая музыкальная партия может быть исполнена ужасно, кощунственно, невыносимо, так и ветхозаветный иудаизм утратил этот тонкий духовный слух, позволявший некогда различать слова Бога среди житейского суетливого шума. Представим себе, что вы приходите на концерт симфонического оркестра и слышите, как начинают настраивать инструменты. Проходит минута, две, пять, десять, уже полчаса. Они все никак не могут настроить свои скрипки и виолончели. Уже время антракта, а концерт так и не начинается. Христос входит в ветхозаветный иудаизм как камертон чистого звука. Он звучит резко, однозначно, неизменно. Кто его услышал и стал играть в христовой тональности, стал христианином. Кто так и остался в привычной расстроенности, она ведь, как говорили фарисеи, отцами заповедана, стали в итоге врагами Христовыми. Можем ли мы с вами сказать, что слышим звучание этого камертона в нашей жизни? Как это можно понять? Давайте попробуем посмотреть на нашу жизнь как бы сверху, не изнутри самого процесса, а со стороны. Что это? Симфония или какофония? Есть ли те, кто с радостью слушают, какие звуки издают наши инструменты? Слагаются ли они в благо звучия, либо, напротив, соперничают и уничтожают друг друга? Можем ли мы сказать, что сами понимаем, какую песню жизни поет наша душа, да и поет ли она вообще? Помоги же нам, Господи, услышать самую главную песню, для которой Ты дал нам все необходимые инструменты. Но вот сложить ее мы должны сами. С Твоей, конечно же, помощью.
0: Евангелие день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме Живоначальной Троицы в Чертанове города Москвы 8 декабря 2024 года.
2: Чудесное возрождение веры православной в России, оно, конечно, не является исключительно достижением нынешних людей. Это во многом дар Божий. В ответ на страдания, на муки, на смерти, на лишения ради Христа наших предыдущих поколений. Поэтому никогда из нашей памяти не должна уходить вот та страница, очень трагическая, но и одновременно героическая. Страница, на которой написаны имена наших предшественников, чаще всего их здоровье, жизнь полагавших за то, чтобы наступили эти новые времена, которые можно назвать явлением славы Божией на земле русской. Я сердечно приветствую вас, мои дорогие братья и сестры, и призываю вас только к тому, чтобы мы, получив вот это все, не опустили руки. Вот чтобы такое успокоение не понижало градуса нашей веры, чтобы вот такое самоуспокоение не останавливало нас от активного участия в приходской жизни, священников достойном и жертвенном, если потребуется, служению Господу, а мирянам тоже в служении Господу, через укрепление в наших приходах, через совершение добрых дел, но самое главное – через воспитание в вере православной ваших детей и внуков. И вот если будет так, то мы на милость, которую Господь явил в этом возрождении веры православной, ответим нашими трудами, служа ему верой и правдой, еще раз хочу сказать, воспитывая наших детей и внуков и нашу молодежь, укрепляя наши приходы, то есть посещая воскресные праздничные богослужения, помогая развивать все стороны приходской жизни. Вот это и будет нашим адекватным ответом на все то, что Господь каждому из нас дал, через построение новых храмов и через участие в жизни новых православных общин –

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 29 сентября, Церковь вспоминает святую великомученицу Евфимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Святая мученица Людмила, княгиня чешская, родилась в 860 году. Она стала женой чешского князя Боревоя. Вместе супруги приняли святое крещение от просветителя славян, равноапостольного Мефодия. Людмила и Боревой строили церкви по всему краю, приглашали священников. Муж Людмилы рано умер, и на княжеский престол вступил их сын Вратислав. Людмила по-прежнему опекала церковь, которая в то время была центром просвещения чешского народа. Именно духовенство распространяло славянскую письменность. В недрах церкви начала создаваться славянская литература. После кончины Вратислава князем стал его сын, внук Людмилы, молодой Вячеслав, по-чешски Вацлав. Княгиня Людмила стала при нем регентом. Но мать Вячеслава, Драгомира, оставалась язычницей. Она опасалась влияния Людмилы на Вячеслава и через некоторое время прямо возненавидела свекровь. Драгомира подослала к Людмиле убийц. Те ворвались в покои чешской княгини, когда она молилась. Вацлав вырос и стал великим правителем Чехии. Он распорядился поместить мощи мученицы Людмилы в пражском храме святого Георгия. С тех пор княгиня Людмила считается небесной покровительницей Чехии.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: Что посеет человек, то и пожнет.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Утро в храме.
3: Доброе утро, Михаил Дмитриевич.
4: Доброе утро, Елена Олеговна. Сегодня, если я не ошибаюсь, разговор пойдет о престоле.
3: Не ошибаешься. Но тема эта такая объемная, что мы с тобой можем в одну программу не уложиться.
4: Ну и хорошо, зато все-все уясним. А давайте сначала начнем с устройства Святого Престола.
3: Давай, Миш, замечательно. Итак, престол представляет собой деревянный, а иногда мраморный или металлический стол, как говорится, утвержденный на четырех столпах. Вот на четырех. Почему? Знаешь?
4: Есть несколько вариантов, но самый близкий мне, который я бы хотел озвучить, это четыре части света.
3: Миш, ты что, читал настольную книгу священнослужителя?
4: Нет.
3: Послушай, что в ней написано. Четыре стороны престола соответствуют четырем сторонам света, четырем временам года, четырем периодам, четырем степеням области земного бытия.
4: Елена Олеговна, а ведь у нас еще четыре евангелиста.
3: Ничего себе. Цитирую дальше. Слушай внимательно. Престол знаменует собою также Христа Вседержителя. В этом случае четырехугольная форма престола означает четверо Евангелие, содержащее всю полноту учения Спасителя, и то, что все четыре стороны света, все люди призываются к общению с Богом в святых тайнах, ибо Евангелие проповедуется по слову Спасителя по всей вселенной во свидетельство всем народам.
4: Ничего себе, сколько смыслов у Святого Престола, а я даже не знал.
3: Между прочим, это еще далеко не все смыслы.
4: Значит, придется этот вопрос изучить более досконально. Кстати, а я еще вспомнил еще один смысл. Святой Престол символизирует гроб Господень. Это так?
3: На этот твой вопрос ответ есть тоже в настольной книге священнослужителя. Вот послушай, что я оттуда выписала, когда готовилась к этой программе. Итак, Святой Престол знаменует собой гроб Господа Иисуса Христа, в котором покоилось его тело до момента воскресения, а также и самого Господа, лежащего во гробе. Таким образом, Миш, слушай внимательно, престол соединяет в себе два основных представления – о смерти Христа ради нашего спасения и о царственной славе Вседержителя, восседающего на пренебесном престоле. Миш, ты хоть что-то понял?
4: Конечно же понял. Теперь я понял, почему нельзя никому прикасаться к священному престолу, кроме священнослужителя, и даже к предметам, которые там находятся, потому что это величайшая святыня.
3: Верно. И каждая деталь престола имеет огромное значение. Даже четыре гвоздя, которыми скреплен престол.
4: Они нам напоминают о тех гвоздях, которыми был пригвожден Господь Иисус Христос к кресту.
3: Верно. А еще престол омывается теплой освященной водой и красным вином с розовой водой.
4: А еще помазуется святым миром. Правильно ведь?
3: Верно. Еще раз процитирую настольную книгу священнослужителя. Это знаменует и возлияние мира на Христа Спасителя перед его страданиями, и те ароматы, которыми было полито тело его при погребении, и теплоту божественной любви, благодатные дары Божии, излившиеся на нас благодаря крестному подвигу Сына Божия.
4: Елена Олеговна, как же хорошо, что у нас есть Господь Иисус Христос.
3: Не могу с тобой не согласиться, Миша.
4: И как здорово то, что есть такая замечательная настольная книга священнослужителя. Какая же она объемная, сколько в ней ответов на наши вопросы.
3: Ну, когда-нибудь придет время, и ты ее прочитаешь, а, возможно, и выучишь, и будешь знать абсолютно все. И вот на этой ноте мы с тобой попрощаемся сегодня с нашими радиослушателями и продолжим наш разговор о престоле в следующей программе.
4: До свидания, дорогие радиослушатели.
3: До свидания, братья и сестры.
4: Доброго вам дня.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 29 сентября, Церковь вспоминает святую великомученицу Евфимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Священномученик Григорий Раевский родился в 1888 году в селе Завидово Тверской губернии. Он закончил семинарию, женился и стал священником в родном селе. Прихожане отзывались об отце Григории как о кротком, сердечном человеке. В конце 29-го года в Завидово начали создавать колхоз. Власти придумали агитационные мероприятия. В ближайшее воскресенье колхозники должны были на подводах, украшенных красными лентами, проехаться по селу. Но в назначенный день к месту схода практически никто не пришел. Все сельчане оказались в храме на службе. По мнению председателя сельсовета, виновным в срыве мероприятия оказался протоиерей Григорий Раевский. Священника арестовали и приговорили к 5 годам лагерей. Отца Григория отправили на каторжные работы на строительство Беломоро-Балтийского канала. В 1934-м священник вернулся, а в 1937-м его вновь арестовали. 28 сентября отцу Григорию исполнилось 49 лет, а на следующий день тройка приговорила протоиерея Раевского к расстрелу. Приговор немедленно привели в исполнение. Священномученик был погребен в братской могиле на одном из кладбищ Твери.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня на ваши вопросы отвечает протоиерей Николай Алясов. Здравствуйте, батюшка, благословите.
2: Доброго дня, с Богом.
1: Сегодня вопрос. Я всегда живу в чувстве вины. До 35 лет жила в грехах, сейчас в последствиях. Я хожу в церковь, стараюсь исповедоваться. Но живу из-за вины в ощущении недостоинства, ущербности. То есть как-то виновата всегда, а потом злюсь. Как с этим жить?
2: Смотрите, какая вещь. Человек любой, по сути дела, он греховен пред Богом. Вот это ключ к разгадке всех наших внутренних проблем. Любой человек, начиная с момента своего внутриутробного зачатия и развития до своей кончины в этом мире земном, он несет на себе два типа грехов. Первый – первородный грех, который нам достался от Адама и Евы. Сегодня мы понимаем это как склонность человеческой личности к греху. И второй вектор – это наше личное, то есть наша воля, порабощенная вот этим злом первородного греха, она, страдая, толкает нас на разного рода преступления, на разного рода ошибки. В корне неверно говорить, я 25 лет назад был греховен, а сейчас нет. То есть вот это первая проблема. Почему исповедь принимается каждодневно во всех храмах? Уже по той самой простой причине, что человек в любой момент времени, если коснется сердце его Господь, может вдруг осознать и почувствовать свое качество недостоинства пред Богом. 35 лет у человека могли быть более тяжелые грехи. Он мог совершать смертные грехи. Но это не значит, что если он отложил эти грехи, то сегодня он стал безгрешным. Грехи продолжаются. Это первое. Второе. Бог ждет от человека в любой момент жизни человеческой, в первую очередь, осознание того, что человек идет не всегда правильной дорогой, и ждет Господь от человека того, чтобы человек захотел что-то поменять в своей жизни. Это не имеется в виду только бежать в храм и ставить свечки. Это не имеется в виду отставить только один какой-то грех, например, пил человек там или употреблял наркотики. Нет. Это значит, человек должен осознать, что его жизнь, она лежит в плоскости отрыва от Бога.
1: То есть, батюшка, мы живем не с Богом.
2: Бог всегда с нами, а вот наши мысли и чувства, к сожалению, они далеки от этого, да. То есть мы, когда встаем, мы думаем не о Боге, ложимся не о Боге. Когда мы воспитываем детей, мы думаем не о Боге. Когда мы работаем, зачастую то же самое. Вот наша проблема на самом деле. Поэтому ощущение вины и недостоинства здесь немножечко ложное, насеянное сатаной в душу человека состояние. Мы должны помнить это всегда, что мы дети Божьи, но мы заблудшие. Приведу такой простой пример. Человек, по учению святых отцов, это образ Божий. Образ в греческом исполнении звучит как икона. Поэтому, если мы скажем, что человек – это икона Божия, и, по сути дела, один из важнейших моментов – помнить, что мы – икона Божия, не всегда идеальная, иногда с потрескавшимися образами вот именно лика, иногда с краской облупившейся. И Господь дает нам нашу жизнь именно такой, которая бы позволила нам эту икону привести в максимально первозданное состояние. Для этого иногда эту икону нужно красить, иногда скоблить, если она запачкана грязью, иногда применять какие-то щелочи, растворы химические для того, чтобы ее отодрать, эту грязь. Все это наша жизнь. Но итог должен быть как раз проявление того образа на иконе, который был когда-то изначально задуман и написан. Вот как только мы увидим вот это, что мы икона Божия, тогда вот это чувство вины ложное пропадет. А дальше, ну, давайте жить, вперед идти.
1: Отец Николай, как же это нелегко, когда в душе чувство ущербности, недостоинства, вины.
2: Во-первых, как сказал Христос, если мы откроем Евангелие, там прямо сказано, не здоровые требуют врача, а больные. Поэтому храм – это место, вместилище, ну, скажем так, не очень здоровых людей. В душевном, в первую очередь, смысле, да? И второй момент. Слово «вина», вообще это славянский термин, он в переводе на русский сегодняшний наш язык обозначает понятие «причина». Какая причина привела нас к той или иной ситуации? А причина, вот я еще раз повторюсь, первородный грех – это раз, который нас толкает, а второе – наше отсутствие борьбы. Но поскольку Христос воскрес, Христос пришел в мир и взял на себя всего человека – нам есть от чего радоваться уже только потому, что есть ходатай, как сказано в Писании, за нас пред Богом Отцом. То есть Спаситель, мы сами не спасаемся. Мы только, уповая на милость Божию, общаясь со Спасителем в таинствах Церкви, в причастии, в исповеди, вот только через это мы можем приобщиться и приблизиться к Богу на самом деле. Не сами мы, иначе, если бы мы сами могли, нам и Спаситель был не нужен. В том-то все и дело.
1: Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Для нас это очень важно.
2: Дай Бог.
1: Я напоминаю, что сегодня на вопрос радиослушателей отвечал протоиерей Николай Алясов.

0: новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигл меси. Во же утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мне сопом и очишуся омывши мне и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную,

Брея, 37-го Иерея Лосева, задержали. Ему поставили в вину сбор средств. Кроме того, лжесвидетели дали показания об антисоветских высказываниях отца Сергия. Все время непродолжительного следствия священник содержался в Таганской тюрьме в Москве. Тройка приговорила его к 10 годам лагерей. Отец Сергий отбывал наказание близ Баку. В годы войны условия содержания заключенных стали особенно тяжелыми. В лагерях начался голод. Иерей Лосев скончался в 42-м году и был погребен в безвестной могиле.

0: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Проще расстаться с человеком, чем с иллюзиями на его счет. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец.

0: Дионисий.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Отец Дионисий, правда ли, что кто начинает утро с улыбки, у того день складывается? А кто начинает утро с улыбки и молитвы, у того вообще все замечательно по жизни.
1: Да, когда, проснувшись по утру прежде всякого дела, как написано в молитвословии, мы берем в руки тот самый молитвослов, вот тогда все в жизни точно будет хорошо, и все будет складываться. Или, как говорят отцы, прежде, когда, открыв глаза, прежде перекрестись, а там уже все остальное. Вот это такое хорошее правило начала дня. Вот, потому что сейчас принято там всякие такие ритуалы, да, что ли, утренние.
0: Какие? Проводить. Зубы почистить, умыться?
1: Там кофеечек сварить, так не торопясь, с чашечкой кофе выйти, там, например, к окошечку там пройтись, на балкончике постоять, полюбоваться нижегородской осенью. Вот это все можно, но после того, как оградишь себя знамением честного креста Господня, и после того, как помолишься утренними молитвами. И там уже все, что остальное, все без проблем, все хорошо, и все возможно, доступно и прекрасно.
0: Все возможно в укрепляющем Господе.
1: Да, именно. Вставать там пораньше немножко, это нормально все будет.
0: Вот это самое ужасное условие всего вот этого. Отец Дионисий, сегодня хочется поговорить про святых. Сегодня в церкви вспоминаем многих святых. И некоторых из них, не потому что они лучше или как-то достойны большего внимания, но просто о некоторых хочется отдельно, как-то сугубо сегодня в утреннем эфире побеседовать. И, может быть, мы начнем тогда со священномученика Григория Раевского?
1: Да, отлично, прекрасно. У нас вообще действительно сегодня очень богатый выбор святых. Давайте начнем с ближайшего к нам, наверное, по времени. Не совсем. Сейчас об этом поговорим.
0: Не так, чтобы прям совсем ближе, да. Вообще он был священником Успенского храма в селе Завидово и был арестован в 1937 году по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности. И несмотря на отсутствие доказательств и лояльные показания прихожан, он был приговорен тройкой НКВД к расстрелу, был расстрелян 29 сентября 1937 года в Твери и прославлен в лике святых в 2000 году. Это очень краткая биография.
1: Да, это вот один из многих. Вообще есть такая традиция у нас, если вы обратите внимание, церковь прославляет целый ряд святых, и, как правило, это в тот или иной период времени они близки по месту, что ли. Не знаю, может, мне так кажется, при том, что это, я не скажу, что это как-то специально делается. Просто, видимо, так как-то получается. Я к тому, что
0: близки по месту чему?
1: Друг другу. А-а-а. Вот, например, в последнее время прям несколько святых как раз вот Тверской губернии, да, Тверской области современной. Вот. И при этом же, кстати говоря, очень интересно, тут в последнее время, может быть, да, как раз последние две недели, мы вспоминаем, кстати говоря, и многих святых современной Украины. Об этом тоже мы чуть позже поговорим. А сегодня, да, вот один из...
0: Слушайте, учитывая, что Тверская земля одному из нас не чужда и даже прямая по родству, мне кажется, все вполне логично.
1: Вполне.
0: Да, так что Твери отдельный привет, так же, как и всем своим и там.
1: Да. А мы поговорим про священномученика Григория, который родился 28 сентября 1888 года в одном из сел Тверской губернии в семье диакона. И после окончания духовной семинарии женился и рукоположен в 1912 году в священнике к Успенскому храму этого же села, то есть вернулся обратно в свое село Завидово.
0: И при этом все силы молодой священник отдавал храму, прихожанам, а его супруга стала ему помощницей в заботах о храме. И между ними всегда было полное согласие, мир. Единственное, что несколько омрачало супружескую жизнь, так это то, что не было детей. И в 13-м году в селе почти одновременно умерли супруги, остались сироты, трое детей. И как раз отец Григорий с его матушкой взяли к себе одну из девочек, Анечку, которой было тогда всего 8 лет. Воспитывали ее как свою, и впоследствии, когда у них родилась своя дочь Нина, между детьми не делали никакой разницы, и сами девочки относились друг к другу как родные сестренки.
1: Да, при том, что разница в возрасте была такая достаточно серьезная, но вместе с тем как раз девочка Аня, ну, это и про нее очень много, да, говорит. И все-таки, ну, так вот принять младшую сестренку и как к младшей относиться, и младшей тоже принимать старшую как родную, это прям, ну, это здорово, это правильное воспитание, это очень хорошо.
0: Ну, и это говорит, да, как раз про отношения в семье тоже, да, про здоровые, да, да, хорошие, любящие отношения между супругами и супругом к детям, да, и между детьми тоже. Но наступало как раз время кровавого террора, уже начались тогда гонения на церковь, и впервые отца Григория арестовали в 27-м году. Он был заключен в Бутырскую тюрьму, обвинен в том, что будто бы распространял ложные слухи. Но на следствии выяснилась полная невиновность священника, и власти вынуждены были через 2 месяца заключения его отпустить.
1: Ну, тут 27-й год, тогда еще, ну, такие, ну, хоть как-то
0: Тогда еще можно было что-то доказать?
1: Да, ну, не то чтобы доказать, а время было не настолько людоедское, и тогда еще как-то был период 18-го года. Кстати говоря, вот прям немножко отойдя вот от темы, хотел бы сказать, вот вчера у нас была память священномученика Иоанна Ильинского, пресвитера, вот в Симбирской губернии, собственно говоря, он жил, вот, и 45 лет служил в одном приходе, ну, там, в деревне, ну, деревня такая крупная, большая, вот, и было ему на тот момент там уже за 70 лет, по-моему. Вот. Так вот, однажды, собственно, вот, получается, 27 сентября 1918 года в село вошли красноармейцы. Вот. А это было как раз в праздник Рождества. Нет, нет, в праздник воздвижения креста Господня, прошу прощения. Вот. И вошли красноармейцы, увидели священника, который выходил из церкви со святыми дарами на шее. Ну, вот эта дароносица такая небольшая. Видимо, шел причастить больного. Вот. Ну, или больную там куда-то, в общем, на дом его вызвали. Вот батюшка после службы пошел причащать. Уже, как видим, повторюсь, совсем не молодой. Он 1846 года рождения. Ну, вот считайте, 18-й год. Вот. И красноармейцы налетели на него, сорвали с шеи дароносицу, бросили там просто на землю. То есть это, опять же, кощунство. Вот, надругательство над дарами. Священника своего самого арестовали и увели. Всю ночь его там пытали и допрашивали, а утром просто отвели в лес и расстреляли, и в яму скинули. Даже засыпать не стали, его потом там нашли. Вот, чем не угодил, что там такое. Ну, вот, когда срывали, ну, когда, соответственно, вот местные жители слышали, как срывали с него вот эту дароносицу, сказали, что вот, мол, не больше ты тут, не будешь ты больше тут свой опиум разводить, вот там, не будешь ты больше людей обманывать. Ну, и дальше вот, собственно, с тем его и схватили.
0: Ужас вот, какой.
1: Да,
0: то есть просто... 45 лет служил. И потом, да, в один момент все переобулись?
1: Не, это были пришлые, вот, красноармейцы. Ну, ну, бандиты,
0: собственно. А местные? Да.
1: Ну, а местные, а что они сделают? Пришла вооруженная орава, там, ну, что ты сделаешь? Там, вот. Никто даже ничего и сделать-то и не успел, потому что, ну, вот, это все вот махом просто произошло. Раз, нет, батюшки, раз, увели. Куда? Куда? Чего? Вот, ну, новая власть, что там они от него хотят, непонятно. Опять же, на тот момент, ну, не совсем, ну, все-таки люди были немножечко как-то, ну... Ну, что может случиться? Ну, ну, увели человека. Ну, сейчас выяснится, что человек просто вышел по своим делам. Он вышел больного человека причастить. Ну, сейчас его, конечно же, отпустят. Кто вообще, в принципе, может подумать, что пожилого священника могут убить просто за то, что он идет причащать больного? Ну, вот мы сейчас увидим, что на самом деле эта история такая, не единичная. Но это 18-й год. И это просто вот абсолютно без суда и следствия, так сказать, по революционной необходимости. И хотя его потом реабилитировали же, по-моему, в 20-х годах, ну, естественно, никого наказывать не стали. Ну, как бы, ну, вот, ну, ошиблись, ну, расстреляли, ну, с кем-нибудь.
0: Ну, ошибку хотя бы признали.
1: Ну, да, хоть как-то. Вот. И в 27-м году, когда первый раз арестовали уже вот отца Григория, о котором мы говорим сегодня, вот, тогда тоже, ну, хоть как-то по революционной необходимости уже не расстреливали, а для арестов нужны были, ну, хоть какие-то еще процессы, да, хоть как-то напоминающие юридический процесс. Извиняюсь, да, нормальный. Вот. Поэтому в тот момент его отпустили. Вот. Но наступил 29-й год.
0: И началась коллективизация.
1: Да. И вот это вот самое... С 29-го года была полностью убита наша русская деревня как таковая. Вот в своей самой своей сути, в самой своей основе. Потому что потом будут колхозы, но колхозы — это не деревня. И вот сама основа, вот эти вот хозяева своей земли, люди, которые держали на себе, собственно говоря, всю страну нашу, ну, потому что страна наша была, как ни крути, аграрной, вот, и те люди, которые составляли абсолютное большинство населения, они были очень жестоко обмануты советской властью и, по сути, были полностью уничтожены. То есть у нас в колхозах оставались кто? Ну, такие середнячки, кто работать не очень умел, либо не очень любил. Вот, потому что люди, которые любили свою землю, люди, которые любили свой труд, их называли так кулаками и либо расстреливали, либо угоняли в лагеря, либо угоняли куда-нибудь на поселение, в степь куда-нибудь. Особенно это чудовищно выглядело зимой, когда просто вот целый состав вот из товарных вагонов, груженный людьми, вот безо всего, абсолютно, без каких-либо... Вот, ну,
0: то есть, каких-то человеческих условий, да на самом деле.
1: Я имею в виду даже без инструментов. То есть им не давали ничего. Вот с чем их, в чем их арестовали, угу. Вот их вот так же вывозили куда-нибудь там в степь куда-нибудь, выгружали зимой и говорили, ну вот живите здесь, все.
0: Да, это процесс раскулачивания. Да. Его, да. Кстати, подробно и ярко достаточно описал Гюзель Ехина в «Зулейхе открывает глаза».
1: Да,
0: это
1: да.
0: Роман такой, и даже, наверное, можно его рекомендовать к прочтению, хотя книжка очень тяжелая. Ну, тяжелая да. Не по объему, хотя она и объемная, угу. Но именно по настроению и описываемым событиям.
1: Ну, это чудовищная страница нашей истории, правда. Потому что, ну, это, ну, как ни крути, это всегда это основа народа. Люди, которые любят свою землю, люди, которые понимают, что вот я здесь живу, до меня там отец мой, дед мой жил, и все мы трудились для того, чтобы вот мы все это устроили.
0: Не забывай свои корни,
1: да,
0: помни.
1: Да. Мы трудимся здесь для того, чтобы там дети мои, внуки мои здесь жили. Вот есть вот эта преемственность не просто какой-то вот там стенки серванта и там этих старого хрусталя, там, да, или там еще чего-нибудь, посуды какой-нибудь, а преемственность вот этого дела. Мы вместе строим дом, там, да, мы вместе развиваем свою землю. Опять же, была вот эта вот община деревенская, которая трудилась сообща, которая друг другу помогала. Ну, хотя были там, конечно, и не очень. Но как в любом человеческом как бы сообществе, там есть...
0: Не без урода это называется. Ну, отец Дионисий, а смотрите, сейчас как будто кажется, что это в принципе невозможно в современном обществе уже выстроить такие отношения и такое отношение именно к земле. Сейчас как раз идет активный, как это называется, дауншифтинг.
1: Смотрите, у нас, во-первых...
0: Нет закрепленности, все как перекати поле, где комфортно, там и мы.
1: Это колоссальная проблема, о которой говорят, ну, слава богу, что говорят,
0: где?
1: Но где-то так вот просто вот говорится. Угу. О том, что у нас, в принципе, сейчас устройство общества, ну, которое полностью подчинено экономике, а не каким-то другим процессам, вот, приводит как раз нас, приводит к полной атомизации, то есть разделению друг от друга, потому что так удобнее. То есть любой коллектив, опять же, да, он начинает сопротивляться каким-то ну, неправильным процессам, да, или некомфортным для него процессам. Вот, поэтому лучше всего человека разделить вот, друг от друга и как бы, ну вот...
0: Да, один прутик легко переломить, а метлу переломить сложнее.
1: Вот, поэтому и видите, как у нас все происходит сейчас. Все больше людей даже не имеют свои собственные квартиры, а квартиры арендуют. То есть нет ничего своего. Там машина в кредит, квартира в аренде. Вот,
0: а семьи не настоящие.
1: Да, семьи не настоящие. Вот, а сам
0: радость
1: ты, получается,
0: алкогольная.
1: Да, а дело твое, оно как бы, ну вот просто я работаю на чужого дяди, вот как бы и все. Да? То есть ты, а где ты-то во всем? Вот в твоей жизни где ты? Ну, вот там где-то потом посидеть там в компьютере, там пальчиком потыкать, в игрушки поиграть, там, или, не знаю, с друзьями там куда-то сходить, действительно там, так сказать, некультурно провести алкогольный вечер.
0: Я недавно услышала такой термин «КБ-терапия».
1: Ну,
0: вот оно, да.
1: Да, угу. Это печально, вот. И сейчас, когда у нас, я знаю, что, да, например, там многие отцы, которые занимаются, там, дай бог им, опять же, сил и здоровья, занимаются, там, например, там, трезвением, там, да, противодействуя всему вот этому. Но это же следствие. А основа в том, что нет смысла. Потому что вот, как пример, да, и много раз как бы об этом говорят, наши деревни, ну, соответственно, да, русские, до революции, они были абсолютно трезвые. Потому что кабаки в деревнях заколачивали сами же жители. Было даже такое явление у нас «пьяные бунты», когда, в кавычках, конечно, да, пьяные, государство заставляло людей содержать кабак. Серьезно. То есть, ну, акцизы – это же серьезный очень налоговый доход. Поэтому, чтобы... ну, то предлагали какой вариант? Либо вы ходите в кабак, пьете, либо вы просто положенные деньги сдаете в кабак, и как бы это вот за содержание.
0: Ну, и он есть.
1: Да, и он есть. Вот. Вот. И, ну, ну, вот так вот. Увы, к сожалению, такое тоже было. Но деревня этому сопротивлялась, потому что зачем тебе пить? Ты работаешь, у тебя тут с утра до ночи работа, у тебя есть цель и смысл твоей жизни, у тебя вот дети растут, у тебя там как бы, у тебя все построено, да, у тебя жизнь ясна и понятна. И твой труд, он созидателен. Но сейчас это просто невозможно, к сожалению, потому что у нас совершенно другое устроение. Хотя есть, ну да, вот тот самый либо дауншифтинг, либо, знаете, вот мне очень так заинтересовало, и, ну, так слежу немножечко за таким, уже несколько таких сообществ. Вот история одного могу вкратце тогда вот рассказать.
0: А как называется?
1: Я, честно говоря, не помню, они там как-то вот...
0: Ну, тоже иностранными там, да, словами?
1: Нет-нет, просто, ну, ребята вот просто сами для себя делают. Они никак, собственно, не называются, да, просто сообщество там какое-то вот. То есть один парень купил тогда там какой-то там гектар или даже, не, больше, несколько гектаров земли, вот, под фермерское хозяйство. Ну, купил, понял, что как бы, ну, тяжело, не тянет, вот, и при этом... как бы начал строить, там, начал что-то делать, и к нему стали приезжать друзья. Ой, давай мы с тобой там вот это сделаем, вот это сделаем. И потом так получилось, что друзья уже стали оставлять свои работы и просто переезжать к нему. И они начинают вместе строить для каждого дом. То есть они уже они делают свою собственную общину такую вот, да? Давай мы построим там дом, вот, вот к нам приехал друг, давай ему построим. А завтра мы там другому баню будем строить, а послезавтра мы там у третьего там полы будем там крыть и так далее. При этом они вместе работают уже именно на этом фермерском хозяйстве. При этом каждый там занимается чем-то вот, ну, своим, да, для него как бы приемлемым. Кто-то, например, ведет соцсети, кто-то там ухаживает там за курицами, там, ну, условно говоря, да, и вот так
0: далее. Кто-то формирует рынок сбыта, кто-то взаимодействует с Роспотребнадзором.
1: Да, и вот такое вот сообщество, это и есть, собственно, вот та деревня, которая, ну, может, наверное, возродиться.
0: Если не вмешается внешний фактор.
1: Да, да. И здесь прям не будем сейчас говорить про внешний фактор, их могут быть много.
0: Любое, вот, да. От неправильной женщины, которая до амбиций, гордости и зависти.
1: Да, и до
0: прочей греховности.
1: Корпорации и все прочее, да, к сожалению. Вот. Но вместе с тем, вот это некий прообраз того, что человеку свойственно жить вот в таком коллективе. Он живой, он здоровый, он интересный.
0: Ну, это созидание.
1: Да, это созидание, и за ними интересно наблюдать. И это не единичный случай. Я знаю еще в одном из южных регионов объединились в одном, как бы вот, ну, так получилось, что вот в одной там...
0: В одном селе?
1: Ну да, там даже несколько сел, это одна долина такая, значит, и там появилось сообщество сыроваров. И они, значит, там уже организуют свою ярмарку, они сейчас вот там тоже уже приглашают, то есть они как сообщество приглашают там к себе там какого-то там продюсера, который будет вот это вот раскручивать, вот именно их место, то есть их ярмарку, их сообщество. Mm-hmm. Опять же, это здорово, да, людям свойственно объединяться. И вот подобные вещи... в советское время были, ну, абсолютно неприемлемы, потому что это проявление буржуазии или капитализма, или как его там ни назови. Поэтому колхоз. Вот. Вот колхоз, это вот дело, конечно, добровольное, но если кто-нибудь попробует возразить, тот поедет в Сибирь. А так мы абсолютно добровольно тебя приглашаем. И вот как раз этот дивный добровольный процесс имел, естественно, колоссальное количество жертв, как это свойственно советскому периоду, и одним из них как раз и был отец Григорий. Вот такой вот у нас получилась подводка такая вот. Да, коллективизация 29-го года сопровождалась гонением на православную церковь, потому что люди, которые сопротивлялись коллективизации, как правило, были глубоко верующими людьми, потому что они не хотели терять ни свою землю, ни свою веру, потому что для них это было абсолютно взаимосвязано. Так или иначе, вот мы периодически сталкиваемся с тем, что какие-то церковные праздники сопровождаются какими-то абсолютно крестьянскими приметами, да, и элементами крестьянского быта. Почему я как бы сейчас против этого? Потому что сейчас нет крестьянского быта. И не стоит вот это возрождать без возрождения деревни. А когда возродим деревню, эти элементы, они сами собой появятся, и не надо будет их насаждать. Они как бы сами проявят себя. И был такой случай как раз вот в 29-м году. В эту деревню, где служил отец Григорий, приехали, молодчики, молодые ребятки, коммунисты. Да, которые решили, насадить вот это вот добровольное абсолютное объединение в колхозы. Вот. И в очередной раз, сельсовет постановил провести демонстрацию. Демонстрацию, которая была призвана проявить вот это вот превосходство колхозного хозяйства над вот этими единоличными хозяйствами, опять же, вот, и не нашел синонима, и объявили, что вот такого-то числа будет как бы демонстрация всем прийти, и там были подготовлены агитматериалы, то есть подводы, телеги, украшенные красными флагами и все прочее. Вы можете увидеть подобные вещи на любых снимках, 20-х годов, да, они там есть, это и 30-е тоже года, там, например, грузовики размалеванные тоже с красными флагами. Здесь деревня, поэтому там телеги, подводы, все то же самое, с наглядной агитацией. Вот, и должны было быть много крестьян, соответственно, села этого Завидово. Вот, но к началу всей этой процедуры народ не собралось. Там было несколько человек, но понятно, что с такими никуда не поедешь, только позориться. Где все? Возник вопрос. Где все? Сначала подождали пару часов, никто не подошел, где все? Те самые молодые ребята, организаторы, решили поискать, где же все. Вот эти двое комсомольцев приходят в храм и видят там в храме 600 человек народа. Это просто. Причем, по-моему, село-то на 200 с чем-то человек. 250, что ли, 300, не помню точно. Мне кажется, по-моему, в селе было меньше народа, чем вот, собственно, в храме. Вот, огромное количество. Это зимний период был, там, февраль месяц, поэтому, может быть, это было вот как раз предпостовые вот эти вот богослужения. Точно не сохранилось, по крайней мере, это не указано. Если кому интересно, это было, собственно, вот воскресенье 9 февраля. 9 февраля 1929 года, посмотрите, что там был за праздник, может, кто-нибудь найдет. Если найдете, сообщите нам, пожалуйста. В принципе, интересно было бы понять, почему 600 человек народу было в деревенском храме. Кстати, даже священники, которые служили в храме, они прям удивлялись. Служило двое. Собственно, протерей Григорий Раевский и еще один священник этого храма, отец Николай Дмитров. Отец Григорий был старшим, и отец Николай Дмитров тоже второй. Они служили по очереди, то есть, видимо, было две службы, ранняя и поздняя. Один служит литургию, другой служит молебен, и потом они меняются, соответственно, требничают, да, то есть не только молебен, а в принципе совершают требы, то есть исповедь и молебен после службы. Вот, потом меняются.
0: В тот день было 600 как раз причастников, и поэтому служба затянулась буквально до 4 часов вечера, и вследствие этого, и только одного этого сигнала хватило ОГПУ, чтобы начать расследование. И главной целью было не разобраться, что вообще происходит, а арестовать кого-то из священников. И здесь уже мы можем понять, как меняются...
1: Как меняются процессы судопроизводстве при советской власти. Смотрите, действительно, просто стоит другая задача. Задача стоит провести коллективизацию и найти виновного. собственно, если это коллективизация, не проходит. Не явились люди на вот эту демонстрацию, мы же не можем сказать, что людям неинтересна эта тема, и люди коллективизации не хотят. Это же как, ну это же в голову не уберется, так неправильно. Поэтому нужно найти виновного. Кто у нас виновный, где были все люди? Все люди были в храме. Значит, виновный у нас будет священник этого храма, соответственно, который вот проводит там контрреволюционную агитацию и, соответственно, противится коллективизации тем самым. Началось расследование, были вызваны, собственно, вот эти вот... Ну, кто выходит... Кто может быть свидетелем по церковному делу? Соответственно, естественно, коммунисты, комсомольцы, члены бригады по коллективизации, ну и местный работник политпросвета, который назывался в то время дивно «избач». Это от слова «избачитальня», если что. Вот, поэтому человека называли «избач». Но это вот любовь к этим, к аббревиатурам, она, конечно, просто дивная, что говорить. Насколько надо не любить русский язык, чтобы вот называть людей такими словами, ну, да.
0: Ну, как будто это все прижилось и сейчас тоже активно процветает, судя по псевдонимам тем же самым медийных личностей, но это уже другая история. А это «Утро на радио Образ» сегодня с Иереем Дионисием Чебряевым. Мы говорим про святых священномучеников, которые сегодня вспоминает церковь, в продолжим в следующем получасе.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Утро на радио «Образ».
1: Это «Утро» на радио «Образ». Продолжаем с Иереем Дионисием Чебиряевым говорить про святых и священномучеников, которых сегодня вспоминает Православная Церковь. И, в частности, знакомимся со священномучеником Григорием Раевским, который служил под Тверью.
2: В селе Завидово.
1: В селе Завидово, да. И мы как раз вот остановились на части его жития, когда уже началась коллективизация, и когда уже изменились ходы протекания процессов. Вот
2: да.
1: Так, наверное.
2: И, собственно, в чем его обвиняли? Обвиняли его в проповеди. Потому что отец Григорий говорил проповеди, а тогда это было запрещено. Нельзя священнику говорить проповедь. Вот. А он говорил, пусть и не часто, как потом выяснилось, но вместе с тем он говорил, естественно, на церковные праздники, двунадесятые праздники, в дни поста он обязательно говорил. А о чем говорил? Сохранились, собственно, выдержки из его проповедей. Да? Собственно, ну, его же за это обвиняли. Так вот, какие показания были? Например, начинает, соответственно, отец Григорий проповедь на тему праздника и кончает. «Время, верующие, теперь пришло тяжелое. Отец с сыном, брат с братом не уживаются вместе и восстают друг на друга. Идет сейчас гонение на религию». Кроме того, также Раевский говорил, то есть сопоставлял евангельские учения с настоящим моментом. А почему отец с сыном не уживаются? Так как отец верит в Бога, а сын нет. И призывал верующих еще сильнее веровать в Бога и не поддаваться вражьему учению. Ну и, как бы, естественно, кто он после этого? Контрреволюционер. Вот. Интересное тоже вот такое свидетельство пишет тоже очередной доносчик. «Попы наши завидовские очень хитрые и умные по-своему. Для того, чтобы не отобрали у них церковь, они собрали среди крестьян деревень подписи. Дескать, собрав большое количество подписей, можем отстоять от возможного отбора церковь». То есть это как будто попам нужно, а не людям самим. И как раз, видимо, удалось, ну, правда, нужно людям храм, ну, 600 человек там. Из них, опять же, как отец Григорий потом будет говорить, половина причастников. То есть 300 человек причастников. И это,
1: да,
2: прям...
1: это был огромный храм и огромный приход.
2: Да, кстати, храм был очень большой. Об этом потом будет говорить староста этого храма. Он будет говорить, когда его будут спрашивать, о чем говорит отец Григорий на проповеди, а он будет говорить, а я не знаю. Я вот тут за свечным ящиком стою, а храм у нас большой, он там что-то говорит, а я не слышу. Вот, ну, как-то так вот. Ну, чувствует уже, что любое слово может быть интерпретировано и против тебя, и против батюшки. Поэтому вот так вот очень интересно, хитро отошел. Как еще... Пример кулацкой агитации, которую проводил отец Григорий, тоже записано. «Братья, когда тонет корабль, то команда спасается, но капитан должен погибнуть. Из слов Раевского, пишет доносчик, видно, что он до тех пор будет бороться с советской властью, пока не погибнет». То есть, ну, вообще, как бы из его слов следует, что его, скорее всего, убьют, а не он будет бороться с советской властью. Вот, ну, вот так вот. «И поэтому, — пишет он дальше, — считаю дальнейшее пребывание попов в Завидове безусловно опасным для строительства коллективизации». Ну, таки тут он прав, да, потому что священники, видимо, грамотно очень служили и правильно служили, и правильный пример подавали. Вот. Хотя, кстати, у самого отца Григория отобрали все, что можно, уже задолго к этому моменту. Там же был такой прием, чтобы отобрать храм, вводились колоссальные налоги и на содержание храма, хотя, естественно, никто его не содержал, но налоги надо было платить. Нужно было платить налог на службу, чтобы просто совершить литургию, нужно было государству заплатить. И там вот этих налогов было придумано просто немереное количество, и, соответственно, священники были вынуждены зачастую просто продавать все, что имеют, для того, чтобы просто служить. Просто служить, да. Вот. И здесь как раз был тот самый случай, потому что отец Григорий был вынужден продать все, что имел. Ну, там, ну, опять же, ну, что там, деревенский священник, ну, что там, лошадь, корова, там, вот, хозяйство и все прочее.
1: Обручальное кольцо.
2: Да. Единственное, что у него оставалось там, вот, к моменту его последнего ареста, там, небольшой шкаф с вещами там, и деревенские половики, как следует из описи. Вот, и то, как бы, пытались отобрать. Вот,
1: Но при этом его супруга и дочки
2: Да, вот еще...
1: Вот я как-то упустила этот момент, когда знакомилась с биографией. Как-то его тоже там упустили, мне кажется.
2: Здесь момент какой? Вот когда пришли к нему с обыском, вот как раз вот перед арестом, пока еще тянулось вот это доносительство, вот уже было несколько обысков, и там отобрали вообще все, что могли. Кстати, была у него физгармония. Ну, это такой типа пианино, только не пианино, вот, но тоже с клавишами.
1: Звучит
2: инструмент.
1: Как баян,
2: нет,
1: по-моему.
2: Нет, физгармония — это напольный такой инструмент, только он, да, он работает
1: он
2: по принципу баяна,
1: баян,
2: да, но качаешь ты не руками, а ногой. Там стоит такая педалька.
1: Звучание,
2: да,
1: вот именно.
2: Звучание, да, такое. Но оно интересное, оно не как у баяна, не как у аккордеона, оно такое более...
1: Органное?
2: Да, что-то? Более такое красивое. Я почему знаю? Потому что когда я учился в детстве в хоровой капелле мальчиков имени Сивухина, тогда еще под руководством самого Сивухина, вот у него была физгармония. И он нам наигрывал и задавал тон именно вот на физгармонии. Это вообще-то было так интересно, так красиво. То есть она, ну, маленький такой инструмент, вот, а он был такой высокий, очень статный человек, и вот он, значит, за ней согнется одной рукой, одной ногой, так, значит, яростно, значит, качает эту педаль, да, и, значит, и играет там, а третьей рукой еще и дирижирует. В общем, это, конечно, просто, вот, ну, человек невероятный, конечно, это очень, очень экспрессивный такой, очень, да, умел, как я, конечно, что говорить. В общем, вот подобная маленькая физгармония стояла у батюшки, ее отобрали, ну, в клуб передали там, и то ладно. Так вот, во время обыска вот эта вот старшая дочь, Анечка, да, которая приемная, но уже родная, уже давным-давно, во время обыска вот эти, как их назвать-то, сотрудники УГПУ, вот в очередной раз там все вещи перевернули, ночь, маленькая девочка, маленький ребенок спит, так они решили обыскать ее кроватку. Вдруг так у нее в кроватке драгоценности спрятаны. И, собственно, вот старшая дочка заступилась и... Ну, буквально защитила сестру. Вот. Это прям тоже вот такой очень правильный, показательный момент. Допрашивали всех окружающих. Кстати, это можно почитать. Вообще интересно, конечно, вот все эти... Ну, страшновато, но интересно видеть все эти документы эпохи. Вот. Допрашивали вот этого отца Николая, который служил вместе с отцом Григорием. Допрашивали старост, естественно. Ну, всех, кого можно. Просто крестьян допрашивалось. Ну, и... Итогом всего этого, да, ну, собственно, обвинили его как раз вот в противодействии коллективизации и приговорили его, ну, тройка ГПУ, к 5 годам заключения в исправительный трудовой лагерь. Это был уже 1931 год. Вот, отправили его на строительство Беломор-Балтийского канала в Вологодскую область. Вот, ну, понятно, что строительство Беломора – это страшное, это, конечно, дело, и холод, сырость и смертность там в лагерях была просто колоссальнейшая, вот. Но вместе с тем было и был такой вот прям удивительный просвет, вот, однажды все-таки удалось супруге приехать вместе с дочкой, с младшей дочкой приехать прямо вот туда, к отцу Григорию, в лагерь. Вот. И они даже какое-то время жили рядышком, и отец Григорий имел возможность к ним приходить и всегда приносил свой паёк. Вот. То есть то, что ему...
1: Налитую в глубокую, да, миску похлёбку.
2: То, что ему как бы в день было положено, вот свою собственную еду он отдавал вот жене с дочкой. Потом впоследствии, к сожалению, супруга у него скончалась. Вот, сначала отца Григория освободили еще, да, в 1934 году его освободили. Вот, жил он тоже, кстати, у отца Николая, потом на съемной квартире, там же, прямо в деревне, вот, ну, на съемной комнате. Вот, но в 1935 году умерла супруга, а уже в 1937 году арестовали и снова арестовали отца Григория. Здесь уже был совершенно другой процесс и уже совершенно другой результат. И, кстати, даже отец Григорий думал, что ему светит, ну, максимум еще одно заключение. Он как бы на это настраивался, он был готов, говорил. Ну, опять же, там сохранилось вот это вот, значит, протокол допросов, в чем его обвиняли. Ну, опять, ну, просто надуманные какие-то обвинения. Ну, и опять же, лжесвидетельства. То есть там... самые главные обвинения — это просто дежурные свидетели,

0: И они его увидели, но он не, просто не смотрел уже через дорогу, смотрел себе под ноги. А, естественно, крикнуть и окликнуть его, это было крайне...
1: Ну, это невозможно.
0: Да, да, это безрассудное такое-то дело. Вот, поэтому последний раз они его видели, и 29 сентября 1937 года его расстреляли. Вот, какие там причины убивать священника? Ну, вот, собственно, борьба с религией, и все. Вот, впоследствии, в 2000 году, он был прославлен в лике святых новомучеников. А, кстати говоря, в этом селе до сих пор память об этом прекрасном батюшке сохраняется, и его там очень любят и чтут, и это абсолютно правильно. И вообще это очень здорово, когда прихожане храма знают о том новомученике, который в этом храме служил. У нас, кстати говоря, в городе огромное количество подобных храмов, где тоже были... служили священники-новомученики. И было бы очень здорово и правильно, если бы мы с вами тоже об этом знали и тоже как-то вот эти дни для себя отмечали и выделяли. Вот, поэтому, пожалуйста, дорогие наши друзья, не пропускайте такие дни.
1: Ну
0: вот.
1: И, наверное, нужно изучать также истории храма и понимать, о чем и о ком важно вспоминать в тот или иной день. Ну, как и сегодня тоже мы говорили, что много сегодня святых прославляет церковь, и один из них в том числе преподобный Кукша Одесский.
0: Да, и вот про него прям очень хотелось бы тоже сказать, тем более, что, ну вот, мы уже как-то об этом говорили, и повторюсь, дай бог, когда вот все закончится у нас, все наши вот эти южные истории, и дай бог, когда у нас мир наступит, нам же нужно будет искать что-то общее. И вот самое главное общее, что может, мне кажется, действительно уврачевать все вот это вот прошедшее, это церковь. И вот самое важное и самое основное, что может нас объединить, это церковь и наши общие святые, в том числе, один из которых вот прекрасный батюшка с таким вот немножко непривычным и немножко смешным для нашего современного слуха именем Кукша. Вот, хотя и в миру он родился с именем Косьма. Вот.
1: Он родился в 1875 году, с юности стремился к монашеству, подвязался на Афоне, затем в Киево-Печерской лавре. В годы гонений был арестован и провел 8 лет в лагерях и ссылке, сохраняя веру и поддерживая заключенных. После освобождения нес старческое служение в Почаевской и Одесской лаврах и, став известным духовным наставником, прозорливым и утешителем для тысяч людей. Он скончался в 1964 году в Одесском монастыре, прославившись многими чудесами и молитвами.
0: Да. Вот у нас немного осталось времени, поэтому я вам, наверное, скажу так. Для начала прям почитайте о нем. Это прям, правда, очень интересный, удивительный человек. Мы, может быть, еще останется, если время, мы немножко некоторые вехи его жизни вспомним. Но вот что хочется выделить. Во-первых, вот из того, что он говорил, у него было очень интересное и такое полезное, мне кажется, вот нам для понимания, видение воспитания детей, как ни странно, вот так вот внезапно.
1: У этого монаха.
0: Да, у этого монаха. Вот смотрите, вот я думаю, что сейчас вот многие со мной согласятся, и даже, я думаю, многие найдут ответ на свои вопрошания, потому что часто приходят в храм, особенно там женщины, особенно бабушки, и говорят, вот был у меня там внучок, вот рост сначала, прям вот ангелочек, в воскресную школу ходил, там крестики рисовал, вот весь из себя был такой вот светленький, прекрасненький, а сейчас вот, в общем, все перестало, в церковь не ходит, и все, и вообще, и прям вообще все плохо. И дальше начинается поиск виноватых. А кто же виноват в том, что вот дитятка такое выросло? Ну, и там, как правило, там либо невестка, либо там зять, либо еще кто-нибудь.
1: Ну, в общем, всегда находится виноватый.
0: Все кто-нибудь, да. Вот что пишет по этому поводу преподобный Кукша Одесский. А он говорит о том, что, ну, это не цитата, да, вот смысл. Когда растут дети, то первую часть жизни они могут быть очень верующими и очень такими вот прям вот духоносными. А вот вторую часть они проводят как безбожники. И прям вот все прям вообще нет. А на третьем этапе становится возможным уже такое здоровое, адекватное восприятие веры. То есть это вот некие три такие основные этапа. То есть когда в первый момент мы что-то можем заложить в них, во второй момент бесполезно. ну, ничего не будет. Вот

0: ну, вот хоть ты что делай, не будет. Единственное, что можно сохранить, ну, хоть какой-то интерес там, хоть какую-то там атрибутику, вот, и хоть как-то не потерять детей, но глубокой веры и глубокого желания, хоть какого-то желания быть в храме у них не будет. Вот. Это норма. Ну, как бы это печально, но это так. А вот потом третий этап, это уже есть возможность для какого-то диалога и выстраивания каких-то разговоров. И, кстати говоря, все это прям реально вот это уже не взрослый человек, да, на третьем этапе, а это именно прям ребенок. И я вот по своему опыту могу сказать, что это весьма и весьма условно, но вот первый этап, когда дети могут быть очень верующими, он длится где-то до 4-5 класса. Ну, у всех по-разному, поэтому это весьма и весьма, повторюсь, условно. Кто-то там взрослеет раньше, кто-то позже, все очень по-своему. Так вот, первый этап — это где-то вот 4-5 класс, до 4-5 класса, ну, условная начальная школа. Второй этап — это условная средняя школа. У нас прям даже деление, да, такое вот есть. Вот. И как раз вот третий этап, когда есть возможность о чем-то говорить, это начиная с 9 класса. 9, 10, 11, вот там уже хоть как-то где-то, то есть, ну, условно,
1: пробивается адекватность?
0: Лет. Да, пробивается адекватность, пробивается какое-то вот, ну, уже такое желание действительно и слушать, и говорить, и осознавать, и так далее. По крайней мере, в том, что касается веры. Здесь, ну, я думаю, может быть, даже не только веры. Но в целом вот где-то вот эта схема, я когда ее первый раз вот узнал, то, что там прочитал, я прям удивился. Ну, правда ведь так. Это прям, ну, это реально. Вот монах, но при этом очень хорошо видит и понимает детей. Прям здорово. У него много очень интересных таких выражений, таких вот фраз, таких необычных. И можно, наверное... Ну вот есть не выражение, случай такой интересный. Когда преподобный был в заключении, был момент, когда он... Ну, прям, как раз это было на Пасху, и он говорил, что он прям оголодал, прям настолько сильно, что прям вот, говорит, ходил, качался от ветра. Настолько все было прям плохо, настолько он обессилел. И вроде бы весна, вот солнышко, там птички, все, а вот прямо все было очень тяжело. Вот. И вот он, как раз Пасха была, и он рассказывает, шел он однажды вот вдоль лагерной вот этой колючки, да, вот, и видел, как за вот этой оградой там была, значит, какая-то пекарня, и, собственно, для вот администрации вот этого лагеря там готовили пироги. Вот. И просто там вот он видел, как несколько человек выносят вот прям вот эти вот противни с пирогами и несут куда-то. То есть, ну, это не то, чтобы там как-то дразнили там и еще что-то. Ну, просто люди занимаются своим делом. Вот. А здесь вот прямо через дорогу там стоит человек и умирает от голода. И как бы, ну, это, ну, вот в порядке вещей.
1: Так бывает.
0: Так бывает, увы. И что сделал отец Кук? Вместо того, чтобы там озлиться и сказать, вот там, понимаешь, жируют, понимаешь, а мы тут с голода пухнем. Вот, вместо этого он так вот помолился. Он увидел птиц, которые летают над ним, и сказал, ворон, ворон, ты питал пророка Илью в пустыне, принеси мне кусочек пирога. И вот, ну, это реально, ему ворон принес пирог, который свистнул, соответственно, вот с этого несущего противня, да. Ворон, который там, значит, это самое, украл для преподобного пирожок. И вот преподобному был праздник пасхальный, вот у него был пасхальный пирожок. Вот так. Вот. Ну, это настолько здорово. Это прям вот, ох, вот. И у него, на самом деле, вот такой человек необычный. Его мама очень благочестивая женщина. Она, собственно, очень хотела. Она сначала сама хотела стать
1: она
0: монахиней.
1: Она вообще, да, планировала в монастырь вот идти.
0: Ну, тут как бы семья, все закрутилось уже тут не до монастыря.
1: Благословили ее на замужество.
0: Да, она мечтала о том, чтобы хоть кто-нибудь из ее детей. И вот как раз младенец тогда, ну, не младенец, уже ребенок, да, будущий как раз старец, пошел как-то в монастырь. И пошел-то он рано, еще совсем, опять же, юношей. И однажды мама его взяла, кстати, да, он тогда был на Афоне, а мимо пропровала его мама в паломнической поездке. И ей удалось связаться с настоятелем монастыря на Афоне, А напомню, женщина на Афоне выйти не может, то есть она стояла, uh-huh. видимо, ну, может быть, как раз просто корабль делал остановку, да, для того, чтобы мужчины могли там сходить в паломническую такую вот поход небольшой до монастыря, а женщины оставались, соответственно, на корабле. Вот, и она смогла связаться с настоятелем монастыря и попросить, чтобы тот отпустил юношу вместе с ней в Иерусалим. Его отпустили, и вот в Иерусалиме с ним произошло две такие интересные истории, немножко такие забавные. Во-первых, та самая Силамская купель. Вот, она была, вот она открыта, все, пожалуйста. Было такое поверье тогда, в то время, что туда собрались женщины, и вот все ждали движения воды, потому что было поверье, то, что женщина, которая первая войдет туда вот после возмущения воды, она первой забеременеет.
1: И, у нее, значит, будет много детей.
0: Да, и вот просили деторождение. И так получилось, что в самый момент, когда там вот возникло вот это вот колебание воды, мимо проходящий человек просто уронил ребенка, ну, юношу уронил, прям в одежде, прям целиком уронил в эту купель. Ну, просто мимо пробегал, толкнул, тот упал. Вот, его вытаскивают всего сырого, и над ним, собственно, все... ну, так по-доброму смеются, что, ну, вот теперь у тебя детей будет много, да, монашек, молоденький монашек, много у тебя будет детей, давай. Вот, второй был момент в храме, по-моему, в храме Гроба Господня, вот, если я не ошибаюсь, или в храме Рождества Христова, вот, когда все хотели помазаться от лампадки Пресвятой Богородицы. Вот. Но не получалось. И получилось так, что эта лампадка упала как раз на этого, опять же, юношу многострадального. И все люди стали мазаться от него. То есть от него, угу. ну, по нему, значит, течет, ну, вот это масло. Вот. Да. И вот они с него, значит, это все с удовольствием и брали. Вот. И то, и другое воспринималось потом как некое такое вот, ну, немножко смешное, но пророчество. Потому что вот как-то вот с улыбкой к этому относишься, но вместе с тем преподобный действительно стал очень, очень многодетным отцом.
1: На духовных чат
0: его... Да, потому что духовных чат у него были тысячи и тысячи. А напомню, почил он в 64-м году, то есть это советское время. И в советское время у него были просто тысячи духовных чат. И да, действительно, вот этот елей милости Божией от него исходил просто неистощимо. Поэтому вот эта лампадка была не случайно. Все, вот, все очень-очень все промыслительно. Поэтому, ну, собственно, и сам преподобный очень так же к этому относился. Да? Человек был невероятной скромности, смирения, такого очень хорошего расположения духа, очень такого бодрого, очень, ну, такой вот улыбчивый человек, да, очень расположенный к людям человек, при этом невероятной строгой духовной жизни человек, опять же, с юности, потому что на Афоне, где он проходил основную вот эту вот школу, учился он у старца Ксенофонта, если я не ошибаюсь, вот, так вот, днем он работал на Просфорне, потом его определили быть при монастырской гостинице. А это, ну, такие очень суетные послушания, там весь день надо бегать, что-то делать, что-то все время. И вот его послушания длились до 12 ночи. А к часу ночи он уже бежал к отцу Ксенофонту на ночную молитву. Потому что он был рад и счастлив учиться молитве. То есть он говорил, что я бегу на учебу. И вот он бежал к старцу для того, чтобы учиться у него молитве. Это прям вот... Мы обычно молитву воспринимаем как просто тяжкое бремя такого делания, а здесь вот человек, который молитву воспринимает как великую духовную школу и с радостью прям к этому бежит. Кстати, человек, он был не книжный, то есть не образованный, да, вот в нашем обычном понимании, но, как про него пишут, просвещенный Духом Святым, потому что мудрость у него была просто невероятная, духовная. И он прекрасно знал богослужение, служил наизусть. Вот, уже потом, будучи там и диаконом, и священником, он все службы он служил наизусть. Он службы знал прекрасно, молитвы знал все прекрасно. Но при этом удивительной скромности, удивительной доброты. И опять же, что важно, наверное, вот так, с чего я начал и чем надо бы, наверное, закончить, это действительно человек, который прошел и Киево-Печерскую лавру, и Почаевскую лавру, и потом Одесский монастырь, и везде привлекал к себе
1: и 8 лет лагерей.
0: И 8 лет лагерей, да. Это человек, который своей молитвой осветил вот всю, ну, собственно, территорию современной Украины. Дай Бог, чтобы его молитвы и сейчас тоже не пропали зря, и дай Бог, чтобы православие, истинное православие все-таки на Украине торжествовало, дай Бог им там тоже мир и помощи Божией и скорейшего нам воссоединения.
1: И это про преподобного Кукшу Одесского мы сейчас тоже говорили в конце этого утреннего эфирного часа, который подходит к своему завершению, а эфирный радиообраз продолжается, а мы с вами прощаемся.
0: До свидания.
1: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радиообраз.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Святейший патриарх Кирилл благословил создание музея колокольного искусства в Троице-Сергиевой лавре. В Вознесенском-Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода освящена памятная доска купцу Родиону Грибкову. По итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работ его участников. Подробнее об этих событиях. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл благословил создание в Свято-Троицкой Сергиевой лавре музея колокольного искусства. Его разместят на первом этаже колокольни. По замыслу создателей музей познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. Гости найдут ответы на вопросы о том, как отливают новые колокола и как выглядели старые, ныне утраченные образцы, некогда звучавшие в монастыре. На музейной звоннице им покажут различные приемы и техники звона, расскажут о знаменитых звонарях лавры и ее благотворителях. В числе экспонатов – старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории, осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти, в частности, найденный фрагмент сброшенного с колокольни царь-колокола и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама действующая колокольня обители. Экскурсии на нее будут начинаться с осмотра экспозиции. В Вознесенском-Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода освящена памятная доска купцу второй гильдии Родиону Грибкову. Памятная доска была изготовлена и установлена трудами настоятеля этой обители архимандрита Тихона Затекина и председателя Нижегородского свято-георгиевского общества хоргвеносцев Игоря Кузнецова. Почему было принято такое решение, рассказывает архимандрит Тихон Затекин.
1: Мы освятили памятную доску нижегородскому купцу второй гильдии Родиону Ивановичу Грибкову. Это был, в общем-то, известный такой благотворитель, меценат. И он, ко всему прочему, еще и являлся членом Нижегородского отдела императорского православного палестинского общества и состоял в обществе свято-георгиевского хоругвеносцев. Своими делами, своими трудами, своей благотворительностью помогал храмам Нижегородской епархии и особенно Вознесенскому Печерскому монастырю. Ему трудами была сделана усыпальничная церковь в нашем монастыре. Это подклет Успенского храма 17 века, иконостас, стены, то есть руки, росписи. То есть он действительно очень много потрудился. А так он, конечно, основные свои труды, вот всю свою жизнь помогал Спасо-Зеленогорскому женскому монастырю. Даже после своей кончины он свой дом даже завещал им. И была часовня, была построена тоже в Нижнем Новгороде, было подворье Спасо-Зеленогорского женского монастыря. И поэтому вот мы решили эту личность, этого человека, этого замечательного купца, чтобы новые поколения людей, которые приходят, паломники, чтобы знали и помнили тех людей, которые трудились на благо земли Нижегородской.
0: Это был комментарий настоятеля Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрита Тихона Затекина. В Нижнем Новгороде по итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник образовательных проектов и программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи. Конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского и организуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеево-Саров». Сборник подготовлен под общей редакцией советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программ с именем преподобного Серафима Саровского, кандидата педагогических наук Ольги Бараевой. Двухтомник содержит проекты и программы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, а также разработанные и апробированные материалы к преподаванию учебных предметов и предметных областей на всех уровнях современного образования. Как отмечают авторы, представленные практики библейского осмысления содержания образования, а также методические разработки тематических мероприятий, основанные на культурно-историческом наследии России, позволят значительно обогатить образовательный процесс и реализовать его воспитательный потенциал. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Нас ни с кем не спутать, нас ничем не испугать. Мы можем все, но ничего не можем без Бога. Мы многое знаем, но знаем ли мы себя? Программа «Я русский» — это путешествие по миру русского счастья. Язык, культура, история, нравы, традиции, привычки. Что делает нас счастливыми и что делает нас русскими? Найдем ответ вместе в программе «Я русский». Программа путешествия по миру русского счастья.
3: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
4: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

0: верен Бог. День за днем. Дневник православного священника. 29 сентября. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Помните, что верен Бог, и что Он при искушении дает и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Но, прося Господа, не введи нас во искушение, мы допускаем возможность этого искушения, могущего всегда нас постигнуть. Искушая нас, Господь в то же время является нам во всем своем могуществе. Сами в себе имеем приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 9, говорит апостол. Случается, что к нашей вере, надежде, любви и даже к радости служения нашего примешивается доля себелюбия. Эта доля, как бы она ни была ничтожна, должна быть истреблена вполне, пока ничего своего не останется в нас, и один Господь сделается для нас всяческое во всех. Итак, бегайте, идолослужение. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 14. В чем же заключается это идолослужение? В том, когда мы, выпуская из виду единственную настоящую причину, управляющую всем, то есть волю Божию, придаем значение причинам второстепенным, человеческим. Видя одного Господа перед собою, не ожидая помощи ниоткуда, надеясь на Него одного, сделаемся новой тварью. Он воскресит в нас все погибшее, все умершее, и мы почувствуем, что прежнее прошло, теперь все новое. Откровение от Иоанна, глава 21, стих 4. Взирайте на Иисуса, слушайте Слово Его, благодарите Его за те искушения, которые дают вам более полное познание Его благости. Ожидайте от Него ежедневно хлеба насущного. Уповайте на Него даже и тогда, когда Он вам кажется далек, недостижим, когда ваш путь тяжек, когда испытания как бы превышают наши силы. Учитесь тогда идти терпеливо по путям Господним, помня, что верен Бог, и что Его непобедимая сила будет действовать в вашей немощи, в вашей нищете.
1: Я песен не писал уж много лет, но это время прожил год за годом, и на моих глазах случалось столько бед.

вот, пора бы отделить зерно от плевел, но мечется измученный народ от тех, кто справа, и от тех, кто слева. Я пафос не люблю, елей и ложь ему сопутствуют в речах лукавых.

Ведь перед образом Христа теряешь мысли, но обретаешь вновь утраченные силы. Ведь перед образом Христа теряешь мысли, но обретаешь вновь

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радиообраз от преподобного Паисия Святогорца. «Если у человека нет силы воли, то он не может сделать ничего». Святой Иоанн Златоуст говорит: «В хотеть и не хотеть заключается все». То есть все зависит от того, хочет человек или не хочет. Великое дело. Бог по природе благ и всегда хочет нам добра. Однако нужно, чтобы хотели и мы. Потому что человек духовно летит при помощи двух крыльев – воли Божией и воли собственной. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радиообраз. Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово. Истощати.
1: Истощати, истощать, разорять, разрушать. Пример из Псалтыри.
2: Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим глаголющие. Истощайте, истощайте до оснований его. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его.
1: Итак, истощати означает истощать, разорять, разрушать.
0: По святой дороге. Музей русского патриаршества в городе Арзамас.
3: Музеи. Они не только хранят память и наследие многих поколений, живших на земле, но и выступают проводниками в будущее. Здесь словно застывает время, и вот уже люди настоящего могут заглянуть в прошлое, увидеть старинные вещи, почувствовать атмосферу. И это помогает им лучше понять себя, осмыслить явления современности. Поэтому роль музеев в обществе столь высока. Связующей нитью времен стал на Нижегородской земле и музей русского патриаршества. Имя и дела святейшего патриарха Сергия Старогородского вызывали в прошлом и вызывают ныне бурные споры и дискуссии. Но большинство православных согласны с тем, что патриарх Сергий – церковный деятель, сумевший в сложных и трагических обстоятельствах российской истории первой половины XX века сохранить русскую православную церковь как единый организм, уберечь ее от разгрома и уничтожения со стороны государственного атеизма и лидеров обновленческого движения. На 1922 год пришлось резкое осложнение отношений между государством и Русской Православной Церковью. Вслед за этим последовало изъятие церковных ценностей и столкновение вокруг культовых зданий, арест патриарха Тихона, судебные процессы над духовенством, репрессии против верующих, а еще смертные приговоры и расстрелы по делам о сопротивлении, изъятию ценностей и их сокрытию, противостояние двух ветвей Русской Православной Церкви – русской и зарубежной. Все самые острые моменты этого процесса пришлись на годы служения митрополита Сергия. В декабре 1925 года патриарший местоблюститель митрополит Крутицкий Петр Полянский незадолго до своего ареста по обвинению в контрреволюции делает митрополита Сергия своим заместителем, то есть фактически главой церкви. Однако Сергий продолжал носить титул митрополита Нижегородского, а с 1932 года – Горьковского, вплоть до 1934 года. В 1927 году советская власть посчитала необходимым все же не допустить полного безвластия и бесконтрольности среди епископата, духовенства и верующих. Митрополит Сергий рассматривался властными структурами как единственный авторитетный лидер, способный собрать патриаршую церковь. А потому, выпустив его из очередного тюремного заключения, с ним вступили в переговоры, требуя публичного заявления о лояльности церкви и осуждения раскола. В июле 1927 года митрополит Сергий с рядом иерархов выступил со специальным посланием декларации, где он сформулировал позицию лояльного отношения церкви к советскому государству, призвал духовенство и верующих быть верными гражданами Советского Союза. Отношение к ней со стороны епископата и духовенства в Советском Союзе и русском зарубежье было неоднозначным. Декларация митрополита придала некоторую устойчивость Русской Православной Церкви, но, к сожалению, на очень недолгий срок. Кстати, в Музее Русского Патриаршества есть еще один бесценный экспонат. Это раритетный выпуск журнала «Тайм», а на его обложке крупным планом митрополит Сергий.
4: На обложке журнала «Тайм» у нас изображается Сергий Строгородский. Это был первый патриарх, которого поместили на обложку этого журнала. Сам этот журнал был выпущен в 1943 году. Это оригинальный экспонат. Там есть статья, которая называется «Русская православная церковь выходит из катакомб». И здесь вот на обложке, если в нижней части перевести, там будет написано то, что Бог сидит в углу, но ждет. Вот таким вот интересным названием на обложку поместили патриарха Сергия Строгородского. Этот экспонат у нас оригинальный. Его передали к нам в музей буквально в 2023 году. Его выкупили на аукционе в Нью-Йорке. И один из оригинальных экземпляров передали к нам.
3: В 30-х годах репрессии продолжаются с новой силой. Власть оказывает давление на церковь. Проводит аресты, расстрелы священнослужителей и членов их семей. В октябре 1941 года, когда линия фронта приблизилась к Москве, началась эвакуация правительственных учреждений, заводов, фабрик. Была эвакуирована и Московская патриархия. Ее местом пребывания стал город Ульяновск. Летом 1943 года архиепископ Сергий вернулся в Москву. Здесь его ждало известие о том, что Сталин желает встретиться с иерархами Русской Православной Церкви. Иосиф Сталин принял трех митрополитов в Кремле в ночь с 4 на 5 сентября, заверив, что церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства. В оставшихся и вновь открывавшихся в годы войны церквях ежедневно возносились горячие молитвы о спасении России и ее народа. Церковнослужители были и в рядах действующей армии, участвовали в партизанском движении, в создании оборонительных укреплений. Церковь шествовала над госпиталями, оказывала значительную материальную помощь фронту. По всем храмам был организован сбор пожертвований денежными средствами и ценными предметами.
4: В этой витрине мы с вами можем видеть его оригинальное облачение, его сакос, то, что такая вот широкая лента, великий амафор, с использованием золотного шитья. Арзамасский район, он славен золотным шитьем. Здесь в Алексеевском женском монастыре, в Николаевском, тогда специально отбирали девушек, чтобы они занимались таким вот рукоделием. В процессе своей работы девушки теряли самое ценное, что у них было. Это свое зрение.
3: 8 сентября 1943 года архиерейский собор в составе 19 иерархов избрал митрополита Сергия патриархом московским и всея Руси. А 12 сентября в Богоявленском Елоховском соборе состоялась интронизация новоизбранного патриарха. Сохранение строгого православного догматико-канонического строя Русской Православной Церкви – это историческая заслуга местоблюстителя патриаршего престола, впоследствии святейшего патриарха Сергия. Важнейшей заботой его было назначение архиереев на пустующие кафедры. В изменившихся условиях необходимо было пополнить кадры духовенства, решить насущные церковные проблемы. Патриарх Сергий скончался от кровоизлияния в мозг 15 мая 1944 года и был погребен 18 мая в кафедральном Богоявленском соборе, с которым были связаны многие десятилетия его земной жизни.
4: Также в этой витрине мы с вами можем увидеть его оригинальный жезл. Здесь на ручке изображаются змеи. Змея имеет символ мудрости. Также еще два библейских значения. О медном змее и о змее-искусителе. У нас в Арзамасе есть площадь Сергия Строгородского, где мы с вами можем увидеть вот такой вот памятник. И вот у нас такой вот памятник стоит в уменьшенном размере в нашем зале, в этой витрине. Здесь вот мы с вами также можем увидеть такой вот его крест. И по ноге это работы Фаберже.
3: Эти и другие интересные экспонаты вы можете увидеть собственными глазами в Музее Русского Патриаршества в городе Арзамасе. Ну а в следующей программе мы продолжим свой рассказ про удивительную экспозицию Музея Русского Патриаршества.
0: По святой дороге.

0: Вы слушаете радио «Образ». Под ногой похрустывают льдинки, ничего не видно, темнота. И шуршат листочки-невидимки, облетая с каждого куста. Осень ходит по дорожкам лета, все притихло, отдыхать легло. Только в небе празднично цвета, небо все созвездия зажгло. Золотыми листиками схожи, звезды с неба сыплются, летят. Будто в темном звездном небе тоже наступил осенний листопад. Елена Трутнева.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет пасмурная погода, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 16 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют пасмурную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 15 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. «Мужики». Читает Олег Демин.
2: Часть третья. В деревне узнали о приезде гостей, и уже после обедни в избу набралось много народа. Пришли и Леонычевы, и Матвеичевы, и Ильичевы узнать про своих родственников, служивших в Москве. Всех жуковских ребят, которые знали грамоте, отвозили в Москву и отдавали там только в официанты и коридорные, как из села, что по ту сторону, отдавали только в булочники. И так повелось давно, еще в крепостное право, когда какой-то Лука Иванович, жуковский крестьянин, теперь уже легендарный, служивший буфетчиком в одном из московских клубов, принимал к себе на службу только своих земляков, а эти, входя в силу, выписывали своих родственников и определяли их в трактиры и рестораны. И с того времени деревня Жукова иначе уже не называлась у окрестных жителей как Хамская или Халуевка. Николая отвезли в Москву, когда ему было 11 лет, и определял его на место Иван Макарыч из семьи Матвеичевых, служивший тогда капельдинером в саду Эрмитаж. И теперь, обращаясь к Матвеичевым, Николай говорил наставительно: «Иван Макарыч — мой благодетель, и я обязан за него Бога молить денно и нощно, так как я через него стал хорошим человеком». «Батюшка ты мой!» — проговорила слезливо высокая старуха, сестра Ивана Макарыча. «И ничего про них, голубчика, не слыхать!» Зимой служил он у ОМОНа, а в нынешний сезон был слух где-то за городом, в садах. Постарел. Прежде случалось, летним делом приносил домой рублей по 10 в день, а теперь повсеместно дела стали тихие. Мается старичок. Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо, и говорили печально: «Не добытчик ты, Николай Осипыч, не добытчик. Где уж?» И все ласкали Сашу. Ей уже минуло 10 лет, но она была малоростом, очень худа, и на вид ей можно было дать лет 7, не больше. Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими темными глазами, с красной ленточкой в волосах, казалась забавною. Точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу. «Она у меня и читать может», — похвалилась Ольга, нежно глядя на свою дочь. «Почитай, детка», — сказала она, доставая из узла Евангелие. «Ты почитай, а православные послушают». Евангелие было старое, тяжелое, в кожаном переплете, с захватанными краями, и от него запахло так, будто в избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко нараспев: «Отшедшим же им се ангел Господень во сне явися Иосифу глаголя, восстав пойми отроча и матерь его». «Отроча и матерь его», — повторила Ольга, и вся раскраснелась от волнения. «И бежи во Египет, и буди тамо донде же реку ти». При слове «донде же» Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча. Старик закашлялся и засуетился, чтобы дать внучке гостинца, но ничего не нашел и только махнул рукой. А когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей. По случаю праздника семья оставалась весь день дома. Старуха, которую и муж, и невестки, и внуки все одинаково называли бабкой, старалась все делать сама. Сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила на полдень и потом роптала, что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, как бы старик и невестки не сидели без работы. То слышалось ей, что гуси трактирщика идут за дами на ее огород и она выбегала из избы с длинною палкой и потом с полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, как она сама. То ей казалось, что ворона подбирается к цыплятам, и она с бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она от утра до вечера и часто поднимала такой крик, что на улице останавливались прохожие. Со своим стариком она обращалась неласково, обзывала его то лежебокой, то холерой. Это был неосновательный, ненадежный мужик, и, быть может, если бы она не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи, да разговаривал. Он подолго рассказывал сыну про каких-то своих врагов, жаловался на обиды, которые он будто бы терпел каждый день от соседей, и было скучно его слушать. «Да», — рассказывал он, взявшись за бока, — «да, после воздвижения через неделю продал я сено по 30 копеек за пуд, добровольно. Да, хорошо. Только это значит, везу я утром сено, добровольно, никого не трогаю. В недобрый час, гляжу, выходит из трактира староста Антип Сидельников. Куда везешь такой-сякой, и меня по уху?» А у Кирьяка мучительно болела голова с похмелья, и ему было стыдно перед братом. «Водка-то что делает? Ах ты, боже мой!» — бормотал он, встряхивая своею больною головой. «Уж вы, братец и сестрица, простите Христа ради, сам не рад. По случаю праздника купили в трактире селедку и варили похлебку из селедочной головки. В полдень все сели пить чай и пили его долго, до пота, и, казалось, распухли от чая, и уже после этого стали есть похлебку все из одного горшка. А селедку бабка спрятала. Вечером гончар на обрыве жег горшки. Внизу на лугу девушки водили хоровод и пели, играли на гармонике, и на заречной стороне тоже горела одна печь. И пели девушки, и издали это пение казалось стройным и нежным. В трактире и около шумели мужики. Они пели пьяными голосами, все врозь, и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила: «Ах, батюшки!» Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно, и что громче и дольше всех бранились старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели. Миновала полночь, уже потухли печи здесь и на той стороне, а внизу на лугу и в трактире все еще гуляли. Старик и Кирьяк, пьяные, взявшись за руки, толкая друг друга плечами, подошли к сараю, где лежали Ольга и Марья.
3: «Оставь, — убеждал старик, — оставь, она баба смирная, грех!» «Марья! — крикнул Кирьяк. — Оставь, грех, она баба ничего!»
2: Оба постояли с минуту около сарая и пошли.
4: «Люблю я цветы полевые!» — запел вдруг старик высоким пронзительным тенором. «Люблю по лугам собирать!»
2: Потом сплюнул, нехорошо выбранился и пошел в избу. Часть четвертая. Бабка поставила Сашу около своего огорода и приказала ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Был жаркий августовский день. Гуси трактирщика могли пробраться к огороду за дами. Но они теперь были заняты делом. Подбирали овес около трактира, мирно разговаривая. И только гусак поднимал высоко голову, как бы желая посмотреть, не идет ли старуха с палкой. Другие гуси могли прийти снизу, но и эти теперь паслись далеко за рекой, протянувшись по лугу длинной белой гирляндой. Саша постояла немного, соскучилась
4: и, видя, что гуси не идут, отошла к обрыву. Там она увидела старшую дочь Марьи Мотьку, которая стояла неподвижно на громадном камне и глядела на церковь. Марья рожала 13 раз, но осталось у нее только 6, и все девочки, ни одного мальчика, и старшей было 8 лет. Мотька, босая, в длинной рубахе, стояла на припеке. Солнце жгло ей прямо.

0: Родится. Не, давай!
1: Это же для нас-то не просто страна, а добрый святой Богородицы. Поэтому финальное посещение еврейского монастыря вместе с молитвой, с общением, вот через конкурсы, выявление среди вас активных людей, думающих, рассуждающих, это вот попытка преодолеть это сплетение, разделение ума в головах. Благодарим вас за ваши труды. Спасибо большое.
2: Учителя благодарили митрополита Георгия аплодисментами, а затем лучшие из лучших поднимались на сцену, чтобы получить из рук нижегородского архипастыря заслуженные награды. Почетные звания «Серафимовский учитель», «Серафимовский наставник», «Просветитель», а также звания лауреата конкурса, специальные премии и благодарность фонда. Работа по воспитанию подрастающего поколения – это миссия. Конкурс «Серафимовский учитель-2026» в очередной раз показал, что в наших школах трудятся настоящие миссионеры, а значит, будущее страны в надежных руках. Марина Дружкова, служба информации, Радио Образ.
3: В эфире Радио Образ.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня начинаем нашу садово-огородную рубрику, и я хочу поговорить о подготовке сада к зиме. И начнем мы с обработки почвы. Вот, наверное, все из советских времен, из советских еще книжек запомнили, что почву надо обязательно перекапывать на зиму. И добросовестные такие садоводы, особенно пенсионеры, которые придерживаются вот этой вот традиции, берутся за лопату и, не щадя своей спины, перекапывают эту почву. Там было еще сказано, чем глубже вы ее перекапаете, тем лучше. Сейчас существует такая теория, которую поддерживают сторонники органического земледелия, что почву копать не нужно, и это даже вредно. И я сейчас объясню, почему. Сразу скажу, что в своем саду я уже почву не копаю много лет. Пользуюсь плоскорезом Фокина, пользуюсь тяпочкой. При этом у меня урожаи ничуть не уменьшились, а почва стала даже еще и лучше. Так вот, дорогие друзья, в почве содержатся, как вы знаете, дождевые червяки, которые и рыхлят эту землю, и нам, собственно говоря, и трудов-то никаких не нужно прикладывать, мы только должны разводить вот этих вот наших помощников. И еще, что самое главное, полезные микроорганизмы. Мы их с вами не можем увидеть нашим невооруженным глазом, а ученые-то, конечно, под микроскопом всю нашу почву давно изучили. Они выяснили, что существуют микроорганизмы, которые живут в верхних слоях почвы, и существуют такие же микроорганизмы, которые живут в нижних слоях почвы. И вот эти вот маленькие существа, они очень-очень уязвимы. Когда мы с вами перекапываем почву, а как мы это делаем? Берем лопату, глубоко ее туда, да, берем этот пласт земли, хватит его и перевернули. И еще мы порубили так это все. То есть мы что сделали? Верхние этажи мы опустили вниз вместе с этими микроорганизмами, а нижние этажи подняли наверх. И вот этот дом микроорганизмов мы с вами разрушили, и они, бедненькие, у нас погибли. Не могут они с 20 этажа на 1, и вот мы их с вами погубили. А вот для растений эти микроорганизмы играют огромнейшую роль. Что мы вносим с вами в почву? Ну, если мы сторонники органического земледелия и хотим получать экологически чистую продукцию, то мы вносим органические вещества. Навоз, компост, травку вот всю сброженную и так далее. Но растения не могут потреблять вот эти грубые вещества, грубые волокна в чистом виде. Они должны распасться на отдельные элементы. И вот только тогда уже химически чистый вот этот элемент может потреблять растение. И помогают в этом именно микроорганизмы. Они перерабатывают.

0: вот всю эту органику, и вот в чистом виде уже элементы поступают растениям в виде так называемого гумуса. И чем больше этих микроорганизмов в почве, тем лучше у нас, плодороднее эта почва. Дорогие друзья, вот прислушайтесь к моим словам, подумайте вот об этом, обо всем. Если вы вот в такую теорию не верите, попробуйте хотя бы провести эксперимент. Какие-то грядки копайте, а какие-то нет. И вы увидите разницу и ощутите пользу от этой технологии.
1: Ошибки садоводов.
0: Сейчас мы еще поговорим с вами об ошибках садоводов, которые связаны вот как раз с обработкой почвы и с перекопкой. Если уж вы перекапываете почву, то надо делать это правильно. Например, под яблоней. Там написано во многих источниках, что надо глубоко на 10-15 сантиметров перекопать почву. Но, дорогие друзья, в этом слое у яблони уже очень много мелких всасывающих корешков. Что мы делаем при этом? Мы эти корешки перерубаем. И мало того, мы вот идем с вами по кругу, в этом приствольном круге, да? И лопату очень часто садоводы ставят поперек, как раз поперек роста этих корешков. И они их вот и перерубают. А если представить дерево на рисунке, у нас идет ствол, и дальше корешки от него идут радиально. И вот, дорогие друзья, лопату ставьте, пожалуйста, параллельно вот этим радиально расходящимся корешкам, чтобы как можно меньше причинять им вреда.
1: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Дорогие мои старики.
0: Автор.
1: Слова Сибон Асиашвили, музыка Игорь Саруханов.
2: Песню «Дорогие мои старики» написал поэт-песенник Сибон Асиашвили в 1988 году, а музыку к стихам сочинил и впервые исполнил Игорь Саруханов, когда увидел родителей, особенно отца, больного и слабого, но еще не угасшего. Вот так и появилась одна из самых трогательных песен, получившая диплом фестиваля «Песни 88». Вспоминают, что Асиашвили написал стихи в один момент, без усилий, как будто под диктовку, как только ему пришла в голову строчка «Постарели мои старики». Игорь Саруханов, получив эти стихи, пришел в гости к Асиашвили и, читая их, расплакался от их глубины и пронзительности. Музыка была написана очень быстро, и песня была готова к первому исполнению в тот же день, когда Саруханов стал ее первым исполнителем. Песня получила большую народную любовь. Она мгновенно стала популярной и звучала из каждого телевизора, каждой радиоточки, каждого магнитофона. «Дорогие мои старики» считается одной из самых трогательных композиций 20 века.
1: Исполняет Игорь Саруханов.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Этот отделочный материал можно класть на пол, можно украсить им стены внутри дома, можно создать с его помощью узор на фасаде здания. Люди ценят в нем практичность, изящество и надежность. Мы говорим сегодня о керамической плитке. Кафель или керамическая плитка представляет собой пластину. Чаще всего она прямоугольной или квадратной формы, сделана из обожженной глины, одна сторона которой покрыта глазурью. Первые в истории керамические плитки были придуманы еще древними египтянами. Во втором и третьем тысячелетии до нашей эры их использовали для отделки дворцов и храмов. Тогда по размерам плитки были похожи на мозаику, однако отличались полноценным рисунком на каждом экземпляре. Некоторые образцы оказались настолько прочными, что сохранились до наших дней. Зачастую глиняные плитки изготавливались с рельефным рисунком, либо расписывались разнообразными узорами. В знакомом нам виде плитка появилась лишь в первом тысячелетии до нашей эры.
2: Интересный факт. В Средневековье в производстве посуды использовался сорт глины под названием пик, то есть рыжая глина. Кроме того, из этой глины делались сосуды для хранения денег. Название глины пик созвучно английскому слову «свинья», поэтому гончары делали сосуды для хранения денег в форме свиньи. Так появилась знакомая нам свинья-копилка.
1: Керамическая плитка получила признание у строителей, потому что она очень крепкая. Для повышения прочности ее покрывают специальной глазурью, которая защищает керамику от влаги. Сегодня существуют международные стандарты маркировки керамической плитки в зависимости от ее сорта. Первый сорт отмечают красным цветом, второй – синим, третий – зеленым. Если на упаковке проставлен также символ в виде снежинки, это означает, что плитка отличается повышенной морозостойкостью. Сейчас производятся плитки самых разнообразных размеров и форм. Однако наиболее распространенными все равно являются квадратные и прямоугольные. Есть плитка с самостоятельным узором, есть мозаика. Специалисты по укладке предпочитают работать с плиткой больших размеров, так как маленькая требует значительно больших временных затрат. Однако в любом случае важен результат. Как и несколько тысяч лет назад, мы не можем отказаться от плитки. Она по-прежнему является прекрасным отделочным материалом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высоты.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

пустоте. Не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
2: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на пересечении Верхневолжской набережной и Провианской улиц. С правой стороны возвышается главный корпус Нижегородского технического университета. Простые геометрические формы, большие лежачие окна, красный цвет стен – все это придает величие зданию. Главный вход в первый корпус НГТУ ничем не украшен, но благодаря широкой лестнице и стеклянному витражу он производит впечатление. С другой стороны Провианской улицы стоит двухэтажное здание столовой НГТУ. Столовая выполнена в том же стиле, что и учебный корпус. На перекрестке улиц Провианской и Минина напротив первого корпуса технического университета стоит деревянный на каменном полуэтаже дом. Архитектор Георг Иванович Кизеветтер. Последним перед революцией владельцем усадьбы был Василий Юльевич Вилуан. Почти полвека музыкант отдал организации музыкального образования в Нижнем Новгороде. Василий Юльевич был создателем и руководителем симфонического оркестра. По соседству с домом Вилуана мы видим с вами одноэтажный деревянный флигель «Домик Балакирева». Перед домом в сквере стоит бюст Милия Балакирева. На стеле высечены слова критика Стасова: «Не будь Балакирева, судьба русской музыки была бы иной». Сюда в 1842 году приехала семья Балакиревых. Будущему композитору и музыканту-исполнителю было тогда 6 лет. На пересечении Провианской и Ульянова находятся еще два интересных деревянных дома. С левой стороны Ульянова большой двухэтажный бревенчатый дом. Он принадлежал Ивану Петровичу Тету. В 1904 году англичанин Тет решил сделать к нему каменную пристройку и заказал проект молодому архитектору Левкову. Проект был одобрен, но в процессе работ вместо обширного корпуса к старому зданию пристроили лишь кирпичный двухэтажный вход и двухэтажный на высоком цоколе объем. До наших дней сохранились выполненные в стиле модерн козырек входа и окно над ним. С другой стороны улицы Ульянова мы видим небольшой двухэтажный дом. Он принадлежал Федору Евланову. Фасад каменного нижнего этажа разбит горизонтальными бороздками руста. Окна второго этажа получили хорошо прорисованные наличники, а треугольный фронтон кровли – обычное для жилой архитектуры того времени полуциркулярное слуховое окно. Дом почти полностью сохранил первоначальное архитектурно-художественное решение фасадов, за исключением проявившейся при ремонте в начале 20 века фигурной реечной обшивки над окнами второго этажа. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Главная роль, сыгранная в картине «Цыган», вышедшей на телеэкраны в 1979 году, мгновенно сделала Михая Волонтира популярнейшим актером СССР. Он и до этого снимался в кино, имел некоторый успех, но такого, как после роли Будулая, у него, конечно, не было. Режиссер картины Александр Бланк долго искал своего «Цыгана». Планировалось, что его сыграет Армен Джигарханян, но тот не смог сниматься. Другой актер из Армении никак не подходил Кларе Лучко, которая заявила, что не сможет полюбить в кадре такого. И тут актриса вспомнила об одном молдавском актере, с которым встречалась некоторое время назад на съемках другого фильма. Как только режиссер увидел Михая Волонтира, он понял – вот он, главный герой. Руководство драмтеатра молдавского города Бельцы не хотело отпускать своего ведущего актера на съемки. Пришлось Лучко ехать туда, убеждать упрямцев, что, снявшись в «Цыгане», Волонтир прославит и себя, и их театр, и всю Молдавию. В театре согласились, а Лучко оказалась права.
5: А вы поймите, я же цыган. Ну что я могу без гитары? Достаньте гитару, прошу я вас. Я ему сыграю, вся боль пройдет.
6: Поймите, здесь больница, не положено.
5: Положено, все положено. Положено. Он видит меня, цыгана, а гитару не видит. И сразу волнуется. Ему нельзя волноваться, у него операция.
6: Да, ему нельзя волноваться.
5: Достань гитару, прошу тебя.
6: Подождите, я у строителей спрошу. Была у кого-то.
5: Давай.
7: Внимание! Закрывайте глаза и открывайте уши.

0: пропали.
1: Парницы появиться.
2: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
3: Алексей Толстой. Горнями тихо летела душа небесами. Горнями тихо летела душа небесами. Грустные долу она опускала ресницы, слезы в пространстве от них упадая звездами, светлой и длинной велися за ней вереницей. Встречные тихо ее вопрошали светила: что так грустна, и о чем эти слезы во взоре? Им отвечала она: я земли не забыла, много оставила там я страдания и горе. Здесь я лишь ликом блаженства и радости внемлю. Праведных души не знают ни скорби, ни злобы. О, отпусти меня снова, Создатель, на землю! Было б о ком пожалеть и утешить кого бы.

0: защитники земли русской. Куликовская победа Дмитрия Донского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является благоверный князь Дмитрий Донской, объединитель русских земель и освободитель Руси от татаро-монгольского ига, одновременно выдающийся исторический деятель и святой Русской Православной Церкви. Князь Дмитрий в числе первых начал объединять разрозненные княжества вокруг Москвы, построил каменный московский Кремль и одержал победу в Куликовской битве. Эта победа явила собой торжество русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, 1 июня и 12 октября. Русь поднимается с колен. Победа на реке Воже. Новый этап сопротивления завоевателям.
1: Признаком великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Пробьет час, соберет он силы и воплотит их в великом человеке, писал русский историк Василий Ключевский. Середина XIV века в истории русского народа – время непростое. Время великих дел, время того самого часа, когда он собрал свои растерянные нравственные силы и воплотил их в одном человеке – святом, благоверном князе Дмитрии Донском. Напомним, что с середины XIII века в результате монгольского нашествия на Русь установилась система политической и данической зависимости русских княжеств от монголо-татарских ханов, называемые иго. Русские земли переживали

0: Далее период раздробленности, единого государства не было. Желаний и возможностей объединить силы для оказания отпора у русских князей тоже не было. На долгие годы русские князья потеряли политическую самостоятельность и исправно год за годом отправлялись в Золотую Орду за очередным ярлыком на служение. Возвышение в XIV веке Москвы, которое постепенно стало собирать вокруг себя вотчины в единое государство, становилось качественно новым этапом сопротивления завоевателям. И связано оно было с именем Дмитрия Донского.
1: Образцовая пара Древней Руси.
0: Имя супруги князя Дмитрия Донского, княгини Евдокии, далеко не так известно и прославлено. Православные верующие чтут преподобную Ефросинию Московскую, это имя, принятое княгиней в монашестве, как святую покровительницу Москвы. Можно сказать, что у Евдокии Московской была счастливая судьба. Ей повезло стать не просто любимой женой, но настоящей сподвижницей героя Куликовской битвы. И эту любовь княгиня пронесла через всю свою жизнь. Евдокия Дмитриевна была дочерью суздальского князя Дмитрия Константиновича. Это был образованный правитель. Он покровительствовал иконописцам, летописцам, зодчим, собрал библиотеку. По сохранившемуся преданию, именно от отца Евдокия унаследовала любовь к чтению книжному, а также приучилась воспринимать княжеское достоинство не как привилегию, а как служение Богу, стране и людям. В 1360-х годах Суздальско-Нижегородское княжество соперничало с Москвой за политическое лидерство в Северо-Восточной Руси. Ради примирения враждующих сторон и был заключен этот брак в 1366 году. На тот момент Евдокии было 13 лет, а Дмитрию 15. Супруги были очень счастливы, однако их союз не был безмятежным. Во-первых, им пришлось фактически заново отстраивать Москву, которая сильно пострадала от Великого пожара 1365 года. В годы их правления разразилась очередная моровая язва, и Евдокия Дмитриевна принимала активное участие в помощи детям-сиротам. В 1380 году княгиня провожала мужа на Куликовское сражение, и впоследствии на этом месте, у Фроловских ворот, она построит свой монастырь. И уже через 2 года супруги вместе пережили страшную трагедию – взятие Москвы Тохтамышем. У Дмитрия Донского и Евдокии Дмитриевны за 22 года совместной жизни родилось 12 детей. В Нижегородском Кремле есть удивительно красивый памятник святым князьям-супругам. Этот союз, подобно союзу Петра и Февронии, символизирует супружескую верность, согласие и крепкий брак. Их называли образцовой парой Древней Руси. Лада, Ладо – так называли на Руси любимых и юношей, и девушек. Так могли называть друг друга князь Дмитрий и Евдокия в их счастливом союзе. Постараемся сейчас увидеть святых мысленным взором.

0: Бой на реке Воже. Главная репетиция сражения на Куликовском поле.
1: В 1368 году войска великого князя литовского Альгерда напали на русские страны и двинулись в Москву, чтобы разрушить деревни и ограбить местных жителей. Альгерд начал осаду, но вид каменного Кремля испугал его. Сам вид крепких городских стен и новых каменных построек многозначительно показывал решительность москвичей, уверенность в своих силах и готовность упорно защищать родной город. Постояв у основания Москвы 3 дня, Альгерд снял осаду и убрался обратно в Литву. В 1370-х годах великий князь Дмитрий Иванович начинает борьбу с Золотой Ордой. В 1376 году состоялся его поход на Волжскую Булгарию на одно из ордынских селений. Русские воины осадили столицу Булгарии и, несмотря на наличие у противника пушек, заставили врага сдаться. Это был значительный успех Москвы. Это была первая наступательная победа в борьбе с татарами. В 1378 году Мамай бросил на Русь огромные войска, во главе которого стоял темник Бегич. В июле татары вновь напали на рязанские земли. Князь Дмитрий вышел навстречу недругу и разгромил его полки в бою на реке Воже. Уже вторую победу над татарами одержал князь Дмитрий. Это укрепило боевой дух русских воинов и стало как бы главной репетицией сражения на Куликовом поле. И о нем мы поговорим в нашей следующей передаче.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Грустный флейтист у веселой булочной. Очки у него толстые, нос картошкой, сам коренаст, приземист, даже неуклюж. По вечерам он приходит к булочной, встает справа от дверей под небольшой худосочной березкой и играет. Он флейтист. Смотрит на него с любопытством, с насмешкой, с недоумением, с раздражением, с жалостью. Велика гамма человеческих чувств, а он совершенно отстранен и равнодушен. Играет, глядя в себя, в пространство, в какое-то неведомое нам измерение. У его ног не лежит традиционная в таких случаях кепка или коробка, и желающие бросить флейтисту копеечку озадачены. Куда? Но это по первому разу. Мы-то, для коих путь к булочной протарен и привычен, мы-то знаем, что на едва заметном сучочке березы сбоку от флейтиста, будто сама по себе, будто не его совсем, болтается выцветший целлофановый пакет. Вот туда. Мы бросаем копеечки, почему-то принимая условия странного флейтиста. Да-да, сумка не твоя, она висит себе без надобности, но вот только захотелось сбросить туда монетку. А в булочной недавно поставили дышащую жаром мини-пекарню. Роскошные слоеные пирожки с малиной, грибами, сыром, вишней выскакивают горяченькими прямо в руки местных гурманов. Рядом с булочной вуз. Студенты, притомившись и изголодавшись на лекциях, бегут сюда на перегонки. Пакеты, в которые укладывают 3 с мясом, 2 с вишней, мгновенно пропитываются маслом, но студенты весело шарят по пакету, жуют и шутят, шутят и жуют, а флейтист играет. Вы думаете, я буду рассказывать вам о флейтисте? О том, почему он выбрал худосочную березку у булочной для своих музицирований? Почему стесняется копеечных гонораров, сдачи от пирожков, откуда взялся и какая с ним произошла история? Нет, я ничего не знаю о нем. Я собираюсь поведать вам совсем другую историю, которую невольно переживала и переживаю сейчас. Что удивительного? Молодость влюбчива и взбалмошна. Ошибки совсем не вразумляют ее. Они переносятся весело и даже охотно. Срабатывает защитная реакция молодости. Да-да, облом. Но это случайно, уж в другой-то раз, никогда, ни за что. Мы так и представляем себе юные годы. Простительная беспечность, право на обломы, оголтелую устремленность в светлое будущее. Артем Красовский тоже любил помечтать о будущем. Он учился в художественном училище. Подавал надежды, слышал в свой адрес лестные слова – но был воспитан родителями в скромности и такте, старался не придавать особого значения похвалам. Особенно ему удавались букеты. Один из них привлек мой взор в художественном салоне в Петербурге. Я была в командировке, оставалось время до поезда. Вот и пошла бродить по Невскому. Вот и заглянула в салон праздности ради. А там, в глиняном крутобоком кувшине, ромашки. Они прямо-таки выпадали со стены в мои руки. Любопытно глазели своими солнечными зрачками в прохладу салона, согревали, радовали и просили с собой. Купила букет. И уже расплачиваясь, была вознаграждена неожиданным знакомством. Автор букета, Артемий Красовский, забежал случайно на минутку в салон. Шел мимо, дай, думаю, зайду. Я очень люблю этот букет. Гадал, куда-то он отправится, вот бы узнать. Артем вызвался проводить меня до поезда. Картину нес сам. Рассказывал про себя охотно. У нас семья просто замечательная. Папа – военный врач. Мама всю жизнь в Русском музее проработала, в запасниках. Она меня с детства к живописи приучала. Сейчас дома. Сердце у нее слабое. Мы с отцом настояли, чтобы она работу оставила. Я единственный сын. Вот, по милости Божией, зарабатываю немножко. Пишу натюрморты, букеты. В этом букете такая радость. Наверное, только влюбленный человек может написать такую красоту. Артем остановился, смущенный и удивленный. Откуда вы знаете? Да вот ведь дела. Я вообще-то домосед. Мне за мольбертом спокойнее. До всяких дискотек не охоч. Я там себя чужим чувствую. Ну, не знаю, как себя вести, о чем говорить с девушками. Думал, как мне найти свою половину. А она в дом к нам пришла. Представляете? Мамина знакомая из Западной Украины приехала, а с ней соседская дочка Катюша. Она иконы пишет. Приехала по музеям нашим походить. Я, конечно, Эрмитаж ей показал, Русский музей, ну и засветили счастьем ромашки на холсте влюбленного художника. Она и сейчас в Петербурге. Я ее в общежитии к девочкам устроил, при нашем училище. Через неделю уезжает. Знаешь, Артем, раз твоя картина попала в мой дом, значит, мы уже не чужие. Напиши, как у вас все с Катей сложится. Я на свадьбу вам телеграмму пришлю. Бланк выберу с ромашками, как пароль. Ой, спасибо. Маме Кате очень понравилось. Отцу тоже. А мне лучшей жены не надо. Она скромная, из православной семьи. Мы тоже люди православные. И уехала я с ромашками в свою Москву. И повесила я ромашки над обеденным столом и любовалась ими. И ждала из Петербурга счастливой весточки. И дождалась весточки. Только совсем-совсем другой. Я обещал вам написать, да вот долго не писалось, простите. Человек предполагает, а Бог располагает. Вот и у меня так получилось. Ничего у нас с Катей не вышло. В общежитии она познакомилась с парнем с нашего курса. И полюбили друг друга. Даже помолвка уже была. Ездили к старцу одному, очень почитаемому. Он благословил их на брак, но не сейчас, осенью. Конечно, я должен был бы сразу порадоваться за Катю Андрея, но честно вам скажу, сразу не получалось. Очень я переживал. Даже первое время считал, что я лучше Андрея. Ходил на исповедь. Потом заставил себя подойти к Андрею и Кате и поздравить их с помолвкой. Они такие счастливые, и я за них рад. Это письмо, конечно же, меня огорчило. Но горечь-то была не глубока. Так, легкое облачко на синем небе. У Артема впереди целая жизнь. Еще встретится ему хорошая по душе девушка. Какие его годы? Больше того, то грустное письмо меня одновременно и порадовало. Писал его зрелый человек, мудро распорядившийся своими чувствами. Не позволил прорасти в сердце зависти, наполнить сердце страстями, испепеляющими все живое. Устоял, а значит, победил. Бывают победы с привкусом поражения. Мы знаем о них из собственного опыта. Как там в песне? Хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Это когда мы идем напролом к намеченной цели, круша на своем пути все и вся, не замечая грустных глаз, а иногда и горьких слез близких. Нет-нет, только вперед к победе. И вот она, вожделенная вроде победа, но сердце что-то ликовать отказывается. И чего-то ему не хватает, и что-то оно замыслило. Но случается, правда, гораздо реже поражение с привкусом победы. Вроде и не сложилось, по-твоему. Вроде и разочарован ты жизненными коллизиями, а на сердце покой, уверенности, мир. Нет в нем надрыва страстей, а есть ощущение особого смысла, пока неуловимого, пока не сформулированного в словах. В письме Артема я почувствовал такой смысл и поняла, что зрелость – понятие вовсе не метрическое. Полгода жила без вестей из Петербурга, а потом получила письмо, да и ахнула. Все произошло так неожиданно. Приехала Катя, и я увидела ее в нашем училище, худенькую, с мешками под глазами, зареванную. Оказывается, когда она после помолвки уехала к себе на Украину, Андрей загулял, стал выпивать. Она вышивала ему все это время свадебную сорочку. Так у них на Украине принято. Он же написал, что передумал жениться, что поспешил, что в ближайшее время семьей обзаводиться не собирается. Катя очень несчастна. Представляете, я заехал на секунду в училище за зачеткой, а она на секунду зашла на кафедру иконописи, и мы встретились на лестнице. Она спускалась, я поднимался. Потом мы долго сидели в сквере, и я признался ей, что был очень огорчен ее помолвкой с Андреем, но в то же время порадовался их будущему счастью. Она призналась мне, что когда впервые попала в наш дом, ей было так хорошо и спокойно, что она подумала: «Вот такой дом я хотела бы иметь для своей семьи. У нас действительно удивительный дом. Отец с мамой за 30 лет жизни не повысили друг на друга голос. Их брак венчан, мы ходим в храм, без этого не представляем себе нашей жизни». А еще Катя призналась мне, что когда увидела меня в первый раз, сердце ее дрогнуло. Она почувствовала во мне близкого человека. Но встреча с Андреем все изменила. Я впервые пришел домой за полночь. Мы никак не могли наговориться. Катя плакала, и я успокаивал ее как мог. До утра я рассказывал родителям про Катю. Мама сказала: «Артем, ты должен ее спасти. Ей сейчас очень плохо. Может быть, это и есть твоя судьба?» Папа пока молчит. Послезавтра Катя с Андреем вновь едут к старцу. Андрей будет просить его освободить от обещания жениться на Кате. На этом настояла сама Катя. Она сказала, что благословение старца нарушать нельзя. Надо обязательно поехать и все рассказать. А вот уж когда они возвратятся, мы сможем с Катей обвенчаться. Это такая радость для меня и для Кати тоже. Вот уж действительно чудеса. Пути Господни, как постичь нам их смысл? Как научиться не удивляться немыслимым тропам мудрого поводыря? Я много думала об Артеме. А еще он просил молитвы, и я добросовестно вставала перед образами, прося о двух чистых сердцах, которым так нелегко постичь тяготы мира, но которые даже в этих тяготах стараются оставаться достойными людьми, православными христианами. Артем прислал мне Катину фотокарточку. И глянули на меня с фото пытливые серые глаза строгой девочки в темном платье с кружевным воротничком. Я полюбила ее сразу же. И, поставив мысленно рядом с Артемом, поняла, что эти два молодых и зрелых человека

0: в пользу увиденного.
1: Революция обернулась трагедией для Козьмодемьянской церкви. В 1910 году приход насчитывал 34 двора, 138 мужчин и 124 женщины. 22 ноября 1918 года соглашение на использование зданием церкви заключила община из 46 человек. В 1924 году имущество из Козьмодемьянской часовни изъял Нижгуб музей. Сведений о закрытии храма в архиве нет, но в 1928 году церковь уже была недействующей. Ее предполагалось переоборудовать под кинозал, строения же при церкви были в ведении Нижкоммунхоза и музея, которые сдавали их под склады отделу книжной торговли. Замечательный иконостас Нижгубфинотдел собирался продать, и Нижгубмузей 29 февраля 1928 года сообщал, что с его стороны не встречается препятствий к продаже для смывки иконостаса бывшей Козьмодемьянской церкви за 250 рублей. В 2 часа ночи с 11 на 12 июля храм святых мучеников Космы и Дамиана был взорван. Через несколько лет на месте взорванной церкви выстроили здание Горэнерго.
2: Свято место.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. По итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работы его участников. В Вознесенском-Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода освящена памятная доска купцу Родиону Грибкову. Почти 380 новых профильных классов открылись в нижегородских школах с начала учебного года. Подробнее об этих событиях. В Нижнем Новгороде по итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель» этого года издан двухтомный сборник образовательных проектов и программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи. Конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского и организуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеево-Саров». Двухтомник содержит проекты и программы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, а также разработанные и апробированные материалы к преподаванию учебных предметов и предметных областей на всех уровнях современного образования. Как отмечают авторы, представленные практики библейского осмысления и содержания образования, а также методические разработки тематических мероприятий, основанные на культурно-историческом наследии России, позволят значительно обогатить образовательный процесс и реализовать его воспитательный потенциал. Напомним, что с 23 по 25 сентября в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре проходила конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения» с участием победителей и лауреатов конкурса «Серафимовский учитель». Отметим также, что телекомпания «Образ» выпустила фильм «Серафимовский учитель-2026» о победителях конкурса. С фильмом можно ознакомиться на сайте Нижегородской метрополии. В Вознесенском-Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода освящена памятная доска купцу второй гильдии Родиону Грибкову. Памятная доска была изготовлена и установлена трудами настоятеля этой обители архимандрита Тихона Затекина и председателя Нижегородского свято-георгиевского общества хоругвеносцев Игоря Кузнецова. Почему было принято такое решение, рассказывает архимандрит Тихон Затекин.
1: Мы освятили памятную доску нижегородскому купцу второй гильдии Родиону Ивановичу Грибкову. Это был, в общем-то, известный такой благотворитель, меценат. И он, ко всему прочему, еще и являлся членом Нижегородского отдела императорского православного палестинского общества и состоял в обществе свято-георгиевского хоругвеносцев. Своими делами, своими трудами, своей благотворительностью помогал храмам Нижегородской епархии и особенно Вознесенскому Печерскому монастырю. Ему трудами

0: была сделана усыпальничная церковь в нашем монастыре, это подклет Успенского храма 17 века, иконостас, стены, то есть росписи. То есть он действительно очень много потрудился. А так он, конечно, основные свои труды, вот всю свою жизнь помогал Спасо-Зеленогорскому женскому монастырю. Даже после своей кончины он свой дом даже завещал им. И была часовня, была построена тоже в Нижнем Новгороде, было подворье Спасо-Зеленогорского женского монастыря. И поэтому вот мы решили эту личность, этого человека, этого замечательного купца, чтобы новые поколения людей, которые приходят, паломники, чтобы знали и помнили тех людей, которые трудились на благо земли Нижегородской.
1: Это был комментарий настоятеля Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрита Тихона Затекина. И в завершении выпуска еще одна информация. 379 новых профильных классов по 13 направлениям открылись в школах 49 муниципалитетов Нижегородской области с начала этого учебного года. Всего в системе образования региона функционируют 1610 профильных классов, в которых обучаются 24 тысячи детей. Наибольшее количество профильных классов приходится на инженерные направления. Второе место занимают агротехнологические классы. Они открываются как в рамках федерального проекта «Кадры для АПК», нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», так и по региональному запросу. По каждому направлению со школой взаимодействуют индустриальные партнеры, которые помогают составить профильную образовательную программу. Как отметили в Министерстве образования Нижегородской области, профильные классы дают возможность каждому школьнику найти свой путь, проверить свои силы и сделать осознанный выбор профессии еще до поступления в ВУЗ. Создание условий для самореализации подрастающего поколения является одной из важнейших задач национального проекта «Молодежь и дети». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 15 градусов, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер северный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Паломнический центр Нижегородской епархии более 30 лет профессионально занимается организацией поездок для православных верующих и просто любознательных людей всех возрастов. География маршрутов включает более 50 направлений по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, а также по России, ближнему и дальнему зарубежью. И все это при современном качестве комфорта и туристическом обслуживании. Экскурсии рассчитаны на взрослых и детей, частных лиц, семьи с детьми, организованные группы и предусматривают посещение святынь Русской Православной Церкви, памятников истории и архитектуры. Однодневные, двухдневные и многодневные поездки, а также туры по железной дороге, авиатуры, зарубежные туры можно приобрести в главном офисе, который расположен в Нижнем Новгороде по адресу улица Большая Покровская, 30 и в филиалах. Телефон 8 831 274 64 77. С необходимой информацией можно ознакомиться на сайте паломнического центра Нижегородской епархии, а также в официальной группе паломнического центра в социальной сети ВКонтакте и его аккаунтах в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Крест Господень – камень преткновения для одних и безумие для других. Почему Господь избрал уничижение, которое безумием представляется каждому здравомыслящему человеку? Почему Он избрал такой способ спасения? Только с одной целью. Чтобы всем стало ясно, что Бог спасает человека, и никакая человеческая мудрость к этому не имеет никакого отношения, как никакого отношения к этому не имеет и человеческая сила. Проповедь о кресте свидетельствует о полном отказе Бога от всякой человеческой силы в деле спасения людей. И Господь избирает крест – символ уничижения, символ слабости, символ поражения, соблазн для одних и безумие для других, чтобы с этого креста явить всему миру спасение. Проповедь в праздник воздвижения креста Господня 27 сентября 2014 года.

0: Летопись. Это такой особый эпистолярный жанр, который представляет собой погодовую и достаточно подробную запись происходящих событий. Запись событий каждого года в летописях обычно начинается словами «в лето такое-то». Отсюда и название «летопись». Кстати, так издавна повелось, что летописцами чаще всего были монахи. Вспомним хотя бы насельника Киево-Печерского монастыря Нестора, прозванного летописцем. Его руке, а затем и продолжателям его труда, принадлежит небезызвестная повесть временных лет. В этой программе мы перелистываем страницы монастырских летописей. И сейчас речь пойдет про славную историю одной из обителей Нижегородской земли.
1: Мужской монастырь в честь Владимирской иконы Божией Матери. Село Аранки. Аранский Богородицкий мужской монастырь.
2: Нижегородская область, Богородский район, село Аранки. Это улица Почтовая, дом номер 2. Это наша сегодняшняя точка на карте. Вокруг здесь тишина, покой, светлые, с легкой желтизной стены святой обители и очень высокая колокольня. Вот она, почти в центре монастыря. Чуть правее, если смотреть со стороны центральных врат. Внутри ласкающий взгляд зеленоватые добротные постройки. Ну и, конечно, храмы с золотыми куполами, величественно смотрящими в небо. Это Аранский Богородицкий мужской монастырь. Святое место с богатейшей историей. Здесь мы сегодня побываем и снова перелистаем страницы монастырских летописей. С Богом!
0: История Аранского монастыря уникальна. При этом она достоверно описана в самых разных письменных источниках, начиная со старинной рукописи под названием «Повесть о создании монастыря близ Аранского поля на Славянской горе». Эта рукопись составлена безызвестным монахом в 1662 году. Ну а еще в 1851 году в Москве была издана книжка иеромонаха профессора Макария Миролюбова «Описание Аранской Богородицкой пустыни». Кроме того, в 1871 году вышла книжка иеромонаха Гавриила «Описание Аранского Богородицкого первоклассного монастыря». Место, на котором была основана пустынь, впоследствии ставшая первоклассным монастырем, до ее устройства называлась Славенова гора и была окружена с восточной стороны непроходимым лесом. После того, как был расчищен лес и распахана земля, место это стали называть Аранполе. Это от старославянского «арати», то есть «пахать», или «аранки», а пустынь, соответственно, стала называться «Аранской». Помимо непроходимого леса, это место было окружено обитавшей там мордвой, которые устраивали свои мольбища и приносили кровавые жертвы языческим богам. Здесь Пресвятой Богородице угодно было осветить своим присутствием место и избрать себе его в постоянное жилище для просвещения мордвы, которая потонула во мраке язычества, и для избавления этой земли от бед и напастей. Продолжит рассказ экскурсовод паломнического центра Нижегородской епархии Марина Дружкова.
3: После революции из более чем 200 насельников монастыря осталась только четвертая часть. Все, без исключения, церковные и монастырские земли были национализированы. О чем и было сделано соответствующее распоряжение. И в обители наряду с насельниками стали размещаться различные, вновь созданные советской властью организации и учреждения. По официальным данным, в последний год существования монастыря, это 1928 год, здесь проживало 11 иеромонахов, 3 иеродиакона и 5 иноков. Аранский Богородицкий монастырь был основан в 1634 году нижегородским вотчинником, дворянином Петром Андреевичем Глитковым, впоследствии схимонахом этой обители Павлом. Прослужив на военной службе и получив чин военного, затем он вышел в отставку и поселился в своей вотчине в селе Бачеево. Сейчас это Богородский район, а тогда Горбатовский уезд. Петр Андреевич был глубоко религиозным человеком, полностью удалился от мира и занимался хозяйством и воспитанием своих трех сыновей. Известно, кстати, что он особенно почитал Владимирскую икону Богоматери, которая находилась в Успенском Московском соборе. Его вера еще более укрепилась, когда он, тяжело заболев в 1629 году, на себе испытал ее благодатное действие. И тогда Глитков через протоиерея Успенского собора Кондратия заказал живописцу Григорию Черному точный список со знаменитой московской чудотворной иконы Богоматери Владимирской. С той поры чудотворной иконы Богоматери Владимирской Аранской является главной святыней монастыря.
0: Есть такая история. В 1634 году, на пятой неделе Великого Поста, Галитков слышал во сне повеление поставить церковь на горе. Все дни Великого Поста он провел в воздержании и молитве, а в субботу, на святой неделе, отправился на поиски той горы, которую видел во сне. По пути к Арано-Поле он пробирался лесом и увидел на той самой Славиновой горе огонь. Предполагая, что у костра находятся люди, Галитков направился туда, но он не увидел людей, а увидел сияние, столпом восходящее к небесам. И он понял, что Богоматерь своими чудесами подает ему знамение, и он нашел то место, которое представлялось ему во сне. Вслед за этими событиями отправился Галитков в Москву за благословением на строительство здесь храма в честь Владимирской Богоматери. Явившись к патриарху Иоасафу, он подробно рассказал ему обо всем произошедшем и попросил грамоту на сооружение храма на Славянской горе. Святейший патриарх дал свое архипастырское благословение на это богоугодное дело. И в скором времени на горе, на месте строительства будущего храма, был установлен мраморный крест.
3: Первый деревянный храм был построен в течение 2-3 месяцев и освящен в 1634 году. Сюда же, в новую церковь, была принесена чудотворная икона. Вокруг храма было построено несколько деревянных келий, в которых, по сообщениям древних актов, устроились на жительство 8 боголюбивых старцев во главе с иеромонахом Феодоритом, который отправлял в храме перед образом Владимирской Божьей Матери божественную службу. Сам же основатель нового монастыря Петр Галитков оставался жить у себя в имении, но по-прежнему всячески способствовал устройству Аранской пустыни. С этого времени от чудотворной иконы Богоматери Владимирской стали изливаться многочисленные чудеса, привлекавшие в обитель множество верующих для поклонения и возношения перед ней своих молитв.
0: Вот так появилась и стала утверждаться молитвенная жизнь в этих заповедных диких местах. Однако, как часто бывает, при всяком истинно богоугодном деле всегда возникают искушения и трудности. Это часто и является показательным к тому, что дело благое, и его непременно нужно продолжать, несмотря на все препятствия и преграды. Но подробнее об этом в следующих выпусках нашей программы.
4: Монастырская летопись.

0: В начале было слово.
1: Посыпать голову пеплом.
2: Быстро в обе он руки, схвативший нечистого пепла, голову всю им осыпал и лик осквернил свой прекрасный.
1: Так Гомер в «Илиаде» описывает скорбь, которая охватила Ахиллеса, когда погиб в бою его лучший друг Патрокл.
2: В те торжественные минуты, когда общество, как один человек, посыпает голову пеплом и объявляет себя несостоятельным, все представляется возможным и естественным.
1: Как будто бы про наше время писал Салтыков-Щедрин 150 лет тому назад. Выражение «посыпать голову пеплом» означает предаваться крайней скорби по случаю какой-либо утраты, бедствия, печали или разочарования, сожалеть о своих неверных поступках. Синонимом его является другое известное выражение – «рвать на себе волосы». Образ восходит к Библии, где описывается обычай евреев посыпать головы пеплом во время траура или по поводу какого-нибудь несчастья. Пепел – прах земной, из которого создан человек и в который он превращается после смерти. Поэтому посыпание пеплом головы означает самоуничижение человека перед лицом Бога и напоминание самому себе о грешности. Этот обычай был свойственен и другим народам Юга и Востока. Язык сохранил нам следы того времени, когда наши предки так вели себя в горе и отчаянии. Выражение «посыпать голову пеплом» встречается во многих текстах Ветхого Завета. В книге Исфири говорится: «И царица Исфирь прибегла к Господу, объятая смертной горестью, и, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования, и вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою».
0: Вначале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

Белла Барток. Дивертисмент для струнного оркестра. Барток – великий венгерский композитор, собиратель и исследователь музыкального фольклора, один из классиков мировой музыки. Искусство Бартока-композитора поражает сочетанием резко контрастных начал, первозданной силы, раскованности чувств и строгого интеллекта, динамизма, острой экспрессивности и сосредоточенной отрешенности, пылкой фантазии, импульсивности и конструктивной ясности. Музыковеды замечают, что Бартоку, тяготевшему к конфликтному драматизму, далеко не чужда лирика, то преломляющая простоту народной музыки, то тяготеющая к философской углубленности. Соединяя фольклорный мелос с приемами музыкального авангарда, Барток стал одним из наиболее глубоких и влиятельных новаторов музыки XX века. 64 года жизни Бартока пришлись на эпоху величайших потрясений в истории человечества и его родной страны – Венгрии. Без преувеличения это было время, когда делом исключительной важности стало утверждение идеалов гуманизма, противостояние обесчеловечению общества. В этом смысле жизнь и творчество Бартока – высокий нравственный пример мужества и благородства человека, мастера, композитора, труд которого делал людей добрее и душевно чище. Поэтому и соприкосновение с его художественным миром имеет огромное значение для всех, кто осмысливает путь, которым прошло человечество в своем непростом развитии.

шесть струнных квартетов Беллы Бартока – одни из самых выдающихся образцов квартетной литературы 20-го столетия. Музыковеды сравнивают стиль Бартока со стилем последних квартетов Бетховена. Во всем свобода, импровизационная произвольность мелодического мышления, афористичность кратких тем формул. Подчеркивают и другие влияния – Баха, Дебюсси, раннего Стравинского. Однако нет у Бартока реминисценции и стилизации, всюду глубоко индивидуальная бартоковская образность. И здесь и философские размышления, и неожиданные прорывы в мир народно-песенных образов. Квартеты Бартока представляют различные этапы творческих исканий композитора. В первом квартете лучшие стороны оригинальнейшего дарования Бартока – свежесть мысли, рельефность, почти зримая осязаемость образов, сочетание глубоко личного начала со смелым притворением крестьянского фольклора. Во втором квартете, сочинении времен Первой мировой войны, прослеживается перелом в творчестве композитора, тяга к сгущенной, остро-диссонантной сфере. Один из крупнейших музыкантов XX века, представитель французского искусства, композитор, дирижер Артюр Анигер вспоминал: «Второй квартет Бартока мы играли с Листа после его появления. Хотели было вовсе отказаться от него, ибо сочинение действительно трудное, но оно заинтересовало нас в высшей степени».

конец 20-х, начало 30-х годов 20 века, время, когда Белла Барток приходит к наивысшей творческой зрелости. Это пора создания его самых совершенных оригинальных произведений. Касается это и струнных квартетов 3-го, 4-го и 5-го. Особенно это относится к их инструментовке. Трудно найти еще в камерно-инструментальной музыке образцы столь же изобретательного и многообразного применения смычковых инструментов. Третий квартет – один из наиболее сложных, экспериментальных сочинений композитора, самый короткий и концентрированный из всех бартоковских квартетов. В этом сочинении Барток отказывается от тональности. В этом плане можно говорить об определенном влиянии школы Арнольда Шонберга. Немецкий музыковед и философ Теодор Адорно называл третий квартет кульминационным пунктом творчества Бартока. Другие исследователи писали о бесповоротном разрыве Бартока с романтизмом. Тем не менее, третий квартет содержит в себе заметные следы влияния любимого Бартоком венгерского фольклора. И без сомнения, это одно из наиболее экспрессивных произведений в квартетной литературе.

1929 году Белла Барток гастролировал в СССР. Он посетил Москву и Ленинград, где его сочинения были встречены с большим интересом. В это время он продолжал и активную научно-фольклористскую работу. С 1934 года Барток занимался фольклорными исследованиями венгерской

Академии наук. В конце 30-х годов политическая обстановка сделала невозможным дальнейшее пребывание Бартока на родине. Его решительные выступления против расизма и фашизма стали причиной непрерывной травли музыканта. Шестой струнный квартет – последнее сочинение, написанное Беллой Бартоком в Венгрии. Композитор навсегда покидал родину, не надеясь на возвращение. В трагических настроениях квартета отразились мучительные переживания автора, вызванные началом войны. В партитуре вязкая полифоническая ткань, нарочито изломанный или причудливо ползучий рисунок тем. Лирический герой Бартока после ужасающего столкновения с чудовищными силами механизированной агрессии и торжествующей пошлости остается наедине со своими тягостными рефлексиями. Быстрые восходящие фазы главной темы первой части проносятся капризно и легко, как фантастические тени. А в побочной возникает венгерское песенное начало, как отголосок тоски по родине. Вторая часть – это марш, полный острых пунктирных ритмов, которые сменяются эпическим плачем о бедствиях народа. Мотивами тихой умиротворенности, грустного размышления пронизана финальная часть последнего бартоковского квартета.

В 1940 году Белла Барток бежал из Венгрии от фашистского режима Хорти. Последние 5 лет своей жизни он провел в Соединенных Штатах Америки. Вписаться в американский образ жизни 60-летний Барток по большому счету так и не смог. По свидетельству одного из современников, оказавшись в США, Барток упустил возможность заручиться похвалами и рекламой со стороны какой-либо группы. Его застенчивость и любовь к уединению не способствовали возникновению вокруг него откликов прессы. Он не проповедовал никаких направлений, не изобретал лозунгов, не присоединялся к последней моде. Основным источником существования Бартека в Америке стала научная работа с коллекциями фольклорных записей при Колумбийском университете. Так продолжалось до 43-го, но договор с университетом продлен не был, наступило безденежье. Барток тяжело заболел, но в это время он создал ряд замечательных сочинений. Так, в 1943 году он написал концерт для оркестра. Это сочинение было создано по личной просьбе Сергея Кусевицкого, русского эмигранта, музыканта, композитора, руководителя Бостонского оркестра. И первое исполнение концерта состоялось в декабре 1944 года. Пятичастный концерт, подчеркивают музыковеды, это в сущности симфония. Концерт написан для большого оркестра. Это сочинение, название которого указывает на значимость концертных состязательных отношений между инструментами, содержит массу соло практически для всех инструментов и групп. Смены темпов, метра, ритмов в партитуре происходят ежесекундно. Как замечают исполнители, Барток ставит перед ними труднейшие задачи. Инструменты либо поочередно солируют, либо вступают в диалог. Тромбон перекликается с флейтой, группа струнных с кларнетом. Солируют то малый барабан, то фагот. Мы слышим пассажи флейты. 2 арфы мягко и гармонично звучат на фоне струнных. Солирует звонкая флейта пикколо. Угрожающе звучат литавры. 3-я часть концерта – элегия. Это трагический поминальный плач о родине – Венгрии. А венчает это построение жизнеутверждающий танцевальный финал в традициях Бетховена и в народном духе. Концерт для оркестра Беллы Бартека – одно из величайших творений не только самого композитора, но и всей мировой симфонической музыки.

0: Пространство музыки. Вы слушаете радиообраз.
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
2: Родные места.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
4: Слушайте радио «Образ» в Павлове на 106.7 FM.

0: Билбаш. Обитель, где поет душа. Есть в Кавернинском районе известное село под названием Билбаш. Там сейчас действует архиерейское подворье Городецкой епархии, а в прошлом там находился Троицкий Билбашский женский монастырь, основанный еще по указу Петра I в 1708 году. Целью создания монастыря было обращение раскольников-старообрядцев в единую православную веру. Началось все с того, что в бесконечных керженских и чернораменских дремучих лесах, стоявших сплошной стеной от приволжских лугов до холодных берегов Беломорья, западной частью которых является Кавернинский район, возникли недалеко друг от друга два скита, которым руководили старообрядцы-поповцы Артемий Иванов и Иван Дмитриев. Началу обращения заволжских раскольников положил иеросхимонах Иоанн Попов, первоначальник Саровской пустыни. Своим поучительным примером христианской любви и кроткой снисходительности к заблудшим отец Иоанн обратил в официальное православие старших раскольничьих скитов, монаха Филарета и Ивана Дмитриева, ставшего впоследствии иеромонахом Иосафом. На территории монастыря в разные годы были построены три храма во имя Святой Живоначальной Троицы, это 1725 год, введение во храм Пресвятой Богородицы, 1731, и нерукотворного образа Спасителя, 1815 года постройки. Храмы строились на средства благотворителей, кинешмской купчихи Клеопатры Васильевны Талановой, нижегородской купчихи Анастасии Андреевны Извольской, шуйского купца Дмитрия Корнилова. Также здесь располагались здания монастырских келий, дом игумени, трапезная, монастырские и другие постройки. Был разбит большой сад. У монастыря были большие земельные угодья, пасека, две мельницы, запруда, скотный двор, конюшня. В 1921 году, во время сильного голода, здесь был организован детский приют. Для детей местных жителей организовывались благотворительные обеды. Однако вскоре после установления советской власти в 1924 году Троицкий женский монастырь был закрыт. На территории монастыря длительное время находились дом культуры, колхозные мастерские, склады, пекарня, детский сад. А еще задолго до революции обитель получила известность благодаря уроженке Макарьева, блаженной Елизавете. Она юродствовала, обладала чудесным даром прозорливости. Услышать ее приходило немало людей. Похоронена блаженная у алтаря Троицкого собора. В рамках поездки в эти благословенные места с паломническим центром Нижегородской епархии вы сможете побывать на могилке этой почитаемой блаженной. Также можно будет сходить на божественную литургию, помолиться у знаменитой иконы Покрова Пресвятой Богородицы, поклониться мощам 35 святых угодников Божиих, принять участие в экскурсии по территории подворья, посетить краеведческий музей. Во время трапезы попробовать различную натуральную монастырскую продукцию. Затем вас ждет переезд на святой источник. Он находится в 85 километрах от подворья. Это в Городецком районе. Там, за селом Белоглазовым, с давних пор славится святой ключ в честь святителя Николая Чудотворца – Николин ключ. Здесь была явлена его чудотворная икона. На источнике в стиле русского деревянного зодчества построена часовня, в которой и находится сам ключик, огороженный срубом, где можно набрать святой воды. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Протоиерей Алексей Лесняк. «Кровная родня». Читает народный артист России Александр Панкратов Черный.
1: На страже. В час, когда утренняя смена прошла на комбинат, а ночная еще не выходила, на проходной делается тоскливо. Охранник Гена Мохов, бывший прапорщик, со своим напарником-стажером потягивает чай и таращится в окно. Чай черный, осень за окном желтая. Над рекой белый факел нефтехимкомбината выдыхает в серое небо тяжелое малиновое пламя. Все кроссворды в мире разгаданы, все анекдоты рассказаны. В такие минуты хочется чего-то такого... Но ничего такого не происходит. Часы электроника светят зеленой тоской. Уборщица бабка Шура трет окно проходной снаружи. «Скучно», — вздыхает охранник Мохов. И стажер тоже вздыхает. Но вот в неурочный час скрипнула дверь, и к турникету направился невысокий человек. Нелепое пальто, дурацкая шляпа, темные очки и портфель. Развеселили Геннадия. Он подбегнул стажера и преградил человеку путь. «Куда?» Человек кивнул в сторону комбината. «Туда!» И попытался пройти. Гена растопырился. «Пропуск!» Человек приподнял очки, вгляделся в охранника. Промямлил. «Мне надо!» И снова попытался продвинуться, но Гена стоял скалой, и человек в эту скалу уперся. «Мне надо! Пропустите!» «Хе!» — усмехнулся страж. «И мне надо!» — указал на стажера. «И ему надо!» — хоть он и без шляпы. «И той бабке за окном надо!» «И поэтому у нас есть пропуска!» «А у тебя есть пропуск?» Человек озадачился и полез в портфель. Он там рылся и все бурчал. Где же он? Был же. Куда же он? Потом проверил карманы, но так ничего и не нашел. Впрочем, в кармане нашелся бумажник. Человек вынул купюру, протянул охраннику. Но Геннадий покачал головой и указал человеку на дверь. Посетитель еще больше озадачился. «Ну...» — оценивающе оглядел охранника и вышел. Гена высунулся следом и узрел, как потешный человек несет свой портфель вдоль забора в сторону четвертой проходной. Мохов обернулся к напарнику. «Видал? Клоуна. На четвертую пошел». Бледный напарник дрожал, протягивал Геннадию свернутую валиком многотиражку, которой раньше били мух. Гена развернул валик и оторопел. С черно-белого оттиска сквозь размазанных насекомых на бывшего прапорщика Мохова глядел этот самый человек, правда, без пальто, маскирующих очков и шляпы. И выглядел он здесь незабавно, потому что это был директор комбината, так гласила надпись. За окном, крестясь на трубу цеха полистирол, сокрушалась набожная бабка Шура, которая все видела. Мурашки пробрались под униформу Геннадия, забегали по спине. Мурашки свербили под форменной бейсболкой, щекотали под ремнем, на котором болталась кобура с сигнальным пистолетом. Мохов не признал собственного директора, хотя видел его на трибуне ДК, видел по телевизору, в местных новостях. Да мало ли где видел. Но чтобы здесь, на рабочей проходной, такого еще не бывало. Всевидящий глаз камеры пялился с потолка. Это был позор. Вскоре повалила отломавшая свое ночная смена. Охранник Мохов возвращал труженикам пропуска, а сам страшился взглянуть их лица. Вдруг они уже прослышали о его конфузе. Здесь на комбинате слухи расползаются быстро. Стажер паник. Гена ждал, что вот-вот зазвонит телефон. Его вызовут в отдел кадров, где пристыдят и уволят. Но телефон молчал. Когда ночная смена погрузилась в вахтовки и убыла, к сторожам пошла погреться уборщица бабка Шура. В далекие сороковые она этот комбинат строила. мобилизовалась из деревни, жила в палатке, месила бетон, потом у станка. Так и прожила. Из уважения старушку-ветераншу на пенсию не списывали, но кроме тряпок ей давно уже ничего не доверяли. Ее вот никогда не уволят, позавидовал Мохов. Стажер предложил бабушке чаю, высыпал на стол пряники, налил чаю своему шефу, себе, сел на подоконник и принялся хлебать. Геннадий по привычке сразу набил пряниками рот, но аппетита не было. Старушка огляделась и, не найдя образов, принялась креститься на монитор охранной системы. «Бабшур, ты видала, как я с директором?» — спросил Мохов. Уборщица кивнула. «Рассуди по справедливости. Я прав?» «По справедливости прав», — глядя в чашку, согласилась бабушка. «Только не по-людски это. По-людски-то поговорить бы, расспросить». Геннадий оправдывался. «Бабуль, у меня инструкция. Ты ведь тоже свои заповеди это... того... значит, тоже инструкцию соблюдаешь, правильно?» Старушка поставила половиненную чашку и вздохнула. «Правильно. Зачем тогда инструкция, если с каждым вошкаться? Правильно?» — утешался Мохов. И бабка согласилась. «Правильно. Только когда б тебя самого, дубинушку, по инструкции да по справедливости погнали, тебе б не понравилось. Как это? А так. Вон у тебя написано: за курение штраф 1000. Ты раз 5-то уже с утра покурил? Выкладывай за все разы. Пожарники тебя в камеру видят и молчат, потому что вникают, скучно тебе, вот и по-людски. А если каждый станет курить, комбинат полыхнет, а с ним полгорода». «Ерунда какая-то», — удивился Мохов бабушкиным познанием и покосился на камеру. «Хотя что-то в этом есть». «Есть, есть. Заставь дурака Богу молиться. К людям подход нужен». Геннадий не ожидал от старушки таких речей. Удивился. И решил бабусю подразнить. «Бабшур, а это у вас еще из деревни, чтоб перед едой молиться, да? А как же не молившись-то?» — ответила старушка и отхлебнула из чашки. «В глухомане что, все так? Молятся-то?» — не поняла бабка. «Нет, не все. Люди только». Гена оторопел от бабкиной остроты. Он хотел было как-нибудь съязвить в ответ. Принялся мычать, перебирать в уме шуточки про старух. Но тут зазвонил телефон. Мохова вызывали к директору. Он заволновался, поправил кобуру и шагнул за дверь. Уборщица допила, отправилась стереть окно. Стажер ополоснул чашки, покосился на часы, уселся и развернул газету с начатым кроссвордом. По горизонтали спрашивалось про рыбу семейства карповых. Выходило, что начинается эта рыба на К, а заканчивается на Ась. Стажер наморщил лоб, принялся грызть карандаш, но на «К» из всех рыб вспоминалась только камбала и почему-то катаракта. Эх, а шеф эту рыбу с наскока бы уделал. Нефтехимкомбинат, как всегда, гудел и дымил. Шло время, день угасал. Вот уже стажер самостоятельно запустил ночную смену. Скоро дневная потянется к выходу, а Мохова все нет. Злосчастная рыба семейства Карповых совсем изъела мозг стажера, когда хлопнула дверь, и проходная озарилась улыбкой пьяненького Геннадия. «Что я говорил?» — пропел он напарнику. «Инструкция!» — и прищелкнул пальцами. Бабка по-прежнему терла снаружи окно. Мохов расплющил о стекло физиономию и прокричал так, чтобы на улице слышала. «Во! Инструкция!» Извлек из нагрудного кармана конверт и помахал им из-за стекла перед носом уборщицы. Потом обернулся к стажеру. «Видал? Маринуюсь в приемной, не знаю уже, что и думать. Наконец вызывают, вхожу, а он довольный. Запись с камеры показал. Вот, говорит, какой ты у меня боец. Взяток не берешь, говорит. И все по инструкции. А это он нас проверял. Сказал, что На день химика грамоту выпишут. А пока вот, Гена помахал конвертом. Премия. И коньяку налил. Сам. От Гены действительно тянуло коньяком. А с четвертой всех уволил. Напарник заерзал на стуле, закряхтел, а Гена снова помахал бабке в окно своей прибылью. Но бабка не глядела. Бабка в сотый раз намыливала тряпку. Ее старенькая голова мелко тряслась. Охранник Мохов приосанился, вдохнул, расправил плечи, потянулся. Истома растеклась по жилам. Нет, определенно в этой жизни что-то есть. И радость есть, и сюрпризы, и, главное, есть справедливость. Гена сунул конверт в нагрудный карман, похлопал по карману, ощутил возле сердца тепло. Скоро через его Генину проходную пойдут люди. Много людей. И относиться к ним с подходом совсем не требуется. Теперь-то уж это ясно. Будет возвращаться со смены жена. Гена выхватит конверт и при всех повертит у нее перед носом. Будет сюрприз. И все увидят, какой он молодец. И пусть видят. А жена похвалит. Потом, дома. Комбинатские трубы и установки зажигали рубиновые маячки. Часы на проходной зеленели ярче. Счастливый день завершался. А так хотелось, чтобы он не заканчивался. Вскоре на выход потянулись уставшие дневные рабочие. Вот катится толстенький бригадир транспортного цеха, ноги колесом. Вот тянется перепачканный, как галоша, монтер из цеха мазут. Неплохой, кстати, мужик. Вот едва волокутся Мардан Шаймарданов и Рафик Абдрафиков, операторы с производства «Синтеспирт». Они громко уважают слесаря Гарифуллина, который повис на их плечах и сам уже больше уважать не в силах, а только ворочает глазами. К турникету выстраивается очередь. Мохов цветет. Выдает пропуска, отмечает в журнале. Народ тянется к домам, к семьям, к ужину, к чаю. Все идут. В мире все куда-нибудь идет, и потому повсюду порядок. Надо только знать, кого пропустить, а кого нет. А на это и есть инструкция. Вот, наконец, и жена. Она завхоз строительной бригады. Женщина соразмерная. Геннадий обрадовался, сунул пальцы за конвертом и только тут заметил, что пуговицы на плаще жены подозрительно разъезжаются. Гена попридержал руку с пропуском и уставился на нее. Она загадочно подмигнула. Потом, мол, все объясню. И поманила рукой. «Давай уже пропуск». Гена смотрел на жену и ничего не понимал. За ее спиной волновалась очередь. Жена расстегнула верхнюю пуговицу, и Мохов увидал под плащом старый спецовочный ватник. Она наклонилась к охраннику и прошептала. «Ватник, списанный вот на рыбалку тебе». «А у меня...» Замялся Гена и нащупал пальцами конверт. Он хотел сказать «сюрприз», но тут его... Оконьяченный взгляд скользнул по всевидящей камере, и вместо сюрприза он отрапортовал. «Инструкция!» «Все верно. Инструкция!» Перед охранником стояла не жена, перед ним стояла расхитительница. И эта злодейка тянула преступную лапу к пропуску. В очереди послышался ропот. Гена подбросил пропуск жены своему стажеру. А лиходейке скомандовал «назад!» «Ты чего, Ген?» — удивилась жена и сделала шаг к турникету. Бывший прапорщик выхватил сигнальную беретту, передернул затвор. «Назад! Не положено! Инструкция!» — и поднял оружие. Жена оскорбилась, выпятила губу, сделала шаг навстречу непримиримому стражу. И напрасно. «Предупредительный!» — взвизгнул бывший прапорщик Мохов и бабахнул в потолок. Звонкая гильза запрыгала по бетону. Глаза защипал едкий пороховой выхлоп, зазвенело в ушах. Народ попритих, а в очах расхитительницы показались слезы. «Инструкция, говоришь?» Она расстегнула плащ, стянула с себя списанный мужской ватник и швырнула его в физиономию сторожа. «Вот тебе инструкция, подавись! Злодейка схватила Мохова за грудки, тряхнула и отбросила прочь. Гена отлетел, но устоял. «Придешь домой, я тебе покажу инструкцию. Чтоб ни на кухню, ни к спальне, ни на шаг. Дубина, остолоп, инструкция!» И жена выскочила за проходную. Очередь оскалилась и загоготала. Гоготал перепачканный, как галоша, монтер из цеха мазут. Гоготал округлый бригадир транспортного цеха. Гоготали все. А Мардан Шаймарданов и Рафик Абдрафиков, операторы производства «Синтез-спирт» не гоготали. Они молча сурово кивали. Они били себя в грудь. Они уважали охранника Мохова. Вот уже над Белой проснулся золотой месяц. Часы электроника изумрудно зеленеют, показывают, что дежурство скоро окончится. Бабушка Шура в свете фонарей все трет и трет оконное стекло. Трясется ее старенькая голова. Геннадий вручает рабочему классу пропуска. Геннадия похлопывает по плечу, острят и хихикают. У Геннадия горит лицо. Где-то глубоко-глубоко, в недрах его военизированного сознания, зарождается смутное подозрение, что кое-какие поправки в его инструкции, кажется, все-таки не помешали бы. Вот только какие! И тяжелое малиновое пламя факела отражается в холодной реке.

Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесника «Кровная родня» в исполнении народного артиста России Александра Панкратова-Черного. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Поговорим о наболевшем на «Радиообраз».
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Напоминаю, телефоны прямого эфира для тех, кто привык обращаться к нам в редакцию и звучать во всеуслышание. Пожалуйста, номер телефона 246-73-88. 246-73-88. 88. Для тех, кто довольствуется письменным форматом через МАКС, номер телефона 902-302-84-44. 902-302-84-44. Впереди ставим восьмерочку или плюс 7 для полноты комплекта. Тогда все дойдет. Нынче планшет у меня под руками. За прошлый раз извиняюсь, он был разряженный, и мне его чего-то не принесли вовремя. Такая история получилась. Сегодня я, так сказать, во всеоружии, поэтому совершенно свободно, кто пользуется Максом, можете мне присылать свои вопросы вот сюда на планшетный компьютер. Остальные же все, как я уже сказал, звоним в редакцию. Там тоже вас вместе со мной все с нетерпением ждут. Ну что ж, дорогие мои, я думаю, кто-то там с прошлого раза чего-то оставил, кто-то с новыми какими-то вопросами подошел. Кстати, я не знаю, в прошлый раз, может быть, тоже пытались отправить. Ну, что-то тут непрочитанных сообщений нет. Он тут отцу Владимиру только, я вижу, Евгений писал. Ну, в общем, пишите, звоните, я жду, чтобы наша программа была живой и интересной. Ну, а я хочу, немного, так сказать, заглядывая вперед, предложить вам, ну, как сказать, анонс не анонс, но тем не менее. Значит, давным-давно был разговор, и вроде бы вы отозвались, звонили, сказали, что да, интересно, нужно, хотелось бы, начальство тоже поддержало, но это было давно, несколько месяцев, там, может быть, до полугода назад. Но у меня никак не доходили руки. Теперь вроде бы как руки дошли. То есть в скором времени, как я пообщаюсь с начальством, решим, когда, возможно, выйдет новая программа моя, которую я назвал «Приидите, поклонимся». Правда, пока еще не утвержденное название, это мое, так сказать, рабочее. Может быть, я наложился на кого-то еще, я просто не знаю, может, еще какая-то там программа есть с таким названием. Ну, мне вот это вот так на душу легло, «Приидите, поклонимся». Это будет, скажем так, литургика для начинающих, где я постараюсь разъяснить все смыслы основные, что такое храм, почему такое храм, где, что и как стоит, почему алтарь, почему притвор, во что одеваются священнослужители, архиереи, священники, диакона, почему ходят так, а не эдак, для чего, куда, что кадят, и литургию, как она есть от начала до конца, что каждое действие, что каждое песнопение обозначает. Вот в таком ключе будет эта программа. Каждый выпуск планируется с хронометражом где-то 10-12 минут. Вот, пока для начала скажу вам это. Когда пойдет, не знаю, потому что я еще с начальством не виделся, не могу сказать точно, но было время, говорю, когда, помню, всех это интересовало и решили, что как бы надо это делать. Так что вот, начинаю это дело. Точнее, начал. Два выпуска у меня уже готовы, нужно только записать и обработать. Вот, где там все-таки вещание будет место, туда, я думаю, и вставят, если все пройдет хорошо. Так что вот, ожидайте, Бог даст, скоро выйдет, приедите, поклонимся. Ну, или как-то по-другому назовут, если уже такое есть. Если нет, то вот, еще раз говорю, рабочее название, приедите, поклонимся. Так, вот, пришло первое сообщение, первый вопрос. Задает его Михаил. Так, Михаилу прощения просим. Это вопрос был через Макс направлен, а пришел телефонный звонок. Так что у нас, как говорится, традиционно в приоритете телефонные звонки, потому что Макс никуда не убежит. Так что слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Батюшка Олег, здравствуйте, раба Божья Ольга.
2: Спасибо, Господи.
3: Праздником вас, крестовоздвижение.
2: Спасибо, Господи.
3: Вот у меня такой вопрос в продолжении прошлой темы. Тема очень важная, затронул Михаил, радиослушатель, по поводу воцерковления детей. Это все, да, верно, родители, да, должны воцерковлять сами. Но у меня всегда был такой вопрос, вообще для меня это загадка, как это работает. Например, в совершенно атеистической семье рождаются дети верующие. Сейчас, кстати, это очень много таких. И наоборот, совершенно абсолютно верующая семья, вот у меня второй вариант, и дочь у меня неверующая, вот 37 лет, сама детей имеет, никак с Богом не познакомится. Абсолютно, мы молились, ходили в храм, я с нее всю жизнь молюсь, но никак не познакомится. И моя небесная покровительница Ольга, тоже пример, вот она была верующая, православная, христианка, а сын у нее, Святослав, был язычник, так, по-моему, умер язычником. Потом святитель Лука, фильм великолепный, я смотрела про него, тоже, по-моему, дети были у него неверующие. Вот как это работает, вообще, почему так это бывает, что вот в жизни все как-то не всегда так, как вот должно быть, да, конечно, родители, понятно, и вот у них предмет такой, разговор о важном, у меня вот внучка в 11 лет, в 5 классе, спрашиваю, о чем, вот мне это очень интересно, о чем там говорят. Ну, понятно, что это там сейчас об информационной гигиене, как не попасть, значит, не стать жертвами мошенников. Это все нужно, конечно, но не все время, каждый раз об одном и том же. Действительно, вот правильно Михаил затронул тему, ну, хотя бы раз в месяц. У нас Бог даже в Конституцию внесли, у Господа. У нас православный наш президент, почему раз в месяц не прийти к батюшке вот на этот именно разговор о важном? Мне кажется, это очень важная тема. И неужели ему запретят? Вот просто спасибо, Господи.
2: Опять вспомню Высоцкого. Ответ ужасно прост, а ответ единственный. У нас внесли в Конституцию эту фразу, которая напечатана на однодолларовой бумажке. Только на русском языке. In God we trust. Мы верим в Бога. Ну, хорошо. Но почитаем дальше. Россия — это светское государство. Вот и все. Далее продолжается. При всем при этом ни одна из религий не может считаться основной. Все имеют равные права и равные возможности. Если мы начинаем говорить о том, что вот надо бы, чтобы пригласили в школу священника, начинают говорить, а почему не имама, а почему не раввина, а почему не ламу, почему? У нас все религии равны, поэтому давайте приглашать всех тогда. А ребенок пусть разбирается и выбирает, куда ему идти. И пусть все свое вещают. Вот что получится. Это с одной стороны. Мы не можем идти против основного закона государства. То, что я процитировал. Но, опять же, декреты 18-го года, которые были Владимиром Ильичем Лениным подписаны, тоже у нас никто не отменял, что церковь отделена от государства, а школа от церкви. И это по сей день живет и побеждает. И как вы собираетесь против основного закона идти? Есть исключения, согласен. Есть православные гимназии, есть православные школы, но они четко позиционируют себя вот на этом месте. Поэтому у кого в семье есть желание вот в этом направлении идти и своего ребенка в этом направлении развивать, да, как говорится, милости просим, двери открыты. Другое дело, не все туда поместятся, возможно, кто хочет. Но так или иначе, если, как говорится, подсуетиться, можно так или иначе туда попасть. Это первый момент. Второй момент. Что касается верующих детей у неверующих родителей. Вы говорите, неверующая атеистическая семья. Пардон, вы забыли, что семья не только из папы и мамы состоит. Есть еще дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки. Есть еще и живые, и мертвые. Но только мертвые они для нас, а у Бога, как сказано, все живы. И их молитва, в конце концов, если уже говорить о том, что вот бабушки и дедушки не здесь, не на земле, хотя если говорить о детях малых, то, как правило, бабушки-то и дедушки все живы. Там, если только, как говорится, по пьянке под машину не попал дедушка. А так все живы, как правило. И в определенном проценте кто-то из них из какой-то семьи, либо со стороны отца, либо со стороны матери, кто-то там, бабушка или дедушка, все равно будет так более-менее верующим человеком. А скажите, пожалуйста, кто в 100% случаев не отдавал своего ребенка своим родителям, бабушкам и дедушкам, то бишь на временное содержание? Пока сами заняты какими-то своими делами. Я думаю, таких единицы, а то и меньше. Проценты от единицы. И когда ребенок попадает в эту среду, он знакомится с этим, так сказать, форматом бытия, что еще есть и другие формы жизни на земле, а не только как его папа и мама в атеистическом раскладе. И получается, что у ребенка на фоне вот этого вот атеистического круга общения у родителей появляется нечто новое, интересное, которое он встречает не сильно часто, и ему это дают порционно, понемножку, и это его начинает привлекать. И постепенно, потихоньку в атеистическом

обратно и рыбаки, и лесорубы из других селений. При этом, по легенде, они чувствовали благоухание и ощущали на том месте некую таинственную и непонятную радость. Монастырь был основан в середине 17 века схимонахом Мефодием. Он поселился недалеко от реки Лух, построив себе в зело густой чащи келью. Как гласит летопись, Мефодий был муж святжитцем, прозорлив и пророческого дара исполнен. В скором времени пустынное уединение старца было нарушено двумя иноками. Это были Варлаам и Макарий из села Пурих, которое в это время являлось вотчиной князя Дмитрия Пожарского. Эти иноки, испросив разрешение у Мефодия построить рядом с его келью свою, начали подвижническую жизнь. Вскоре старец Мефодий отправился в Москву к патриарху всея Руси Иосифу, который благословил Мефодия на строительство и освящение на Флорищевых горах церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы, на что ему были выданы две грамоты – государя и патриарха. Эти грамоты являются первыми документами, свидетельствующими об образовании пустыни на Флорищевых горах. Скончался Мефодий через 3 года во время морового поветрия и был погребен на территории пустыни. Но главным строителем пустыни стал Илларион, в миру Иоанн, сын нижегородского священника Анания, который воспитывался до 16 лет в монастыре Спасо-Преображения на реке Унже. Еще будучи юношей, узнал о существовании места в Гороховецких пределах, где живут пустынники, ведущие богоугодную жизнь, и отправился туда. Отрок полюбился Мефодию, и он предрек Иоанну, что тот устроит здесь обитель, которая будет впоследствии знаменитой. Позднее царь Федор Алексеевич, наслышанный о добродетелях строителя монастыря, призвал его к себе и даже сделал своим духовником. А потом и сам посетил Флорищеву пустынь с царицей и всем двором в 1677 году. По этому случаю из Вязников через лес проложили дорогу, которую еще долго называли «Царской». Был построен царский дворец, разобранный в 1808 году по ветхости. От дворца осталась только печь в архимандритских покоях, которая была сложена из остатков печи царского дворца. Пустынь понравилась царю необыкновенно, яко рай эдемский, новостоцы насаженный. Благодаря щедрости Федора Алексеевича насельники получили средства на жизнь, которые давали возможность предаваться нравственному самосовершенствованию без забот о хлебе насущном. По указанию царя началось каменное строительство. Соборный храм Успения Божией Матери построен в 1681 году. Тогда же он был освящен митрополитом Смоленским Симоном в присутствии царя Федора Алексеевича. К святыням обители до ее закрытия принадлежали особо чтимые иконы Божией Матери. Владимирская, написанная знаменитым иконописцем Иваном Чириным в 1464 году. Успение, копия Киево-Печерской. Цареградская, времен Илариона. Находившиеся в соборе иконы Успение, Вседержителя, Кипрская и другие, написанные знаменитым царским иконописцем 17 века Симоном Ушаковым. Ризница была богата вкладами царя Федора Алексеевича и его бояр. В библиотеке хранились ценные рукописи, старопечатные книги, грамоты и акты 17-18 веков. Пустынь имела больницу для братьев, странноприимный дом. В марте 1682 года Илларион был удостоен сана митрополита Суздальского. Время правления Петра I примечательно для обители на Флорищевых горах тем, что в ее стенах нашел душевное, а затем и вечное упокоение один из приближенных императора Петра Алексеевича, его дядька и наставник, воевода Казанский и Астраханский, князь Голицын Борис Алексеевич. Впав в немилость государя и будучи в преклонных годах, он отправился во Флорищеву пустынь, где в 1613 году принял монашеский постриг под именем Боголеп. На его средства в обители был построен двухэтажный каменный жилой корпус, ныне именуемый Голицынским. С начала XVIII века и до века XX жизнь во Флорищевой пустыне не столь насыщена знаменательными событиями. Продолжалось строительство, жертвовали крупные денежные суммы в обитель на вечное поминовение за здравие и упокой

знатнейшие и богатейшие роды московские. Черкасские, Горчаковы, Трубецкие, Салтыковы, Татищевы, Головины, Разумовские, Орловы. Не отставали в дарах купцы московские, гороховецкие, нижегородские. При монастыре ежегодно проводились многолюдные ярмарки. Флорищева пустынь была не только местом для иночества людей, решивших посвятить себя Богу, но также ее населяли отставные военные, получившие увечья в сражениях, сироты и беспризорные дети. В конце 19-го, начале 20-го столетия при монастыре действовали производства кирпича и дегтя. В Голицынском корпусе была открыта школа иконописи. Также были построены монастырская баня и больница со стационаром. 1 апреля 1923 года обитель была закрыта и впоследствии частично разрушена. До 1990 года там располагалась воинская часть. На протяжении многих лет обитель играла огромную роль в истории не только местной округи, но и всего государства. Огромный комплекс монастырских сооружений по площади сравнимый с Троицей Сергиевой лаврой и сегодня потрясает воображение. До начала 21 века Флорищева пустынь находилась в запустении. В 2005 году Священный Синод Русской Православной Церкви благословил преобразование прихода в честь Успения Божией Матери в поселке Флорище Свято-Успенский мужской монастырь Флорищева пустынь. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Этот отделочный материал можно класть на пол, можно украсить им стены внутри дома, можно создать с его помощью узор на фасаде здания. Люди ценят в нем практичность, изящество и надежность. Мы говорим сегодня о керамической плитке. Кафель или керамическая плитка представляет собой пластину. Чаще всего она прямоугольной или квадратной формы, сделана из обожженной глины, одна сторона которой покрыта глазурью. Первые в истории керамические плитки были придуманы еще древними египтянами. Во втором и третьем тысячелетии до нашей эры их использовали для отделки дворцов и храмов. Тогда по размерам плитки были похожи на мозаику, однако отличались полноценным рисунком на каждом экземпляре. Некоторые образцы оказались настолько прочными, что сохранились до наших дней. Зачастую глиняные плитки изготавливались с рельефным рисунком, либо расписывались разнообразными узорами. В знакомом нам виде плитка появилась лишь в первом тысячелетии до нашей эры.
2: Интересный факт. В Средневековье в производстве посуды использовался сорт глины под названием пик, то есть рыжая глина. Кроме того, из этой глины делались сосуды для хранения денег. Название глины пик созвучно английскому слову «свинья», поэтому гончары делали сосуды для хранения денег в форме свиньи. Так появилась знакомая нам свинья-копилка.
1: Керамическая плитка получила признание у строителей, потому что она очень крепкая. Для повышения прочности ее покрывают специальной глазурью, которая защищает керамику от влаги. Сегодня существуют международные стандарты маркировки керамической плитки в зависимости от ее сорта. Первый сорт отмечают красным цветом, второй – синим, третий – зеленым. Если на упаковке проставлен также символ в виде снежинки, это означает, что плитка отличается повышенной морозостойкостью. Сейчас производятся плитки самых разнообразных размеров и форм. Однако наиболее распространенными все равно являются квадратные и прямоугольные. Есть плитка с самостоятельным узором, есть мозаика. Специалисты по укладке предпочитают работать с плиткой больших размеров, так как маленькая требует значительно больших временных затрат. Однако в любом случае важен результат. Как и несколько тысяч лет назад, мы не можем отказаться от плитки. Она по-прежнему является прекрасным отделочным материалом.
3: По алым перьям снегиря течет прохлада сентября. В сухом бору дремота сосен, покоем веет от полей. На юг уходит наша осень, держась за нитку журавлей. Тимофей Белозеров.
4: Радиообраз. Прогноз погоды.
5: Сегодня вечером на юге региона будет пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 13 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидает пасмурная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 11 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 13 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Грустный флейтист у веселой булочной. Очки у него толстые, нос картошкой, сам коренаст, приземист, даже неуклюж. По вечерам он приходит к булочной, встает справа от дверей под небольшой худосочной березкой и играет. Он флейтист. Смотрит на него с любопытством, с насмешкой, с недоумением, с раздражением, с жалостью. Велика гамма человеческих чувств. А он совершенно отстранен и равнодушен. Играет, глядя в себя, в пространство, в какое-то неведомое нам измерение. У его ног не лежит традиционная в таких случаях кепка или коробка, и желающие бросить флейтисту копеечку озадачены. Куда? Но это по первому разу. Мы-то, для коих путь к булочной протарен и привычен, мы-то знаем, что на едва заметном сучочке березы сбоку от флейтиста, будто сама по себе, будто не его совсем, болтается выцветший целлофановый пакет. Вот туда. Мы бросаем копеечки, почему-то принимая условия странного флейтиста. Да-да, сумка не твоя, она висит себе без надобности, но вот только захотелось бросить туда монетку. А в булочной недавно поставили дышащую жаром мини-пекарню. Роскошные слоеные пирожки с малиной, грибами, сыром, вишней выскакивают горяченькими прямо в руки местных гурманов. Рядом с булочной вуз. Студенты, притомившись и изголодавшись на лекциях, бегут сюда на перегонки. Пакеты, в которые укладывают 3 с мясом, 2 с вишней, мгновенно пропитываются маслом, но студенты весело шарят по пакету, жуют и шутят, шутят и жуют, а флейтист играет. Вы думаете, я буду рассказывать вам о флейтисте? О том, почему он выбрал худосочную березку у булочной для своих музицирований? Почему стесняется копеечных гонораров, сдачи от пирожков? Откуда взялся и какая с ним произошла история? Нет, я ничего не знаю о нем. Я собираюсь поведать вам совсем другую историю, которую невольно переживала и переживаю сейчас. Что удивительного? Молодость влюбчива и взбалмошна. Ошибки совсем не вразумляют ее. Они переносятся весело и даже охотно. Срабатывает защитная реакция молодости. Да-да, облом. Но это случайно, уж в другой-то раз, никогда, ни за что. Мы так и представляем себе юные годы. Простительная беспечность, право на обломы, оголтелую стремленность в светлое будущее. Артем Красовский тоже любил помечтать о будущем. Он учился в художественном училище. Подавал надежды, слышал в свой адрес лестные слова, но был воспитан родителями в скромности и такте. Старался не придавать особого значения похвалам. Особенно ему удавались букеты. Один из них привлек мой взор в художественном салоне в Петербурге. Я была в командировке, оставалось время до поезда. Вот и пошла бродить по Невскому. Вот и заглянула в салон праздности ради. А там, в глиняном крутобоком кувшине, ромашки. Они прямо-таки выпадали со стены в мои руки. Любопытно глазели своими солнечными зрачками в прохладу салона, согревали, радовали и просили с собой. Купила букет. И уже расплачиваясь, была вознаграждена неожиданным знакомством. Автор букета, Артемий Красовский, забежал случайно на минутку в салон. Шел мимо, дай, думаю, зайду. Я очень люблю этот букет. Гадал, куда-то он отправится, вот бы узнать. Артем вызвался проводить меня до поезда. Картину нес сам. Рассказывал про себя охотно. У нас семья просто замечательная. Папа военный врач, мама всю жизнь в русском музее проработала, в запасниках. Она меня с детства к живописи приучала. Сейчас дома. Сердце у нее слабое. Мы с отцом настояли, чтобы она работу оставила. Я единственный сын. Вот, по милости Божией, зарабатываю немножко. Пишу натюрморты, букеты. В этом букете такая радость. Наверное, только влюбленный человек может написать такую красоту. Артем остановился, смущенный и удивленный. Откуда вы знаете? Да, вот ведь дела. Я вообще-то домосед. Мне за мольбертом спокойнее, до всяких дискотек не охочь. Я там себя чужим чувствую, ну, не знаю, как себя вести, о чем говорить с девушками. Думал, как мне найти свою половину. А она в дом к нам пришла, представляете? Мамина знакомая из Западной Украины приехала, а с ней соседская дочка Катюша. Она иконы пишет. Приехала по музеям нашим походить. Я, конечно, Эрмитаж ей показал, Русский музей, ну и засветили счастьем ромашки на холсте влюбленного художника. Она и сейчас в Петербурге. Я ее в общежитии к девочкам устроил, при нашем училище. Через неделю уезжает. Знаешь, Артем, раз твоя картина попала в мой дом, значит, мы уже не чужие. Напиши, как у вас все с Катей сложится. Я на свадьбу вам телеграмму пришлю. Бланк выберу с ромашками, как пароль. Ой, спасибо. Маме Кате очень понравилось. Отцу тоже. А мне лучшей жены не надо. Она скромная, из православной семьи. Мы тоже люди православные. И уехала я с ромашками в свою Москву. И повесила я ромашки над обеденным столом, и любовалась ими, и ждала из Петербурга счастливой весточки. И дождалась весточки. Только совсем-совсем другой. Я обещала вам написать, да вот долго не писалась, простите. Человек предполагает, а Бог располагает. Вот и у меня так получилось. Ничего у нас с Катей не вышло. В общежитии она познакомилась с парнем с нашего курса. И полюбили друг друга. Даже помолвка уже была. Ездили к старцу одному, очень почитаемому. Он благословил их на брак, но не сейчас, осенью. Конечно, я должен был бы сразу порадоваться за Катю Андрея. Но честно вам скажу, сразу не получалось. Очень я переживал. Даже первое время считал, что я лучше Андрея. Ходил на исповедь. Потом заставил себя подойти к Андрею и Кате и поздравить их с помолвкой. Они такие счастливые, и я за них рад. Это письмо, конечно же, меня огорчило. Но горечь-то была не глубока. Так, легкое облачко на синем небе. У Артема впереди целая жизнь. Еще встретится ему хорошая по душе девушка. Какие его годы? Больше того, то грустное письмо меня одновременно и порадовало. Писал его зрелый человек, мудро распорядившийся своими чувствами. Не позволил прорасти в сердце зависти, наполнить сердце страстями, испепеляющими все живое. Устоял, а значит, победил. Бывают победы с привкусом поражения. Мы знаем о них из собственного опыта. Как там в песне? Хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Это когда мы идем напролом к намеченной цели, круша на своем пути все и вся, не замечая грустных глаз, а иногда и горьких слез близких. Нет-нет, только вперед к победе. И вот она, вожделенная вроде победа, но сердце что-то ликовать отказывается. И чего-то ему не хватает, и что-то оно замыслило. Но случается, правда, гораздо реже. Поражение с привкусом победы. Вроде и не сложилось, по-твоему. Вроде и разочарован ты жизненными коллизиями, а на сердце покой, уверенности, мир. Нет в нем надрыва страстей, а есть ощущение особого смысла, пока неуловимого, пока не сформулированного в словах. В письме Артема я почувствовал такой смысл и поняла, что зрелость – понятие вовсе не метрическое. Полгода жила без вестей из Петербурга, а потом получила письмо, да и ахнула. Все произошло так неожиданно. Приехала Катя, и я увидел ее в нашем училище, худенькую, с мешками под глазами, зареванную. Оказывается, когда она после помолвки уехала к себе на Украину, Андрей загулял, стал выпивать. А она вышивала ему все это время свадебную сорочку. Так у них на Украине принято. Он же написал, что передумал жениться, что поспешил, что в ближайшее время семьей обзаводиться не собирается. Катя очень несчастна. Представляете, я заехал на секунду в училище за зачеткой, а она на секунду зашла на кафедру иконописи, и мы встретились на лестнице. Она спускалась, я поднимался. Потом мы долго сидели в сквере, и я признался ей, что был очень огорчен ее помолвкой с Андреем, но в то же время порадовался их будущему счастью. Она призналась мне, что когда впервые попала в наш дом, ей было так хорошо и спокойно, что она подумала: «Вот такой дом я хотела бы иметь для своей семьи. У нас действительно удивительный дом. Отец с мамой за 30 лет жизни не повысили друг на друга голос. Их брак венчан, мы ходим в храм, без этого не представляем себе нашей жизни». А еще Катя призналась мне, что когда увидела меня в первый раз, сердце ее дрогнуло. Она почувствовала во мне близкого человека. Но встреча с Андреем все изменила. Я впервые пришел домой за полночь. Мы никак не могли наговориться. Катя плакала, и я успокаивал ее как мог. До утра я рассказывал родителям про Катю. Мама сказала: «Артем, ты должен ее спасти. Ей сейчас очень плохо. Может быть, это и есть твоя судьба?» Папа пока молчит. Послезавтра Катя с Андреем вновь едут к старцу. Андрей будет просить его освободить от обещания жениться на Кате. На этом настояла сама Катя. Она сказала, что благословение старца нарушать нельзя. Надо обязательно поехать и все рассказать. А вот уж когда они возвратятся, мы сможем с Катей обвенчаться. Это такая радость для меня и для Кати тоже. Вот уж действительно чудеса, пути Господни, как постичь нам их смысл, как научиться не удивляться немыслимым тропам мудрого поводыря. Я много думала об Артеме, а еще он просил молитв, и я добросовестно вставала перед образами, прося о двух чистых сердцах, которым так нелегко постичь тяготы мира, но которые даже в этих тяготах стараются оставаться достойными людьми, православными христианами. Артем прислал мне Катину фотокарточку. И глянули на меня с фото пытливые серые глаза строгой девочки в темном платье с кружевным воротничком. Я полюбила ее сразу же. И, поставив мысленно рядом с Артемом, поняла, что эти два молодых и зрелых человека все-таки отыскали друг друга в житейском бурлящем страстями море, и что у них впереди счастливый брак, совет да любовь. И ошиблась. Старец не благословил брак Артема и Кати, а оставил в силе свое прежнее благословение. Мой полет мысли, моя логика, мои аргументы в пользу увиденного мною Божьего промысла потерпели полное фиаско. Поспешное сердце мгновенно возроптало и на этот раз. Почему? Почему не угодно Господу соединение двух любящих сердец? Какие аргументы в пользу старческого благословения отыскать в себе? Я читала письмо от Артема. Было оно длинным и обстоятельным. Видимо, потребность проговорить все еще раз была продиктована потребностью еще раз во всем разобраться. Старец оставил в силе свое благословение на брак Андрея и Кати. И для меня, и для Кати, и для Андрея это было полной неожиданностью, писал Артем. Ведь мы все так хорошо рассчитали, и никто из нас не сомневался, что все и произойдет по расчетам, и вдруг... Катя позвонила, и мы опять встретились с ней в том же сквере. Но она пришла с Андреем, не хотела встречаться со мной втайне от будущего мужа. Она объявила, что не может нарушить старческого благословения и будет женой Андрея. Андрей очень нервничал, больше молчал, но потом сказал мне, что очень виноват перед Катей, что сделает все возможное, дабы ей с ним счастливо жилось. Он сказал, что повторное благословение старца на брак с Катей было для него громом среди ясного неба. Но в то же время он уже 100 раз пожалел о наломанных им дровах, и что эта история лишний раз показала ему, какое же это сокровище, помолвленное с ним Катя. А я? Я сдерживал слезы и сжимал незаметно кулаки, чтобы не расплакаться навзрыд в их присутствии. Но я мужчина, а слезы мужчины — его глубокая тайна. Так говорит мне всегда отец. А еще отец сказал, что старец ошибаться не может. К нему едут со всей России не просто так, а уповая на его жизненный и духовный опыт, его молитвенную поддержку и мудрость. И что обсуждать благословение старца грешно и недопустимо. А мама, моя замечательная мама, сказала:

бы я не роптал. Стараюсь. Ни разу не было у меня недоверия к старцу. Я много слышал о нем. У меня есть его книги, проповеди. Его сердце очень зорко, молитва сильна, ум сосредоточен. Значит, так надо. Ему виднее. Только не думайте, что мне легко. Я не смогу пойти на их венчание с подарком и цветами. Это выше моих сил. Пока. Вот уже 4 месяца нет мне никаких вестей из Петербурга. Думаю, все сложилось так, как благословил старец. Катя и Андрей обвенчались, а Артем потихонечку приходит в себя после перенесенных им испытаний. Но никогда не повернется у меня язык назвать эту коллизию любовным треугольником. Мелкочувствием веет от этой фразы. Она неуместна здесь, как флейтисту веселой булочной. Но неуместность понятий, слов, дел флейтиста – реалии нашего времени. Вот я и услышала. Чушь, Наталья. Глупая история. Взяли и своими руками спугнули от себя птицу счастья. За счастье бороться надо. Разве ты этого не понимаешь? Знаю. Но если вспомним мы каждый свою жизнь, то самое трудное в ней было не трясти кулаками в поисках справедливости, а смириться, не обозлиться, простить. А поражение с привкусом победы – это тоже победа. Побед этих у нас не так много, но душа христианка жаждет их, и Господь посылает их только достойным. Мы ругаем молодежь не от того, что она так плоха, а потому что в ругани этой тщеславимся собственными достоинствами, подчас дутыми, подчас изобретенными лукавым сердцем. Молодые люди в этой непридуманной истории устыдили нас. Они оказались мудрее и сильнее, и жертвеннее. Каждый из трех принес свою жертву на алтарь вечной жизни во имя Христа. Артем не позволил душе обозлиться. Его победа – мир в душе, бесценное сокровище редчайшей пробы. Катя не позволила себе пойти на поводу нарисованных миражей, а вернуться туда, куда поставлена была Господом по благословению старца жизни святой и мудрой. Андрей обрел покаянное сердце, готовое трудиться и плакать. А у веселой булочной флейтист в очках выводит свою грустную мелодию. Студенты жуют и нахваливают пирожки, бросая в отстраненную сумку необременительную лепту. Флейтист нелеп, но упорен. У него свое понятие борьбы. Ему важно, чтобы его слышали, чтобы рассмотрели под худосочной березой и заглянули в его близорукие, но счастливые глаза.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Булочник. Есть история об одном богатом булочнике, который попросил привести к нему детей из самых нищих семей в городке. Когда дети собрались, он сказал им: «В этой корзине лежит по буханке хлеба на каждого из вас. Возьмите каждый по одной, а завтра приходите опять, и я снова дам вам хлеба». Моментально вокруг корзинки завязалась едва ли не драка. Каждый старался захватить буханку побольше. Расхватав хлеб, дети разбежались, даже не поблагодарив спешки булочника. И только маленькая, совсем плохо одетая девочка тихо стояла в стороне и ждала, когда все разойдутся. Потом она подошла, взяла оставшуюся на дне самую маленькую буханку, поцеловала руку булочнику и пошла домой. На следующий день все повторилось, как вчера. Но когда дома мать девочки стала резать хлеб, внутри буханки оказались серебряные монеты. Девочка принесла эти деньги назад булочнику, но тот сказал: «Нет, дитя мое, это не случайность. Я специально положил их в самую маленькую буханку, чтобы наградить тебя». В жизни часто бывает так, что самое большое сокровище приготовлено для самого смиренного сердца, а алчность, часто ослепленная сиюминутным, не получает желаемого. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Что за роскошь, что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Говорил Александр Сергеевич Пушкин. В передаче «Вековая мудрость в одной строке» вас ждут пословицы о России, о столице нашей Родины, о русском мире и русском характере. Никогда Россия ярма не носила. Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал. На Руси святой каждый кустик свой. Пословицы и поговорки не случайно называют кладезем многовековой мудрости нашего народа. В этих малых жанрах фольклора огромный опыт множества поколений. Проверяйте себя на знание русских пословиц вместе с ведущими программы, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным и Анастасией Шохиной.
3: Вековая мудрость в одной строке.
4: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске я снова хочу вам рассказать о замечательных педагогах. А точнее, об участниках конкурса «Серафимовский учитель», которые все съехались в Дивеево на церемонию награждения победителей. Все с горящими глазами, у них потрясающие впечатления. Однако, это же не просто одна церемония. Это трехдневная конференция, где огромное количество времени, 9 часов, было отдано на обучение, на интенсив. Сначала в Арзамасе обсуждали бережливые технологии в образовании. На двух площадках, в детском садике и в православной гимназии. Реальный обмен опытом. Гостям показывают, как организовано обучающее пространство, как выстроен учебный процесс, чтобы не терять время на подготовку к уроку, как работают тележки в столовой, чтобы дети не теряли времени и не создавали очередей с грязной посудой. И вот таких примеров применения конкретных идей для экономии времени и сил и учеников, и педагогов множество у принимающей стороны, у самих гостей. Итак, за пару часов происходит настоящий живой обмен актуальным знанием. И потом уже постепенно меняются пространства и подходы к организации учебного процесса в сотнях школ по всей стране. Я вот так сейчас вскользь рассказал, а это ведь сотни, наверное, тысячи идей, которые принимались, реализовывались, проваливались, получались. Например, вот в гимназии дети, а это не одна сотня детей, несколько классов, одновременно поели в столовой и встали толпой с грязной посудой тарелки сдавать. Ну, неудобно же. Придумали, что с этим делать. Теперь там стоят стойки с полочками. Ребенок подходит, ставит в стойку свой поднос, и все. Ни толпы, ни траты времени. Потом работники столовой придут, увезут эти стойки на мойку, будут потихоньку разбирать. Всем удобно. И таких вот реализованных идей гостям показывают много. Как реактивы на тележке вывозят в классе химии и физики, да и так далее. И гости сами друг другу рассказывают, что интересного придумали у них в школе. И вот так за короткое время много полезного получается. Вообще же в этой итоговой конференции конкурса «Серафимовский учитель» приняли участие более 200 человек из 45 субъектов Российской Федерации и делегация Республики Беларусь. Для педагогов это еще и возможность неформально пообщаться с коллегами, обсудить общие темы, в первую очередь работу православного учителя в современной школе. Не везде это простой процесс. Как нам сказала одна учительница, я вспоминаю прошлый свой приезд, когда одна из моих коллег сказала так: «Я одна в городе своем небольшом, а здесь смотрю, как нас много на самом деле». И потом добавила, что, к сожалению, в светских школах и сегодня нередко верующие православные учителя – это белые вороны, и им тяжело. И им особенно приятно вот на таком съезде увидеть, что их много, что они правильно в итоге говорят о вере, о знаниях, которые нужны. Вот владыка сказал на встрече с этими учителями: давайте посмотрим просто музеи, мировые, европейские, наши. Да там почти все произведения, картины, скульптуры созданы на основе библейских сюжетов. А современные и дети, да и взрослые Библию не знают. Мы уже сами не знаем свою культуру. Вот о чем такие учителя разговаривают. У нас литература классическая, вся написана для людей, знающих Евангелие. Пушкин, Гоголь и Достоевский не думали, что их тексты будет читать человек, незнакомый с Библией. Мы просто перестаем понимать собственный язык. Вот у Пушкина в «Евгении Онегине» есть такие строки. «О, люди, все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай». Смысл, конечно, понятен, но многие про Еву не слышали, наверное. И что такое запретный плод, знают понаслышке. Вот об этом говорят православные педагоги на своих секционных занятиях. Как сказала нам одна преподавательница из Адыгеи: «У меня создана программа, которая именно перекладывает наш мир на язык чисел, гармонию чисел и божественную пропорцию». Женщина – это математик. И секция ее на этой конференции была про то, что наука и религия неотделимы друг от друга. Они, наоборот, призваны дополнять друг друга и существовать вместе, и это не противоречит православным традициям, православному учению. Математика, физика, химия, язык, история, школьные уроки. Обсуждается на этой конференции, на этих секциях утвержденная программа, одобренные учеными научные данные. Их никто не трогает, не подвергает сомнениям, просто восстанавливается то, что было из науки, из образования грубо выпилено. Существование Бога, имена святых в истории страны. Понемногу, органично, вот уже много лет святыни возвращаются в жизнь человека. А в школах процесс этот затруднен объективно. Вот еще что сказал Владыка на этой конференции. Рассказал историю. Приходит ко мне руководитель одного из районов Нижнего Новгорода по образованию, а к ней пришла директор школы, а к директору пришла учитель 6 класса. И рассказывает эта учительница. Дети пришли с летних каникул, традиционно пишут сочинение «Как я провел лето». И вдруг учителя увидели, что очень много детей пишут о Тивееве, о Серафиме, о четвертом уделе Матери Божьей. И учительница собрала эти работы и говорит: «Знаете, пришла к директору». И директору сказала: «А я не в состоянии оценить вот эту работу, у меня знаний ноль. Представляете?» Это все еще учительница говорит. «Дети пишут, народ живет, а мы, школа, в стороне». Это вот такая боль учительницы. Она, возможно, сама не воцерковленная по каким-то причинам, но из-за этого она просто не владеет знаниями о том, чем живет огромное количество людей. Православная культура в нашей стране, как минимум формально, это культура большей половины населения. Интересные вот эти конференции, интересные разговоры и полезные в итоге. По неформальным каналам много интересных идей расходится, и по итогам конференции всегда печатаются четко выверенные методические материалы, которыми можно пользоваться учителям на уроках. И еще ведь все это в Дивееве. Восторг у участников неимоверный всегда. Пообщались с коллегами со всей страны, помолились, приложились к мощам преподобного Серафима, 3 дня пожили в святой обители. У меня у самого от этого тоже всегда множество личных впечатлений. Молитва, работа души, учеба, работа ума, физическая активность там тоже высокая всегда. Хорошее времяпрепровождение. И еще одно немаловажное. С учителями сейчас трудно, учителям тяжело. Хороший учитель на вес золота. И вот такие конкурсы, как «Серафимовский учитель», напоминают нам, что как бы там ни было, но без учителей жить нельзя. Детям нашим будет трудно, а страна вообще погибнет без учителей. И как бы мы ни сердились на плохих, на наш взгляд, педагогов, надо охранять всех, беречь всех. Без доставщиков мы проживем, а вот без учителей вряд ли. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Пришло время поговорить о тех вопросах, которые задают лингвистам обычные рядовые носители литературного языка. На одном и том же книжном прилавке можно увидеть такие названия книг. «Искусство фэн-шуй», «Энциклопедия фэн-шуя». Склоняется ли в русском языке слово «фэн-шуй»? Итак, слово «фэн-шуй» в значении «китайское учение о гармоничном существовании человека в окружающем мире» появилось в русской лексике относительно недавно и сразу стало модным. Мешает, правда, разнобой в его написании. Слово встречается в текстах в трех вариантах. «Фэн-шуй» через дефис, «раздельно» с пробелом и «слитно». Сразу скажу, что русский орфографический словарь, академическое издание, рекомендует дефисное написание этого слова. Неясно, правда, склоняется оно или нет. Поскольку слово приблизительно с одинаковой частотностью употребляется в русской речи и как несклоняемое, например, книга о фэншуй, и как склоняемое, основы фэншуя, принципы фэншуя или заголовок «Как можно вернуть любовь с помощью фэншуя». Кстати, та же история наблюдается и со словом «бонсай». Его значение – искусство выращивания карликовых деревьев. В одних контекстах это слово не склоняется. Например, «школа искусств бонсай». В других склоняется. «Грунт для бонсая», «формирование ствола бонсая», «мир бонсая», «самая крупная выставка бонсая», «история бонсая». Какие же употребления являются правильными? Безусловно, те, в которых слова «фэншуй», «бонсай» склоняются, то есть ведут себя, как все остальные русские слова, существительные мужского рода, оканчивающиеся согласным звуком, в том числе заимствованные. Итак, возвращаясь к вопросу, коротко ответим. Склоняется ли в русском языке слово «фэншуй»? Да, склоняется. «Искусство» или «энциклопедия фэншуя». Переходим к другому вопросу. В телевизионных передачах часто слышу, пишет автор следующего вопроса, «крема». Разве такое ударение является правильным? Одним из больных вопросов родной грамматики действительно является выбор окончания имени существительного в форме множественного числа именительного падежа. Множество слов русского языка образуют эту форму без всяких вариантов. Реки, леса, заводы. Ряд слов имеет варианты, оба из которых нормативные. Например, можно сказать «инструкторы и инструктора», «инспекторы и инспектора», «цехи и цеха». Некоторые слова употребляются и с окончанием «а», и с окончанием «ы» или «и», однако только один из вариантов является нормативным. Так нормой закреплено окончание «а» слов «директора», «профессора», «тенора», «слесаря», «округа». С окончанием «ы» произносим «бухгалтеры», «лекторы», «диспетчеры», «склады», «торты», «фронты». К этой же группе относится форма множественного числа слова «крем» – «кремы». В последнее время ее очень сильно потеснил вариант «крема», проникший, по-видимому, в речь из сферы профессионального общения, точно так же, как вариант «договора» вместо «договоры». Неправильная форма очень распространена в устной речи. Однако современные словари не фиксируют «крема» даже как допустимый вариант. А вот «договора» имеет такую помету. По прогнозам некоторых ученых, этот вариант, когда-то считавшийся ненормативным, со временем вытеснит вариант с окончанием «ы». Во всяком случае, в письменную речь он уже прорвался. Так на обложке одной из книг по документоведению я прочитала «договора», точка, образцы документов. Как правильно сказать? в русском языке много идиом или идиомов? Признаться, поначалу этот вопрос мне показался странным. Ну, конечно, правильно, много идиом. Но я стала разбираться с этими формами и поняла, что вопрос не случайен. Итак, слово «идиома» от греческого «особый» в современном русском языке относится к существительным женского рода. В форме родительного падежа множественного числа окончание у этого слова нулевое – много идиом. Возможно, форма идиомов встретилась в какой-нибудь старой книге. Дело в том, что еще в середине 20 века академические словари фиксировали вариант мужского рода, например, типичный идиом. Подобная вариантность была очень распространена в нашей грамматике на протяжении 19 и частично 20 века. Один вариант слова относился к мужскому роду, другой – к женскому. Например, базилик – базилика, канделябр – канделябра, банкнот – банкнота, жираф – жирафа, клавиш – клавиша, перифраз – перифраза, манжет – манжета и даже ботинок – ботинка. Большой академический словарь, 17-томный словарь современного русского литературного языка, содержит примерно 200 таких пар. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев вариантность по роду устранена. Поезд сошел с рельс или с рельсов. Двояко произносят это слово и в его начальной форме – рельс и рельса. Как правильно? Этот вопрос отчасти связан с предыдущим. Отвечаем. Форма единственного числа слова «рельсы» звучит так. «Рельс» – это существительное мужского рода. В родительном падеже множественного числа появляется окончание «ов». Поезд сошел с рельсов. Дорогие друзья, на сегодня все. Если вы захотите задать свой вопрос о русском языке и речевой культуре, вы можете написать нам на электронный адрес grammatnyy@yandex.ru.
0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
2: Алексей Толстой. Горнями тихо летела душа небесами. Горнями тихо летела душа небесами. Грустные долу она опускала ресницы, слезы в пространстве от них упадая звездами, светлой и длинной велися за ней вереницей. Встречные тихо ее вопрошали светила: что так грустна? И о чем эти слезы во взоре? Им отвечала она: я земли не забыла, много оставила там я страдания и горе. Здесь я лишь ликом блаженства и радости внемлю. Праведных души не знают ни скорби, ни злобы. О, отпусти меня снова, Создатель, на землю! Было б о ком пожалеть и утешить кого бы.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на пересечении Верхневолжской набережной и Провианской улиц. С правой стороны возвышается главный корпус Нижегородского технического университета. Простые геометрические формы, большие лежачие окна, красный цвет стен – все это придает величие зданию. Главный вход в первый корпус НГТУ ничем не украшен, но благодаря широкой лестнице и стеклянному витражу он производит впечатление. С другой стороны Провианской улицы стоит двухэтажное здание столовой НГТУ. Столовая выполнена в том же стиле, что и учебный корпус. На перекрестке улиц Провианской и Минина напротив первого корпуса технического университета стоит деревянный на каменном полуэтаже дом. Архитектор Георг Иванович Кизеветтер. Последним перед революцией владельцем усадьбы был Василий Юльевич Вилуан. Почти полвека музыкант отдал организации музыкального образования в Нижнем Новгороде. Василий Юльевич был создателем и руководителем симфонического оркестра. По соседству с домом Вилуана мы видим с вами одноэтажный деревянный флигель «Домик Балакирева». Перед домом в сквере стоит бюст Милия Балакирева. На стеле высечены слова критика Стасова: «Не будь Балакирева, судьба русской музыки была бы иной». Сюда в 1842 году приехала семья Балакиревых. Будущему композитору и музыканту-исполнителю было тогда 6 лет. На пересечении Провианской и Ульянова находятся еще два интересных деревянных дома. С левой стороны Ульянова большой двухэтажный бревенчатый дом. Он принадлежал Ивану Петровичу Тету. В 1904 году англичанин Тет решил сделать к нему каменную пристройку и заказал проект молодому архитектору Левкову. Проект был одобрен, но в процессе работ вместо обширного корпуса к старому зданию пристроили лишь кирпичный двухэтажный вход и двухэтажный на высоком цоколе объем. До наших дней сохранились выполненные в стиле модерн козырек входа и окно над ним. С другой стороны улицы Ульянова мы видим небольшой двухэтажный дом. Он принадлежал Федору Евланову. Фасад каменного нижнего этажа разбит горизонтальными бороздками руста. Окна второго этажа получили хорошо прорисованные наличники, а треугольный фронтон кровли – обычное для жилой архитектуры того времени полуциркулярное слуховое окно. Дом почти полностью сохранил первоначальное архитектурно-художественное решение фасадов, за исключением проявившейся при ремонте в начале 20 века фигурной реечной обшивки над окнами второго этажа. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Главная роль, сыгранная в картине «Цыган», вышедшей на телеэкраны в 1979 году, мгновенно сделала Михая Волонтира популярнейшим актером СССР. Он и до этого снимался в кино, имел некоторый успех, но такого, как после роли Будулая, у него, конечно, не было. Режиссер картины Александр Бланк долго искал своего «Цыгана». Планировалось, что его сыграет Армен Джигарханян, но тот не смог сниматься. Другой актер из Армении никак не подходил к Ларе Лучко, которая заявила, что не сможет полюбить в кадре такого. И тут актриса вспомнила об одном молдавском актере, с которым встречалась некоторое время назад на съемках другого фильма. Как только режиссер увидел Михая Волонтира, он понял – вот он, главный герой. Руководство драмтеатра молдавского города Бельцы не хотело отпускать своего ведущего актера на съемки. Пришлось Лучко ехать туда, убеждать упрямцев, что, снявшись в «Цыгане», Волонтир прославит и себя, и их театр, и всю Молдавию. В театре согласились, а Лучко оказалась права.
4: А вы поймите, я же цыган. Ну что я могу без гитары? Достаньте гитару, прошу я вас. Я ему сыграю, и вся боль пройдет.
5: Поймите, здесь больница не положена.
4: Положено, все положено. Положено. Он видит меня, цыгана, а гитару не видит. И сразу волнуется. Ему нельзя волноваться, у него операция.
5: Да, ему нельзя волноваться.
4: Достань гитару, прошу тебя.
5: Подождите, я у строителей спрошу. Была у кого-то.
4: Давай.
6: Внимание! Закрывайте глаза и открывайте уши.

нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом

досталась на долю нелегкая участь солдат. Это наша судьба. Это с ней мы ругались и пели, поднимались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь мы бы никого не жалели. Мы пред нашей Россией.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Крылов образована от прозвища «Крыло». Его могли дать человеку, похожему на птицу своей стремительностью или размашистыми жестами. С крыльями сравнивали руки человека, а безруком на Руси говорили «бескрылый». Иногда крыльями называли лопатки. Настолько худой, что все крылья торчат. Также прозвище «крыло» мог получить великодушный человек, взявший кого-то под свое крыло, то есть защитивший или приютивший. Кроме того, крылом называли парус корабля. Тогда прозвище «крыло» могли присвоить человеку, который парусами управлял или их изготавливал. В старинных русских документах фамилия Крылов встречается с 17 века. Меркурий Крылов, дьяк московский. Терешка Иванов, сын Крылов. Стрелецкий сын в Сибири.
0: Фамильная ценность.

0: проходят гуманитарные поездки и кто может стать их участником, какие задачи стоят перед миссией на предстоящую зиму и по каким направлениям можно присоединиться к служению. На встрече выступят сотрудники патриаршей гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии Андрей Рузанов. Встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский Автозаводского Благочиния. Напомним, что центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. Сегодня в Нижнем Новгороде состоялась встреча священнослужителей со студентами нижегородских вузов. О том, кто принял участие в мероприятии и о том, какие вопросы были подняты в ходе беседы, расскажет корреспондент «Радиообраз» Олег Демин.
1: Уютный конференц-зал культурного центра Академии «Маяк». Это на Нижневолжской набережной. Сегодня здесь было очень много молодых людей. Все они студенты нижегородских вузов. И сегодня здесь было необычное и очень актуальное мероприятие. С молодыми людьми встречались священники. Конечно же, не просто так. Дело в том, что уже несколько лет у нас в регионе работает специальная комиссия по духовно-нравственному воспитанию и образованию, рассказывает руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с высшей школой протоиерей Евгений Худин.
2: Мы находимся в одном из залов Академии «Маяк», который гостеприимно принимает наши мероприятия. И сегодня мы пригласили на открытую лекцию студентов нескольких вузов города Нижнего Новгорода, чтобы поговорить о духовной безопасности. Увы, к сожалению, на сегодняшний день немногие из нас обладают твердыми знаниями о вере в Господа Иисуса. А вот какие соблазны на изучение веры могут встретиться, сегодня мы и поговорим. Это секты, деструктивные культы и иное.
1: Сегодняшняя встреча называлась «Новая вера под старым небом. Оккультизм и воронка заманивания». Говорилось о самых разных искушениях, о заблуждениях, деятельности всевозможных сект и деструктивных культах. Ну и главное, о том, как уберечься от всего этого православному человеку. Одна из участниц встречи – Елизавета. Она студентка Университета правосудия имени Лебедева.
3: Сейчас интернет действительно переполнен всеми матрицами судьбы, таро-раскладами. И сейчас мы уже дошли до фестивалей со встречами, где заманивают в том числе и подростков. И понимание схемы, как вообще это работает, действительно важно и актуально в наше время. Особенно, мне кажется, для нас, как для подростков, потому что мы очень сильно подвержены влиянию соцсетей.
1: Встреча переросла здесь в оживленную беседу. Ребята с интересом слушали, а затем задавали вопросы и получали знания о том, как не потеряться в наши дни в информационном пространстве, как обезопасить и уберечь себя от различных заблуждений и деструктивных направлений, и о том, как сохранить себя в самых разных жизненных сферах, в том числе в духовной сфере, в рамках своей родной веры. С этим согласна Анна. Она из университета Лобачевского.
4: Очень интересно, как бы ты обогащаешься знаниями. Например, моя семья очень религиозная, и мне очень интересно узнавать что-то новое о религии. И тем самым я прокачиваю свои знания.
1: Тема встречи нашла очень живой отклик. И те, кто собрался здесь сегодня, едины в общем желании. Желании того, чтобы такие вот встречи проходили и в будущем. И еще не один раз. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: И в завершении выпуска еще одна информация. В Арзамасе завершено благоустройство сквера имени Ступина по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благоустройство территории приурочено к знаменательной дате – 250-летию со дня рождения академика живописи, основателя первой провинциальной художественной школы Александра Ступина. Сквер стал победителем рейтингового голосования, в котором арзамасцы отдали ему предпочтение среди других городских объектов. Общий объем финансирования проекта составил более 30 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Сквер площадью почти 3000 квадратных метров расположен в историческом центре города, рядом с церковью иконы Божьей Матери Знамени. Концепцию пространства разработали местные проектировщики совместно с Институтом развития городской среды Нижегородской области. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 14 градусов, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Верую. На радио «Образ».
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». В гостях у программы «Верую» Александр Харьков. Человек, который, несмотря на то, что уже 20 лет прикован к инвалидной коляске, живет один, не потерял радостного настроя к жизни и веры в завтрашний день. Его история – история о подвиге совсем не громком, о том, как доброе дело изо дня в день по мере сил своих меняет мир вокруг и спасает чью-то жизнь. Александр, передвигаясь на коляске по городу, находит открытые люки и прилагает все усилия, чтобы их закрыть. Он это делает, чтобы уберечь других от беды не ради славы. В истории Александра нет пафоса, героизма, но есть то, что особенно близко нашей программе. Вера как действие, как служение без наград и аплодисментов. Слушайте программу «Верую» в пятницу, 2 октября в 14 и 18 часов.
4: Слушайте радио «Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.
5: Взгляд патриарха.
6: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
5: Мысли на каждый день года. Крест Господень – камень преткновения для одних и безумие для других. Почему Господь избрал уничижение, которое безумием представляется каждому здравомыслящему человеку? Почему Он избрал такой способ спасения? Только с одной целью – чтобы всем стало ясно, что Бог спасает человека, и никакая человеческая мудрость к этому не имеет никакого отношения, как никакого отношения к этому не имеет и человеческая сила. Проповедь о кресте свидетельствует о полном отказе Бога от всякой человеческой силы в деле спасения людей. И Господь избирает крест – символ уничижения, символ слабости, символ поражения, соблазн для одних и безумие для других, чтобы с этого креста явить всему миру спасение. Проповедь в праздник воздвижения креста Господня 27 сентября 2014 года.
0: Радиообраз. Слушайте сердце.
6: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
7: Добрый вечер. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. В Священном Писании читаем такие слова: «Побеждающему дам вкушать от плода жизни, которые посреди рая Божия». Думается, что под древом жизни подразумевается духовное древо, богопознание вечной жизни и благодати. Все могут укрыться под сенью такого древа, а прообразом его является дерево земное. Под деревом земным, огромным, в спокойствии, прохладе и тиши я ощущаю неизменность дома, прикосновение родственной души. Предлагаю вашему вниманию свою песню «Под деревом земным». Она исполнена в дуэте с Никитой Шишкиным. Эта песня в чем-то немного даже суровая, будто бы из начала времен. Эпика, мощь, но в то же время необычайный лиризм. Впрочем, каждый найдет в этой музыкальной композиции что-то свое.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Монастырская летопись.

0: Летопись. Это такой особый эпистолярный жанр, который представляет собой погодовую и достаточно подробную запись происходящих событий. Запись событий каждого года в летописях обычно начинается словами «в лето такое-то». Отсюда и название «летопись». Кстати, так издавна повелось, что летописцами чаще всего были монахи. Вспомним хотя бы насельника Киево-Печерского монастыря Нестора, прозванного летописцем. Его руке, а затем и продолжателям его труда, принадлежит небезызвестная повесть временных лет. В этой программе мы перелистываем страницы монастырских летописей. И сейчас речь пойдет про славную историю одной из обителей Нижегородской земли.
1: Мужской монастырь в честь Владимирской иконы Божией Матери. Село Аранки. Аранский Богородицкий мужской монастырь.
2: Нижегородская область, Богородский район, село Аранки. Это улица Почтовая, дом номер 2. Это наша сегодняшняя точка на карте. Вокруг здесь тишина, покой, светлые, с легкой желтизной стены святой обители и очень высокая колокольня. Вот она, почти в центре монастыря. Чуть правее, если смотреть со стороны центральных врат. Внутри ласкающий взгляд зеленоватые добротные постройки. Ну и, конечно, храмы с золотыми куполами, величественно смотрящими в небо. Это Аранский Богородицкий мужской монастырь. Святое место с богатейшей историей. Здесь мы сегодня побываем и снова перелистаем страницы монастырских летописей. С Богом!
0: История Аранского монастыря уникальна. При этом она достоверно описана в самых разных письменных источниках, начиная со старинной рукописи под названием «Повесть о создании монастыря близ Аранского поля на Славянской горе». Эта рукопись составлена безызвестным монахом в 1662 году. Ну а еще в 1851 году в Москве была издана книжка иеромонаха профессора Макария Миролюбова «Описание Аранской Богородицкой пустыни». Кроме того, в 1871 году вышла книжка иеромонаха Гавриила «Описание Аранского Богородицкого первоклассного монастыря». Место, на котором была основана пустынь, впоследствии ставшая первоклассным монастырем, до ее устройства называлась Славенова гора и была окружена с восточной стороны непроходимым лесом. После того, как был расчищен лес и распахана земля, место это стали называть Аранполе. Это от старославянского «арати», то есть «пахать», или «аранки», а пустынь, соответственно, стала называться «аранской». Помимо непроходимого леса, это место было окружено обитавшей там мордвой, которые устраивали свои мольбища и приносили кровавые жертвы языческим богам. Здесь Пресвятой Богородице угодно было осветить своим присутствием место и избрать себе его в постоянное жилище для просвещения мордвы, которая потонула во мраке язычества, и для избавления этой земли от бед и напастей. Продолжит рассказ экскурсовод паломнического центра Нижегородской епархии Марина Дружкова.
3: После революции из более чем 200 насельников монастыря осталась только четвертая часть. Все, без исключения, церковные и монастырские земли были национализированы, о чем и было сделано соответствующее распоряжение. И в обители наряду с насельниками стали размещаться различные, вновь созданные советской властью организации и учреждения. По официальным данным, в последний год существования монастыря, это 1928 год, здесь проживало 11 иеромонахов, 3 иеродиакона и 5 иноков. Аранский Богородицкий монастырь был основан в 1634 году нижегородским вотчинником, дворянином Петром Андреевичем Глитковым, впоследствии схимонахом этой обители Павлом. Прослужив на военной службе и получив чин военного, затем он вышел в отставку и поселился в своей вотчине в селе Бачеево. Сейчас это Богородский район, а тогда Горбатовский уезд. Петр Андреевич был глубоко религиозным человеком, полностью удалился от мира и занимался хозяйством и воспитанием своих трех сыновей. Известно, кстати, что он особенно почитал Владимирскую икону Богоматери, которая находилась в Успенском Московском соборе. Его вера еще более укрепилась, когда он, тяжело заболев в 1629 году, на себе испытал ее благодатное действие. И тогда Глитков через протоиерея Успенского собора Кондратия заказал живописцу Григорию Черному точный список со знаменитой московской чудотворной иконы Богоматери Владимирской. С той поры чудотворной иконы Богоматери Владимирской Аранской является главной святыней монастыря.
0: Есть такая история. В 1634 году, на пятой неделе Великого Поста, Галитков слышал во сне повеление поставить церковь на горе. Все дни Великого Поста он провел в воздержании и молитве, а в субботу, на святой неделе, отправился на поиски той горы, которую видел во сне. По пути к Арано-Поле он пробирался лесом и увидел на той самой Славиновой горе огонь. Предполагая, что у костра находятся люди, Галитков направился туда, но он не увидел людей, а увидел сияние, столпом восходящее к небесам. И он понял, что Богоматерь своими чудесами подает ему знамение, и он нашел то место, которое представлялось ему во сне. Вслед за этими событиями отправился Галитков в Москву за благословением на строительство здесь храма в честь Владимирской Богоматери. Явившись к патриарху Иоасафу, он подробно рассказал ему обо всем произошедшем и попросил грамоту на сооружение храма на Славянской горе. Святейший патриарх дал свое архипастырское благословение на это богоугодное дело. И в скором времени на горе, на месте строительства будущего храма, был установлен мраморный крест.
3: Первый деревянный храм был построен в течение 2-3 месяцев и освящен в 1634 году. Сюда же, в новую церковь, была принесена чудотворная икона. Вокруг храма было построено несколько деревянных келий, в которых, по сообщениям древних актов, устроились на жительство 8 боголюбивых старцев во главе с иеромонахом Феодоритом, который отправлял в храме перед образом Владимирской Божьей Матери божественную службу. Сам же основатель нового монастыря Петр Галитков оставался жить у себя в имении, но по-прежнему всячески способствовал устройству Аранской пустыни. С этого времени от чудотворной иконы Богоматери Владимирской стали изливаться многочисленные чудеса, привлекавшие в обитель множество верующих для поклонения и возношения перед ней своих молитв.
0: Вот так появилась и стала утверждаться молитвенная жизнь в этих заповедных диких местах. Однако, как часто бывает, при всяком истинно богоугодном деле всегда возникают искушения и трудности. Это часто и является показательным к тому, что дело благое, и его непременно нужно продолжать, несмотря на все препятствия и преграды. Но подробнее об этом в следующих выпусках нашей программы.
4: Монастырская летопись.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

0: верен Бог. День за днем. Дневник православного священника. 29 сентября. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Помните, что верен Бог, и что Он при искушении дает и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Но, прося Господа, не введи нас во искушение, мы допускаем возможность этого искушения, могущего всегда нас постигнуть. Искушая нас, Господь в то же время является нам во всем своем могуществе. Сами в себе имеем приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 9, говорит апостол. Случается, что к нашей вере, надежде, любви и даже к радости служения нашего примешивается доля себелюбия. Эта доля, как бы она ни была ничтожна, должна быть истреблена вполне, пока ничего своего не останется в нас, и один Господь сделается для нас всяческое во всех. Итак, бегайте, идолослужение. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 14. В чем же заключается это идолослужение? В том, когда мы, выпуская из виду единственную настоящую причину, управляющую всем, то есть волю Божию, придаем значение причинам второстепенным, человеческим. Видя одного Господа перед собою, не ожидая помощи ниоткуда, надеясь на Него одного, сделаемся новой тварью. Он воскресит в нас все погибшее, все умершее, и мы почувствуем, что прежнее прошло, теперь все новое. Откровение от Иоанна, глава 21, стих 4. Взирайте на Иисуса, слушайте Слово Его, благодарите Его за те искушения, которые дают вам более полное познание Его благости. Ожидайте от Него ежедневно хлеба насущного. Уповайте на Него даже и тогда, когда Он вам кажется далек, недостижим, когда ваш путь тяжек, когда испытания как бы превышают наши силы. Учитесь тогда идти терпеливо по путям Господним, помня, что верен Бог, и что Его непобедимая сила будет действовать в вашей немощи, в вашей нищете.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Вы слушаете повтор программы «О наболевшем».
4: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
5: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио Образ», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Пишите, звоните, я жду, чтобы наша программа была живой и интересной. Так, вот пришло первое сообщение, первый вопрос. Задает его Михаил. Так, Михаилу прощения просим. Это вопрос был через Макс направлен, а пришел телефонный звонок. Так что у нас, как говорится, традиционно в приоритете телефонные звонки, потому что Макс никуда не убежит. Так что слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Батюшка Олег, здравствуйте. Раба Божия Ольга.
5: Спасибо, Господи.
6: Крестовоздвижение. Вот у меня такой вопрос в продолжении прошлой темы. Тема очень важная, затронул Михаил, радиослушатель, по поводу воцерковления детей. Это все, да, верно, родители, да, должны воцерковлять сами. Но у меня всегда был такой вопрос, вообще для меня это загадка, как это работает. Например, в совершенно атеистической семье рождаются дети верующие. Сейчас, кстати, это очень много таких. И наоборот, совершенно, абсолютно верующая семья, вот у меня второй вариант, и дочь у меня неверующая, вот 37 лет, сама детей имеет, никак с Богом не познакомится. Абсолютно, мы молились, ходили в храм, я с ней всю жизнь молюсь, но никак не познакомится. И моя небесная покровительница Ольга, тоже пример, вот она была верующая, православная, христианка, а сын у нее, Святослав, был язычник, так, по-моему, умер язычником. Потом святитель Лука, фильм великолепный, я смотрела про него, тоже, по-моему, дети были у него неверующие. Вот как это работает, вообще, почему так это бывает, что вот в жизни все как-то не всегда так, как вот должно быть. Да, конечно, родители, понятно. И вот у них предмет такой, разговор о важном. У меня вот внучка в 11 лет, в 5 классе, спрашиваю, о чем, вот мне это очень интересно, о чем там говорят. Ну, понятно, что это там сейчас об информационной гигиене, как не попасть, значит, не стать жертвами мошенников. Это все нужно, конечно, но не все время, каждый раз об одном и том же. Действительно, вот правильно Михаил затронул тему, ну, хотя бы раз в месяц. У нас Бог даже Конституцию внесли, Господа. У нас наш президент, почему раз в месяц не прийти батюшке вот на этот именно разговор о важном? Мне кажется, это очень важная тема. И неужели ему запретят? Вот просто спасибо, Господи.
5: Опять вспомню Высоцкого. Ответ ужасно прост, а ответ единственный. У нас внесли в Конституцию эту фразу, которая напечатана на однодолларовой бумажке. Только на русском языке. In God we trust. Мы верим в Бога. Ну, хорошо. Но почитаем дальше. Россия — это светское государство. Вот и все. Далее продолжается. При всем при этом ни одна из религий не может считаться основной. Все имеют равные права и равные возможности. Если мы начинаем говорить о том, что вот надо бы, чтобы пригласили в школу священника, начинают говорить, а почему не имама, а почему не раввина, а почему не ламу, почему? У нас все религии равны, поэтому давайте приглашать всех тогда. А ребенок пусть разбирается и выбирает, куда ему идти. И пусть все свое вещают. Вот что получится. Это с одной стороны. Мы не можем идти против основного закона государства. То, что я процитировал. Но, опять же, декреты 18-го года, которые были Владимиром Ильичем Лениным подписаны, тоже у нас никто не отменял, что церковь отделена от государства, а школа от церкви. И это по сей день живет и побеждает. И как вы собираетесь против основного закона идти? есть исключения, согласен. Есть православные гимназии, есть православные школы, но они четко позиционируют себя вот на этом месте. Поэтому у кого в семье есть желание вот в этом направлении идти и своего ребенка в этом направлении развивать, да, как говорится, милости просим, двери открыты. Другое дело, не все туда поместятся, возможно, кто хочет. Но так или иначе, если, как говорится, подсуетиться, можно так или иначе туда попасть. Это первый момент. Второй момент. Что касается верующих детей у неверующих родителей. Вы говорите, неверующая атеистическая семья. Пардон, вы забыли, что семья не только из папы и мамы состоит. Есть еще дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки. Есть еще и живые, и мертвые. Но только мертвые они для нас, а у Бога, как сказано, все живы. И их молитва, в конце концов, если уже говорить о том, что вот бабушки и дедушки не здесь, не на земле, хотя если говорить о детях малых, то, как правило, бабушки-то и дедушки все живы. Там, если только, как говорится, по пьянке под машину не попал дедушка. А так все живы, как правило. И в определенном проценте кто-то из них из какой-то семьи, либо со стороны отца, либо со стороны матери, кто-то там, бабушка или дедушка, все равно будет так более-менее верующим человеком. А скажите, пожалуйста, кто в 100% случаев не отдавал своего ребенка своим родителям, бабушкам и дедушкам, то бишь на временное содержание, пока сами заняты какими-то своими делами? Я думаю, таких единицы, а то и меньше. Проценты от единицы. И когда ребенок попадает в эту среду, он знакомится с этим, так сказать, форматом бытия, что еще есть и другие формы жизни на земле, а не только как его папа и мама в атеистическом раскладе. И получается, что у ребенка на фоне вот этого вот атеистического круга общения у родителей появляется нечто новое, интересное, которое он встречает не сильно часто, и ему это дают порционно, понемножку, и это его начинает привлекать. И постепенно, потихоньку в атеистической, с вашей точки зрения, семье появляется верующий ребенок. А когда в верующей семье, даже в семье священника, ребенка, начинают нечаянными, а столовыми, а то и половниками пичкать верой Христовой, он просто в конце концов настолько этим наедается, что его начинает с этого тошнить. И он ждет, не дождется, когда он выйдет из-под крыла родителей, и его перестанут на аркане вводить на службу и через пинки причащать. Вот в чем дело. Перекормили его дома всем этим. И когда он чуть подрос и контроль родителей ослаб, он рад-радешенек вырваться и отдохнуть от этого, где без продыху пошли молиться. Давай перед едой вставай и молись. Давай после еды вставай и молись. Утром в воскресенье ты чё спишь? Давай скорее в храм надо, давай, а то опоздаем на литургию, не причастят, не исповедуют и так далее. Давай бегом. И все, и это вот с таким надрывом, это вот с таким пафосом. И ребенку это все уже поперек горла. Он ведь суть это как таковой не понимает. Родители-то, как говорится, верующие-то, по большому счету, внутри, а объяснить ребенку толком, для чего, зачем, почему все это нужно, Когда ему там 3 годика, да, ему без разницы, он этого не понимает. Его принесли или привели, причастили, увели. Он там кое-как достоял там или не достоял, добегал до конца службы. И все, и домой пошел опять, гуляет и играет. И все, казалось бы, там и в воскресную школу ходил, потому что там ребятки не те, что в школе, а другие, и они поспокойнее, может быть, немножко, и с ними поинтереснее играть, и они там себя по-другому ведут. То есть это элемент такого разнообразия. Тут в воскресной школе что-то новое рассказывают, не то, что в общей школе, и так далее. Ему это интересно, он ходит. Но когда его дома просто вот начинают вот этим перекармливать всем неверой, не христианством, а вот этими обрядовыми, порядковыми вещами, все ему становится тошно. И в конце концов он рад-радешник, что может просто никуда не пойти, в воскресенье утром нормально отоспаться и не ходить никакому батюшке там в ухо, не шептать, кого он там не слушался и что там без спроса взял. Все, он глубоко вздыхает, он рад и счастлив, что он свободен, и над ним этот дамоклов меч не висит, что надо идти туда. Потому что сути верования ему никто не разъяснил. Ему показали только обрядовую сторону церковной жизни, внешние атрибуты. А внутри он совершенно пустой, этот ребенок, ничем не наполненный. И все, что с ним происходило, та же самая исповедь, то же самое причастие, а иногда даже соборование, хотя я не понимаю, для чего это нужно ребенку. Для него это пустой звук совершенно, это ничего не дает. Вот самая большая наша ошибка, что мы думаем, что христианство — это магия. И то же самое причастие действует само по себе в силу своей божественности. Вот мы ребенка причастили, ага, он принял тело и кровь Христовы, ага, он стал христианином, он благодатный, от него сейчас прямо вот все бесы отскакивают. Дорогие мои, Господь сказал, по вере вашей да будет вам. Ребенка сначала вере надо научить, чтобы его к причастию не несли, а он сам шел сознательно, а ему только помогали до этого причастия подойти. Вот тогда и будет польза, вот тогда и будет смысл. А так, когда за руку привели, вперед толкнули, в рот что-то ему положили, он это проглотил, ушел и все, и забыл. Понимаете? Причастие — это не магия, причастие — это не таблетка. Это высочайшее таинство Вселенной, не побоюсь этого пафосного выражения. Когда мы встречаемся с самим Господом, сливаемся с Ним воедино, становимся членами одной единой церкви, тела Христова, и соединяемся с другими членами церкви, с живыми и мертвыми, становимся единой церковью, земной, воинствующей, и небесной, торжествующей, со всеми святыми объединяемся, потому что и они в свое время причащались, и так далее, и так далее. Вот если это ребенок осознает, если он это будет понимать и знать, тогда он сознательно пойдет. И будет знать, ради чего и для чего он это делает. А если это так, привели, увели, ну и что вы хотите? Закончилась ваша опека, и он все, он освободился от этого. То, что ему столько времени с вашей подачи докучало. И он счастлив, что ему не надо в церковь идти. Он счастлив, что ему не надо исповедоваться. Он счастлив, что ему не надо причащаться. Это обуза была его. Потому что ему никто не объяснил, как и что в этой структуре происходит внутри, а не снаружи. А вот то обрядоверие, в которое мы ребенка вгоняем, иногда осознанно, чтобы он, главное, знал, как перекреститься, как свечку поставить, каким боком повернуться и так далее, и так далее. Все это набивает со временем оскомину и вызывает тошнотворное состояние. И вы потеряли ребенка как христианина у себя в семье.
7: и удивляетесь. Аба, мыл такой маленький, хороший. Ходил, причащался, ходил, даже в хор пел. И ему нравилось. Ой, а вот вырос, и все. И от рук отбился, и никуда не идет, и не затащишь, и все такое. Вот почему. Не доводите до этого. Родители виноваты, еще раз повторяю. В семье кривой подход к этому. Я много знаю достаточно, не то чтобы много, но знаю священников, у которых дети совершенно неверующими выросли, потому что насмотрелись на все это –

адскими песнями, пишет: «Мне очень нравится роман Умберто Эко «Имя Розы», а также экранизация с Шоном Коннери. Не могли бы вы пояснить, чем отличается монашеская жизнь православных монахов и католических, их собратьев?» Дорогой Вадим, я бы с радостью объяснил разницу, но, к сожалению, к великому сожалению и к великой радости, я монах сугубо православной церкви и к католицизму отношения прямого никогда не имел. Знаком с одним католическим монахом был, мы с ним были знакомы, общались, ну, буквально 4, что ли, или 5 дней. Вот. А так я общался просто с католическим священником, который возглавлял здесь, в Нижнем Новгороде, наш католический приход нижегородский Пресвятой Девы Марии, Успение Пресвятой Девы Марии. Был такой, здесь он у нас итальянец по крови, аргентинец по происхождению, Марио Беверати. Сейчас он вернулся к себе в Аргентину и продолжает свое служение там у себя дома в Буэнос-Айресе. Вот. Поэтому про жизнь католических священников, вот зная Марио, я мог бы рассказать. А вот то, что касается монашества католического, я вот в подробностях и уставах их я не разбираюсь. Мне что францисканский устав, что какой-то другой. У них же ордена, у нас монастыри, а у них ордена. То есть орден создает какой-то монастырь, и вот этот орден, у него свой устав, и они, соответственно, там отличаются друг от друга. Этих орденов у них там в связи с наличием там разных святых, там море разливанное, но основные, которые там мы знаем, там Франциска Азийского, вот это вот францисканцы, еще там я сейчас даже вспоминать не буду, чтобы время не тратить. В общем, много. Вот, и у них там у всех, у каждого там свой устав. И за всеми, как говорится, там не усмотришь, не угонишься. Поэтому это надо отдельную программу только если делать. И вот про каждый орден там отдельно рассказывать. У них даже песнопения свои специфические. Вот, и диски даже и издают они, эти вот песнопения, которые, они в принципе похожи, но, в общем, достаточно серьезно отличаются друг от друга. Песнопения в разных вот этих монашеских католических орденах. Вот. Единственное, что могу сказать, то, что касается именно просто священства, вы, наверное, в курсе, что у них тотальный целибат. В отличие от православной церкви, у католиков тотальный целибат. То есть ни один священник, даже гражданский, мирской, не имеет права иметь семью. У нас-то священство белое, которое семейное, и священство черное, монашествующее. А у них там практически все оно черное священство, только в отличие в том, что одни живут в городах и в обычной, так сказать, среде, а другие уединяются в монастырь. Но при этом у них есть такой момент, как реколлексио. То есть каждый мирской священник обязан раз там, в год или раз в 3 года ездить в монастырь, жить там определенный срок и каяться в своих грехах, очищать свою душу. Вот это называется у них реколлексио. После этого он опять возвращается к себе на приход и продолжает служение опять до того, как у него выйдет срок до реколлексии. Опять едет в монастырь, там поживет, опять возвращается. Вот. Плюс у них есть такая возможность у католиков становиться, принимать монашество на срок, такое срочное монашество, то есть не пожизненное, как у нас. То есть там есть кто-то, кто пожизненно в монахах ходит, а есть кто, допустим, там на 3 года монаха, потом уходит в мир, опять возвращается. То есть у них это допустимая такая вещь. Немножечко побыть монахом, потренироваться, как говорится, в духовной жизни, а потом вернуться в мир. Вот такая вот штучка у них есть, интересная фишка. И еще у них есть интересная такая фишка, ну, я не знаю, у мужских это есть или нет, в женских точно есть, кармелии. И монашки эти называются кармелитками.

0: мужчины, если у них там это есть, но я не уверен, кармелиты. То есть это монастырь закрытого типа. Вот это реальная тюрьма. То есть единожды переступив порог этого монастыря и приняв там постриг, уже выхода только вперед ногами. Короче, человек, принимая на себя вот этот подвиг духовный, будем говорить так, в католицизме, он обрекает себя на пожизненное заключение в четырех стенах. Келья, у них, как правило, сад свой есть, где они могут гулять, и храм. Все, у них больше других развлечений нет. За пределы монастыря они не выходят. Если их навещают знакомые или родственники, это происходит, как в тюрьме, в присутствии третьего человека, то есть кто-то из монахов третьим номером в этой комнате присутствует, а общаются они, как правило, либо через стол, либо, как реально, в тюрьме через перегородку. Любые тактильные моменты, там, за руку подержать, обняться, они исключаются. Понимаете? Вот все, что я, пожалуй, на сегодняшний день знаю о монашеской жизни у католиков. А у нас звоночек, я уж и так задержал, прошу прощения. Слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте, дорогой батюшка, благословите.
0: Бог благословит.
1: У меня такой вопрос. Мне очень интересно знать, что такое слова читать придыханием. Вот я не могу вот объяснить, как это понимать, я не знаю. Будьте так добры. Если возможно, объясните, пожалуйста.
0: Вы знаете, мы живем в 21-м, жили в 20 веке, и практики церковного чтения века там 18-17 у нас практически не сохранилось. Мы только знаем эти знаки альтерации, будем говорить, которые используются в церковных книгах, которые называются придыханием. Точно так же, как и наличие фрикативного «г», которое мы в жизни не используем здесь, это имеется только в Южной Руси и на Украине, где говорят вместо «г» «г». Так вот, отсюда у нас такая тоже есть фрикативная позиция «Господи помилуй», не «Господи», а «Господи помилуй». Придыхание – это тоже некое изменение в произношении тех или иных звуков. И оно обозначается как, ну, такой, я скажу немножко, горизонтальный или скошенный апостроф на линии букв. Вот. Либо изогнутая черта, не путать с титлой. Вот. Титла, она используется для сокращения слов по длине и ставится над словами, так скажем, амонимичными в написании церковнославянском, те, которые имеют отношение к горнему миру. Допустим, слово «ангел» сокращается до «аггел», а между двумя «г» ставится вот эта титла и читается уже как «ангел». А если титлы нет, то читается «аггел» и имеет уже значение «бес», «демон». Понимаете, ну, церковно-славянский язык, он, в общем-то, в некоторых местах серьезно отличается от русского языка. И вот те практики графические, пунктуационные, которые мы имеем, да, они сохранились, а вот как они фонетически воспроизводятся, это, к сожалению, практика не сохранила. Может быть, где-то в каких-то монастырях, где это практиковалось исторически и во время Октябрьского переворота и после него эти монастыри не сильно пострадали, как бы остались там в живых монахи, которые эти практики поддерживали, и затем уже вон, после Отечественной войны, как правило, там уже монастыри открывались, и монахи возвращались на свое место, и смогли эти старые монахи эту практику фонетическую передать последующим поколениям, может быть, где-то в каких-то монастырях это и сохранилось. У нас здесь, на Нижегородчине, по крайней мере, мне такие вещи неизвестны, поэтому где почерпнуть практику чтения с придыханием, я вам не подскажу, где бы вы могли это, так скажем, на месте услышать, как это использовалось при чтении, при пении и так далее, и как это вообще звучит. Я лично ни разу не слышал, поэтому воспроизвести это не смогу. Вот. То, что касается титла, да, это и вместо Богородицы мы пишем «бца», а вверху титла стоит и, соответственно, читается «Богородица». И вот все остальные слова, которые относятся к горнему миру, вот ангел, Богородица, святитель, там, мученик, еще вот такие вот сокращения с титла и сверху. Читается слово полностью, а в написании оно сокращено. Если титла нет, оно меняет уже полностью внутренний смысл, хотя пишется точно так же. Вот, понимаете? То есть это что-то становится уже без титла, это уже какое-то приземленное значение получает. Вот. Ну, примерно как слово «мир» и «мир». Одно через «и» с точкой, а другое через «и», как вот наше обычное русское «и». Вот. И «мир» с точкой, он означает, ну, как бы сказать, не война в значении «мир», отсутствие войны, а «мир» через «и» это означает тишина, спокойствие. И с другой стороны, нет, хотя да, вот тишина, спокойствие — это как мир без войны. А тут мир, то есть это не духовное что-то, мирское. Вот. Поэтому мир, тишина — это с точкой, а обычное «и» — это мир, то есть не священное, а мирское. То есть вот такие вещи, вот они и через титул тоже обозначаются. А что обозначается и как произносится при дыхании, я просто не в курсе, никогда не читал и не слышал, как это читается. Так, вот Евгений написал, это, возможно, если сейчас звонок не прозвучит, будет финальный наш ответ и вопрос. Вы говорили на прошлой передаче про открытки в интернете. А как вы думаете, нет ли чего такого, что и молитвы читают через телефон? Это как в наше время, является ли это нормальным явлением? Как раньше говорили, какой самый лучший подарок — это книга. Вот я и думаю, все настоящие молитвы на бумаге, в книге. Но это мое мнение. Другой Евгений, сейчас постараюсь ответить на ваш вопрос, но позвонили. Я говорю, у нас в приоритете звонки в редакцию. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, отец Олег. Благословите раба Божий Михаил.
0: Бог благословит.
2: Вот, отец Олег, вы абсолютно правильно сказали, что добрые дела надо делать. Главное, чтобы не тщеславить, да, чтобы тщеславие у человека не возникло. А вот делать добрые дела, иметь такую цель, чтобы прославить Бога. Это правильная цель? Спасибо.
0: А у нас вообще сказано в Священном Писании, Господь сказал, «Без меня не можете творить ничего же». То есть любое дело, какое бы мы ни делали, даже чистка зубов утром перед раковиной, и то должна происходить во славу Божию, потому что все, что не ради Бога делается, все это делается как бы впустую и никакой пользы человеку не приносит. То есть мы не говорим даже о добрых делах. Мы молитву читаем даже, такую интересную, причем знаем ее все, я уверен. Прошу прощения, нос не дышит. Вот. Молитва «Отче наш» называется. И Там есть слова, которые тоже знают все, кто знает молитву «Отче наш». «Да святится имя Твое». И вот здесь-то мы как раз говорим то, что имя Господа святится нашими делами. Мы его святим делами во славу Божию. И это не то, что вот специально мы что-то делаем. Как-то вот, ну, я не знаю, как это выразить, как это показать, в конце концов. Но даже любые, бытовые, даже то, что мы мусор, когда идем из квартиры выносить, из ведра высыпать в помойку там или в мусороприемник, в мусоропровод. И это мы и то должны в своих мыслях понимать, что даже это мы делаем ради Христа. В любом нашем деле, в каждом нашем шаге, в каждом нашем слове должно вот это быть. То, что в этой молитве «да святится имя Твое». Потому Господь и сказал, что жить надо так, чтобы видели люди ваши добрые дела и прославили Отца вашего, который на небесах. То есть это не специальное какое-то наше занятие, еще раз повторяю, славить Бога и какие-то специальные для этого дела делать вот с этой целью, целенаправленно. Вот пойду, схожу на крестный ход, прославлю Бога этим. Нет. Вот буквально все. Каждый шаг, каждое слово, каждое дело, каждый вздох должны быть ради Бога и во славу Божию. Тогда это будет нормальная христианская жизнь. А если мы будем подразделять вот этими я вот делами Бога не прославляю, а вот этими делами я Бога прославляю, теряется вообще смысл христианской жизни. Это все становится неправильно. Если человек начинает это делить, вот эту во славу Божию, а вот этим я Бога, наоборот, пятнаю, проклинаю, прогневляю и так далее. Сознательно, разумеется. Ну, какой это христианин? Это не христианин, это лицемер какой-то ходячий. Поэтому нет. Вплоть до того, что в каждом дыхании, всякое дыхание дохвалит Господа. Когда-нибудь были на всеночном бдении? Там стихиры, когда начинают петь, и вот эти вот слова из Псалтири пропевают. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, всякое дыхание дохвалит Господа». Называются стихиры на хвалитех. Так что всякое дыхание должно Господа хвалить, постоянно прославлять. И нет из этого исключений. Все, что вопреки этому, ну, это уже сразу перечеркивает в человеке все его христианское достоинство, весь его христианский смысл жизни. Вот. Другое дело, у кого-то получается, у кого-то нет. Это другая песня. А вот то, что какие-то дела во славу Божию, да не какие-то. Еще раз говорю, все и даже не дела. Даже дыхание наше должно быть во славу Божию. Вот и все. Тогда будет порядок. Ну что ж, Евгений, я тут сбился немножечко с ритма, но время вроде бы еще есть, несколько минуточек, чтобы я ответил на ваш вопрос. Я уже неоднократно говорил, носитель информации значения не имеет. А если у меня вообще носителя информации нет, как быть, если я молитву выучил наизусть, вообще «Отче наш»? Как тут быть? У меня и ни цифрового нет носителя, у меня и ни аналогового нет носителя, никакого. Ни бересты, ни книги, ни смартфона. И чего тогда? Это вообще не укладывается в эту логику, что главное и настоящее — это на бумаге. А если это в голове, это уже не настоящее. Если это написано пером, а если это написано фломастером, а если отпечатано на принтере, давайте уж, так сказать, копать до глубины, что будет правильно. А еще давайте вспомним допечатные времена и первоотпечатника Ивана Федорова и ту поговорку, что с появлением книгопечатания дьявол поселился в типографской краске. Что об этом вы скажете и как будете рассуждать, каким образом настоящая молитва на бумаге, а в типографской краске дьявол живет. Поэтому настоящая не просто на бумаге, а написанная от руки гусиным пером настоящими органическими чернилами. Вот тогда это будет настоящее. Ну, прям, как говорится, собирайся и к старообрядцам иди. Примут с распростертыми объятиями. Вот ведь что. Поэтому надо понимать четко, что носитель информации значения не имеет. Что в смартфоне, что на бумаге, что в голове. Можно носить молитву, а можно носить мысль о том, как убить человека. Или проклятие на чью-то голову. И не имеет значения, на бумаге это, в цифровом ли это формате, на смартфоне там, или на планшетном компьютере, или где-то еще, на мониторе стационарного компьютера. Или это у человека в голове? Нет, абсолютно неважно. Как я уже не раз говорил, неважно, кто ты, важно, какой ты. Если у тебя молитва в голове, тебе и бумага не нужна. А если у тебя молитвы в голове и за душой нет, то неважно, где ты ее читаешь, с бумаги ли ты будешь там ворон считать, бегая глазами по буквам, или на планшете ты будешь по буквам глазами бегать и точно так же ворон считать. Какая разница, в каком состоянии ты не молишься? По мне так все равно. Если ты не молишься, что бы ты в руках ни держал, ты не молишься. А если ты молишься, то какая разница, что ты в руках держишь? Бумагу или компьютер? Ты молишься, и это главное. Вот на этой вот ноте я и хотел бы закончить нашу с вами сегодняшнюю передачу. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
3: О наболевшем. С отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радиообраз».
2: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
6: Проще расстаться с человеком, чем с иллюзиями на его счет. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это «Утро» на «Радиообраз». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
7: Доброе утро. Здравствуйте.
6: Отец Дионисий, правда ли, что кто начинает утро с улыбки, у того день складывается? А кто начинает утро с улыбки и молитвы, у того вообще все замечательно по жизни.
7: Да. Когда, проснувшись поутру прежде всякого дела, как написано в молитвословии, мы берем в руки тот самый молитвослов, вот тогда все в жизни точно будет хорошо, и все будет складываться. Или, как говорят отцы, прежде, когда, открыв глаза, прежде перекрестись, а там уже все остальное. Вот это такое хорошее правило начала дня. Вот, потому что сейчас принято там всякие такие ритуалы, да, что ли, утренние.
6: Какие? Зубы почистить, умыться?
7: Там кофеёчек сварить, так не торопясь, с чашечкой кофе выйти, там, например, к окошечку там пройтись, на балкончике постоять, полюбоваться нижегородской осенью. Вот это все можно, но после того, как оградишь себя знамением честного креста Господня, и после того, как помолишься утренними молитвами. И там уже все, что остальное, все без проблем, все хорошо, и все возможно, доступно и прекрасно.
6: Все возможно в укрепляющем Господе.
7: Да, именно. Вставать надо пораньше немножко, и нормально все будет.
6: Вот это самое ужасное условие всего вот этого. Отец Дионисий, сегодня хочется поговорить про святых. Сегодня в церкви вспоминаем о многих святых. И некоторых из них, не потому что они лучше или как-то достойны большего внимания, но просто о некоторых хочется отдельно, как-то сугубо сегодня в утреннем эфире побеседовать. И, может быть, мы начнем тогда со священномученика Григория Раевского?
7: Да, отлично, прекрасно. У нас вообще действительно сегодня очень богатый выбор святых. Давайте начнем с ближайшего к нам, наверное, по времени. Не совсем. Сейчас об этом поговорим.
6: Так, чтобы прям совсем ближе. Да. Вообще, он был священником Успенского храма в селе Завидово и был арестован в 1937 году по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности. И несмотря на отсутствие доказательств и лояльные показания прихожан, он был приговорен тройкой НКВД к расстрелу, был расстрелян 29 сентября 1937 года в Твери и прославлен в лике святых в 2000 году. Это очень краткая биография.
7: Да, это вот один из многих. Вообще есть такая традиция у нас. Вот если вы обратите внимание, церковь прославляет целый ряд святых, и, как правило, это в тот или иной период времени они близки по месту, что ли. Не знаю, может, мне так кажется, при том, что это, я не скажу, что это как-то специально делается. Просто, видимо, так как-то получается. Я к тому, что вот...
6: Близки по месту чему?
7: Друг другу. А-а-а. Вот, например, в последнее время прям несколько святых как раз вот Тверской губернии, да, Тверской области современной. Вот. И при этом же, кстати говоря, очень интересно, тут в последнее время, может быть, да, как раз последние две недели, мы вспоминаем, кстати говоря, и многих святых современной Украины. Но об этом тоже мы чуть позже поговорим. А сегодня, да, вот один из...
6: Слушайте, учитывая, что Тверская земля одному из нас не чужда и даже прямая по родству, мне кажется, все вполне логично.
7: Вполне.
6: Да, так что Твери отдельный привет, так же, как и всем своим и там.
7: Да. А мы поговорим про священномученика Григория, который родился 28 сентября 1888 года в одном из сел Тверской губернии в семье диакона. И после окончания духовной семинарии женился и рукоположен в 1912 году в священнике, Успенскому храму этого же села, то есть вернулся обратно в свое село Завидово.
6: Ну и при этом все силы молодой священник отдавал храму прихожанам, а его супруга стала ему помощницей в заботах о храме. И между ними все было, всегда было полное согласие, мир. Единственное, что несколько омрачало супружескую жизнь, так это то, что не было детей. И в 13-м году в селе почти одновременно умерли супруги, остались сироты, трое детей. И как раз вот отец Григорий с его матушкой взяли к себе одну из девочек, Анечку, которой было тогда всего 8 лет. Воспитывали ее как свою, и впоследствии, когда у них родилась своя дочь Нина, между детьми не делали никакой разницы, и сами девочки относились друг к другу как родные сестренки.
7: Да, при том, что разница в возрасте была такая достаточно серьезная, но вместе с тем, вот как раз девочка Аня, это и про нее очень много говорит. И все-таки принять младшую сестренку и как к младшей относиться, и младшей тоже принимать старшую как родную, это прям. Это здорово, это правильное воспитание, это очень хорошо.
6: И это прекрасно. Говорит, да, как раз про отношения в семье тоже, да, про здоровые, да. Хорошие, любящие отношения между супругами и супругом к детям, да. И между детьми тоже. Но наступал как раз время кровавого террора, уже начались тогда гонения на церковь, и впервые отца Григория арестовали в 27-м году. Он был заключен в Бутырскую тюрьму, обвинен в том, что будто бы распространял ложные слухи. Но на следствии выяснилась полная невиновность священника, и власти вынуждены были через 2 месяца заключения его отпустить.
7: Тут 27-й год, тогда еще хоть как-то
6: тогда еще можно было что-то доказать?
7: Да, не то чтобы доказать, а время было не настолько людоедское, и тогда еще как-то был период 18-го года. Кстати говоря, прям немножко отойдя от темы, хотел бы сказать, вчера у нас была память священномученика Иоанна Ильинского, пресвитера, в Симбирской губернии, собственно говоря, он жил, и 45 лет служил в одном приходе, в деревне, деревня такая крупная, большая, и было ему на тот момент там уже за 70 лет, по-моему. Однажды, собственно, получается, 27 сентября 1918 года в село вошли красноармейцы. А это было как раз в праздник Рождества. Нет, в праздник воздвижения креста Господня, прошу прощения. И вошли красноармейцы, увидели священника, который выходил из церкви со святыми дарами на шее. Это дароносица такая небольшая. Видимо, шел причастить больного. Или больную там куда-то. В общем, на дом его вызвали. Батюшка после службы пошел причащать. Уже, как видим, повторюсь, совсем не молодой. Он 1846 года рождения. Считайте, 18-й год. И красноармейцы налетели на него, сорвали с шеи дароносицу, бросили там просто на землю. То есть это, опять же, кощунство. Надругательство над дарами. Священника своего самого арестовали и увели. Всю ночь его там пытали и допрашивали, а утром просто отвели в лес и расстреляли, в яму скинули. Даже засыпать не стали, его потом там нашли. Чем не угодил, что там такое. Когда срывали, когда, соответственно, местные жители слышали, как срывали с него эту дароносицу, сказали, что не будешь ты больше тут свой опиум разводить, не будешь ты больше людей обманывать. Дальше, с тем его и схватили.
6: Ужас какой.
7: Да,
6: то есть просто 45 лет служил. И потом в один момент все переобулись?
7: Это были пришлые, красноармейцы. Бандиты,
6: собственно. А местные?
7: А местные, что они сделают? Пришла вооруженная орава, что ты сделаешь? Никто даже ничего и сделать-то и не успел, потому что, это все махом просто произошло. Раз, нет, батюшки, раз, увели. Куда? Куда? Чего? Новая власть, что там они от него хотят, непонятно. Опять же, на тот момент, не совсем, все-таки люди были немножечко как-то, Ну, что может случиться? Ну, увели человека. Ну, сейчас выяснится, что человек просто вышел по своим делам. Он вышел больного человека причастить. Ну, сейчас его, конечно же, отпустят. Кто вообще, в принципе, может подумать, что пожилого священника могут убить просто за то, что он идет причащать больного? Ну, вот мы сейчас увидим, что на самом деле эта история такая, не единичная. Но это 18-й год. И это просто вот абсолютно без суда и следствия, так сказать, по революционной необходимости. И хотя его потом реабилитировали уже, по-моему, в 20-х годах, ну, естественно, никого наказывать не стали. Ну, как бы, ну, ошиблись, ну, расстреляли, ну, с кем-нибудь.
6: Ну, ошибку хотя бы признали.
7: Ну, да, хоть как-то. Вот. И в 27-м году, когда первый раз арестовали уже вот отца Григория, о котором мы говорим сегодня, вот тогда тоже, ну, хоть как-то по революционной необходимости уже не расстреливали, а для арестов нужны были, ну, хоть какие-то еще процессы, да, хоть как-то напоминающие юридический процесс, извиняюсь, да, нормальный. Вот. Поэтому в тот момент его отпустили. Вот. Но наступил 29-й год.
6: И началась коллективизация.
7: Да. И вот это вот самое... С 29-го года была полностью убита наша русская деревня как таковая, вот в своей самой своей сути, в самой своей основе. Потому что потом будут колхозы, но колхозы — это не деревня. И вот сама основа, вот эти вот хозяева своей земли, люди, которые держали на себе, собственно говоря, всю страну нашу, потому что страна наша была, как ни крути, аграрной. Вот. И те люди, которые составляли абсолютное большинство населения, они были очень жестоко обмануты советской властью и, по сути, были полностью уничтожены. То есть у нас в колхозах оставались кто? Ну, такие середнячки, кто работать не очень умел, либо не очень любил. Вот. Потому что люди, которые любили свою землю, люди, которые любили свой труд, их называли так называемыми кулаками и либо расстреливали, либо угоняли в лагеря, либо угоняли куда-нибудь на поселение, в степь куда-нибудь. Особенно это чудовищно выглядело зимой, когда просто вот целый состав вот из товарных вагонов, груженный людьми, вот безо всего, абсолютно, без каких-либо... Вот, ну,
6: то есть, каких-то человеческих условий,
7: да
6: на самом
7: то, что,
6: деле.
7: Я имею в виду даже без инструментов. То есть им не давали ничего. Вот с чем их, в чем их арестовали, угу. Вот их вот так же вывозили куда-нибудь там в степь куда-нибудь, выгружали зимой и говорили, ну вот живите здесь, все.
6: Да, это процесс раскулачивания. Да. Его, да. Кстати, подробно и ярко достаточно описал Гюзель Ехина в «Зулейхе открывает глаза».
7: Да.
6: Это
7: да.
6: Роман такой, и даже, наверное, можно его рекомендовать к прочтению, хотя книжка очень тяжелая. Ну, тяжелая да. Не по объему, хотя она и объемная, угу. Но именно по настроению и описываемым событиям.
7: Ну, это чудовищная страница нашей истории, правда, потому что, ну, это, ну, как ни крути, это всегда, это основа народа. Люди, которые любят свою землю, люди, которые понимают, что вот я здесь живу, до меня там отец мой, дед мой жил, и все мы трудились для того, чтобы вот мы все это устроили.
6: Не забывай свои корни,
7: да,
6: помни.
7: Да. Мы трудимся здесь для того, чтобы там дети мои, внуки мои здесь жили. Вот есть вот эта преемственность не просто какой-то вот стенки серванта и там этих старого хрусталя, там, да, или там еще чего-нибудь, посуды какой-нибудь, а преемственность вот этого дела. Мы вместе строим дом, там, да, мы вместе развиваем свою землю. Опять же, была вот эта вот община деревенская, которая трудилась сообща, которая друг другу помогала. Ну, хотя были там, конечно, и не очень. Но как в любом человеческом как бы сообществе, там есть...
6: Не без урода это называется. Ну, отец Дионисий, а смотрите, сейчас как будто кажется, что это в принципе невозможно в современном обществе уже выстроить такие отношения и такое отношение именно к земле. Сейчас как раз идет активный, как это называется, дауншифтинг.
7: Смотрите, у нас, во-первых...
6: Нет закрепленности, все как перекати поле, где комфортно, там и мы.
7: Это колоссальная проблема, о которой говорят, ну, слава богу, что говорят,
6: где?
7: Но где-то, так вот, вот просто вот говорится. О том, что у нас, в принципе, сейчас устройство общества, ну, которое полностью подчинено экономике, а не каким-то другим процессам, вот, приводит как раз нас, приводит к полной атомизации, то есть разделению друг от друга, потому что так удобнее. То есть любой коллектив, опять же, да, он начинает сопротивляться каким-то неправильным процессам, да, или некомфортным для него процессам. Вот, поэтому лучше всего человека разделить вот, друг от друга. И как бы, ну вот...
6: Да, один прутик легко переломить, а метлу переломить сложнее.
7: Вот, поэтому и видите, как у нас все происходит сейчас. Все больше людей даже не имеют своей собственной квартиры, а квартиры арендуют. То есть нет ничего своего. Там машина в кредит, квартира в аренде. Вот,
6: а семьи не настоящие.
7: Да, семьи не настоящие. Вот, а сам
6: радость
7: ты, получается,
6: алкогольная.
7: Да, а дело твое, оно как бы, ну вот просто я работаю на чужого дяди, вот как бы и все. Да? То есть ты, а где ты-то во всем? Вот в твоей жизни где ты? Ну вот там где-то потом посидеть там в компьютере, там пальчиком потыкать, в игрушки поиграть, там или, не знаю, с друзьями там куда-то сходить, действительно там, так сказать, некультурно провести алкогольный вечер.
6: Я недавно услышала такой термин «КБ-терапия».
7: Ну,
6: вот оно, да.
7: Да, угу. Это печально. Вот. И сейчас, когда у нас, я знаю, что, да, например, там многие отцы, которые занимаются, там, дай бог им, опять же, сил и здоровья, занимаются, там, например, там, трезвением, там, да, противодействуют всему вот этому. Но это же следствие. А основа в том, что нет смысла. Потому что вот, как пример, да, и много раз как бы об этом говорят, наши деревни... Ну, соответственно, да, русские до революции, они были абсолютно трезвые. Потому что кабаки в деревнях заколачивали сами же жители. Было даже такое явление у нас «пьяные бунты», когда, в кавычках, конечно, да, пьяные, государство заставляло людей содержать кабак. Серьезно. То есть, ну, акцизы – это же серьезный очень налоговый доход. Поэтому, чтобы... ну, то предлагали какой вариант? Либо вы ходите в

0: у тебя все построено, да, у тебя жизнь ясна и понятна. И твой труд, он созидателен. Но сейчас это просто невозможно, к сожалению, потому что у нас совершенно другое устроение. Хотя есть, ну да, вот тот самый либо дауншифтинг, либо, знаете, вот мне очень так заинтересовало и, ну, так слежу немножечко за таким, уже несколько таких сообществ. Вот история одного могу вкратце тогда вот рассказать.
1: А как называется?
0: Я, честно говоря, не помню, они там как-то вот...
1: Ну, тоже иностранными словами?
0: Нет-нет, просто, ну, ребята вот просто сами для себя делают. Они никак, собственно, не называются, да, просто сообщество там какое-то вот. То есть один парень купил тогда там какой-то там гектар или даже, не, больше, несколько гектаров земли вот под фермерское хозяйство. Ну, купил, понял, что как бы, ну, тяжело, не тянет, вот, и при этом... как бы начал строить, там, начал что-то делать, и к нему стали приезжать друзья. Ой, давай мы с тобой там вот это сделаем, вот это сделаем. И потом так получилось, что друзья уже стали оставлять свои работы и просто переезжать к нему. И они начинают вместе строить для каждого дом. То есть они уже они делают свою собственную общину такую вот, да? Давай мы построим там дом, вот, вот к нам приехал друг, давай ему построим. А завтра мы там другому баню будем строить, а послезавтра мы там у третьего там полы будем там крыть и так далее. При этом они вместе работают уже именно на этом фермерском хозяйстве. При этом каждый там занимается чем-то вот, ну, своим, да, для него как бы приемлемым. Кто-то, например, ведет соцсети, кто-то там ухаживает там за курицами, там, ну, условно говоря, да, и вот так
1: кто-то
0: далее.
1: Кто-то формирует рынок сбыта, кто-то взаимодействует с Роспотребнадзором.
0: Да, и вот такое вот сообщество, это и есть, собственно, вот та деревня, которая, ну, может, наверное, возродиться.
1: Если не вмешается внешний фактор.
0: Да, да. И здесь прям не будем сейчас говорить про внешние факторы, их могут быть много.
1: Любое, вот, да. От неправильной женщины, которая до амбиций, гордости и зависти.
0: Да, и до
1: прочей греховности.
0: Корпорации и все прочее, да, к сожалению. Вот. Но вместе с тем, вот это некий прообраз того, что человеку свойственно жить вот в таком коллективе. Он живой, он здоровый, он интересный.
1: Ну, это созидание.
0: Да, это созидание, и за ними интересно наблюдать. И это не единичный случай. Я знаю еще в одном из южных регионов объединились в одном, как бы вот, ну, так получилось, что вот в одной там...
1: В одном селе?
0: Ну да, там даже несколько сел, это одна долина такая, значит, и там появилось сообщество сыроваров. И они, значит, там уже организуют свою ярмарку, они сейчас вот там тоже уже приглашают. То есть они как сообщество приглашают там к себе там какого-то там продюсера, который будет вот это вот раскручивать, вот именно их место, то есть их ярмарку, их сообщество. Mm-hmm. Опять же, это здорово, да, людям свойственно объединяться. И вот подобные вещи... в советское время были, ну, абсолютно неприемлемы, потому что это проявление буржуазии или капитализма, или как его там ни назови. Поэтому колхоз. Вот. Вот колхоз, это вот дело, конечно, добровольное, но если кто-нибудь попробует возразить, тот поедет в Сибирь. А так мы абсолютно добровольно тебя приглашаем. И вот как раз этот дивный добровольный процесс имел, естественно, колоссальное количество жертв, как это свойственно советскому периоду. И одним из них как раз и был отец Григорий. Вот такой вот у нас получилась подводка такая вот. Да, коллективизация 29-го года сопровождалась гонением на православную церковь, потому что люди, которые сопротивлялись коллективизации, как правило, были глубоко верующими людьми. Потому что они не хотели терять ни свою землю, ни свою веру, потому что для них это было абсолютно взаимосвязано. Так или иначе, вот мы периодически сталкиваемся с тем, что какие-то церковные праздники сопровождаются какими-то абсолютно крестьянскими приметами, да, и элементами крестьянского быта. Почему я как бы сейчас против этого? Потому что сейчас нет крестьянского быта. И, ну, как бы не стоит вот это возрождать без возрождения деревни. А когда возродим деревню, ну, как бы эти элементы, они сами собой появятся, и не надо будет их насаждать. Они как бы сами проявят себя. И был такой случай как раз вот в 29-м году. В эту деревню, где служил отец Григорий, приехали, ну, как бы, молодчики, молодые ребятки,
1: коммунисты.
0: Да, которые решили, значит, насадить вот это вот добровольное абсолютное объединение в колхозы. Вот. И в очередной раз, сельсовет постановил провести демонстрацию.

0: демонстрацию. Демонстрацию, которая была призвана проявить вот это вот превосходство колхозного хозяйства над вот этими единоличными хозяйствами, опять же. Вот. И не нашел синонима. И объявили, что вот такого-то числа будет как бы демонстрация всем прийти, и там были подготовлены как бы агитматериалы, то есть подводы, телеги, украшенные красными флагами и все прочее. Вы можете увидеть подобные вещи на любых снимках, вот, собственно, по, ну, 20-х годов, да, они там есть, это и 30-е тоже года, там, например, грузовики размалеванные тоже с красными флагами. Ну, вот здесь деревня, поэтому там телеги, подводы, все то же самое, с наглядной агитацией. Вот, и должны было быть много крестьян, соответственно, села этого Завидово. Вот, но к началу всей этой процедуры народ не собралось. Ну, там было несколько человек, но понятно, что с такими как бы никуда не поедешь, только позориться. Где все? Возник вопрос. Где все? Сначала подождали пару часов, никто не подошел. Где все? Ну, и вот те самые молодые ребята, организаторы, решили поискать. Где же все? Вот эти двое комсомольцев приходят в храм и видят там в храме 600 человек народа. Ну, это просто. Причем, по-моему, село-то на 200 с чем-то человек. Ну, там 250, что ли, 300, не помню точно. Ну, мне кажется, по-моему, в селе было меньше народа, чем вот, собственно, в храме. Вот, огромное количество. Ну, это зимний период был, там, февраль месяц, поэтому, может быть, это было вот как раз предпостовые вот эти вот богослужения. Ну, точно не сохранилось, ну, по крайней мере, это не указано. Если кому интересно, это было, собственно, вот воскресенье 9 февраля. 9 февраля 1929 года. Вот посмотрите, что там был за праздник, может, кто-нибудь найдет. Если найдете, сообщите нам, пожалуйста. Ну, в принципе, интересно было бы понять, почему 600 человек народа было в деревенском храме. Кстати, даже священники, которые служили в храме, они прям удивлялись. Служило двое. Собственно, вот протерей Григорий Раевский и еще один священник этого храма, отец Николай Дмитров. Вот, отец Григорий был старшим, и отец Николай Дмитров тоже второй. Они служили по очереди, то есть, видимо, было две службы, ранняя и поздняя. Один служит литургию, другой служит молебен, и потом они меняются, соответственно, ну и требничают, да, то есть не только молебен, а в принципе совершают требы, то есть исповедь и молебен после службы. Вот, потом меняются.
1: Ну и вот в тот день было 600 как раз причастников, и поэтому да. Служба затянулась буквально до 4 часов вечера, и вследствие да. этого, и только одного этого сигнала хватило ОГПУ, чтобы начать расследование. И угу. главной целью было не разобраться, что вообще происходит, а арестовать кого-то из священников. И здесь да. уже мы можем понять, как меняются...
0: Как меняются процессы как меняется, в судопроизводстве да, в при советской власти. Вот смотрите, действительно, просто стоит другая задача. Задача стоит провести коллективизацию и найти виновного. Собственно, если эта коллективизация не проходит. Не явились люди на вот эту демонстрацию, мы же не можем сказать, что людям неинтересна эта тема, и люди коллективизации не хотят. Это же как, ну это же в голову не уберется, так неправильно. Поэтому нужно найти виновного. Кто у нас виновный? Где были все люди? Все люди были в храме. Значит, виновный у нас будет священник этого храма, соответственно, который вот проводит там контрреволюционную агитацию и, соответственно, противится коллективизации тем самым. Началось расследование, были вызваны, собственно, вот эти вот... Ну, кто выходит... Кто может быть свидетелем по церковному делу? Соответственно, естественно, коммунисты, комсомольцы, члены бригады по коллективизации, ну и местный работник политпросвета, который назывался в то время дивно «избач». Это от слова «избачитальня», если что. Вот, поэтому человека называли «избач». Но это вот любовь к этим, к аббревиатурам, она, конечно, просто дивно, что говорить. Насколько надо не любить русский язык, чтобы вот называть людей такими словами, ну, да.
1: Ну, как будто это все прижилось и сейчас тоже активно процветает, судя по псевдонимам тем же самым медийных личностей, но это уже другая история. А это «Утро на радио Образ» сегодня с Иереем Дионисием Чебряевым. Мы говорим про святых священномучеников, которые сегодня вспоминает церковь, в продолжим в следующем получасе.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте «Голос за.ру».

0: Вы слушаете повтор программы «Утро» на радио «Образ».
1: Доброе утро на радио «Образ».
2: Это «Утро» на радио «Образ». Продолжаем с Иереем Дионисием Чебиряевым говорить про святых священномучеников, которых сегодня вспоминает Православная Церковь. И, в частности, знакомимся со священным учеником Григорием Раевским, который служил под Тверью.
3: В селе Завидово.
2: В селе Завидово, да. И мы как раз вот остановились на части его жития, когда уже началась коллективизация, и когда уже изменились ходы протекания процессов. Вот
3: да.
2: Так, наверное.
3: И, собственно, в чем его обвиняли? Обвиняли его в проповеди. Потому что отец Григорий говорил проповеди, а тогда это было запрещено. Нельзя священнику говорить проповедь. Вот. А он говорил, пусть и не часто, как потом выяснилось, но вместе с тем он говорил, естественно, на церковные праздники, 20-е праздники, в дни поста он обязательно говорил. А о чем говорил? Сохранились, собственно, выдержки из его проповедей. Да? Собственно, ну, его же за это обвиняли. Так вот, какие показания были? Например, начинает, соответственно, отец Григорий проповедь на тему праздника и кончает. «Время, верующие, теперь пришло тяжелое. Отец с сыном, брат с братом не уживаются вместе и восстают друг на друга. Идет сейчас гонение на религию». Кроме того, также Раевский говорил, то есть сопоставлял евангельские учения с настоящим моментом. А почему отец с сыном не уживаются? Так как отец верит в Бога, а сын нет. И призывал верующих еще сильнее веровать в Бога и не поддаваться вражьему учению. Ну и, как бы, естественно, кто он после этого? Контрреволюционер. Вот. Интересное тоже вот такое свидетельство пишет тоже очередной доносчик. «Попы наши завидовские очень хитрые и умные по-своему. Для того, чтобы не отобрали у них церковь, они собрали среди крестьян деревень подписи. Дескать, собрав большое количество подписей, можем отстоять от возможного отбора церковь». То есть это как будто попам нужно, а не людям самим. И как раз, видимо, удалось, ну, правда, нужно людям храм. Ну, 600 человек там. Из них, опять же, как отец Григорий потом будет говорить, половину причастников. То есть 300 человек причастников. И это,
2: да,
3: прям...
2: это был огромный храм и огромный приход.
3: Да, кстати, храм был очень большой. Об этом потом будет говорить староста этого храма. Он будет говорить, когда его будут спрашивать, о чем говорит отец Григорий на проповеди, а он будет говорить, а я не знаю. Я вот тут за свечным ящиком стою, а храм у нас большой, он там что-то говорит, а я не слышу. Вот, ну, как-то так вот. Ну, чувствует уже, что любое слово может быть интерпретировано и против тебя, и против батюшки. Поэтому вот так вот очень интересно, хитро отошел. Как еще пример кулацкой агитации, которую проводил отец Григорий, тоже записано. «Братья, когда тонет корабль, то команда спасается, но капитан должен погибнуть. Из слов Раевского, пишет доносчик, видно, что он до тех пор будет бороться с советской властью, пока не погибнет». То есть, ну, вообще, как бы из его слов следует, что его, скорее всего, убьют, а не он будет бороться с советской властью. Вот, ну, вот так вот. «И поэтому, — пишет он дальше, — считаю дальнейшее пребывание попов в Завидове безусловно опасным для строительства коллективизации». Ну, таки тут он прав, да, потому что священники, видимо, грамотно очень служили и правильно служили, и правильный пример подавали. Вот. Хотя, кстати, у самого отца Григория отобрали все, что можно, уже задолго к этому моменту. Там же был такой, прием, чтобы отобрать храм, вводились колоссальные налоги и на содержание храма, хотя, естественно, никто его не содержал, но налоги надо было платить. Нужно было платить налог на службу, чтобы просто совершить литургию, нужно было государству заплатить. И там вот этих налогов было придумано просто немереное количество, и, соответственно, священники были вынуждены зачастую просто продавать все, что имеют, для того, чтобы просто служить. Просто служить, да. Вот. И здесь как раз был тот самый случай, потому что отец Григорий был вынужден продать все, что имел. Ну, там, ну, опять же, ну, что там, деревенский священник, ну, что там, лошадь, корова, там, вот, хозяйство и все прочее.
2: Обручальное кольцо.
3: Да. Единственное, что у него оставалось там, вот, к моменту его последнего ареста, там, небольшой шкаф с вещами там, и деревенские половики, как следует из описи. Вот, и то как бы пытались отобрать. Вот,
2: Но при этом его супруга и дочки...
3: Да, вот еще...
2: Вот я как-то упустила этот момент, когда знакомилась с биографией. Как-то его тоже там упустили, мне кажется.
3: Здесь момент какой? Вот когда пришли к нему с обыском, вот как раз вот перед арестом, пока еще тянулось вот это доносительство, вот, уже было несколько обысков, и там отобрали вообще все, что могли. Кстати, была у него физгармония. Ну, это такой типа пианино, только не пианино, вот, но тоже с клавишами.
2: Звучит
3: инструмент.
2: Как баян,
3: нет,
2: по-моему.
3: Нет, физгармония – это напольный такой инструмент, только он, да, он работает по принципу баяна, баян, да, но качаешь ты не руками, а ногой. Там стоит такая педалька.
2: Звучание,
3: да.
2: Вот именно.
3: Звучание, да, такое. Но оно интересное, оно не как у баяна, не как у аккордеона, оно такое более...
2: Органное?
3: Да, более такое красивое. Я почему знаю? Потому что... Когда я учился в детстве в хоровой капелле мальчиков имени Сивухина, тогда еще под руководством самого Сивухина, вот у него была физгармония. И он нам наигрывал и задавал тон именно вот на физгармонии. Это вообще-то было так интересно, так красиво. То есть она, ну, маленький такой инструмент. Вот, а он был такой высокий, очень статный человек, и вот он, значит, за ней согнется одной рукой, одной ногой, так, значит, яростно, значит, качает эту педаль, да, и, значит, и играет там, а третьей рукой еще и дирижирует. В общем, это, конечно, просто, вот, ну, человек невероятный, конечно, это очень, очень экспрессивный такой, очень, да, умел, как я, конечно, что говорить. В общем, вот подобная маленькая физогармония стояла у батюшки, ее отобрали, ну, в клуб передали там, и то ладно. Так вот, во время обыска вот эта вот старшая дочь, Анечка, да, которая приемная, но уже родная, уже давным-давно, во время обыска вот эти, как их назвать-то, сотрудники УГПУ, вот в очередной раз там все вещи перевернули, ночь, маленькая девочка, маленький ребенок спит, так они решили обыскать ее кроватку. Вдруг так у нее в кроватке драгоценности спрятаны. И, собственно, вот старшая дочка заступилась и... Ну, буквально защитила сестру. Вот. Это прям тоже вот такой очень правильный, показательный момент. Допрашивали всех окружающих. Кстати, это можно почитать. Вообще интересно, конечно, вот все эти... Ну, страшновато, но интересно видеть все эти документы эпохи. Вот. Допрашивали вот этого отца Николая, который служил вместе с отцом Григорием. Допрашивали старост, естественно. Ну, всех, кого можно. Просто крестьян допрашивалось. Ну, и... Итогом всего этого, да, ну, собственно, обвинили его как раз вот в противодействии коллективизации и приговорили его, ну, тройка ГПУ, к 5 годам заключения в исправительный трудовой лагерь. Это был уже 1931 год. Вот, отправили его на строительство Беломор-Балтийского канала в Вологодскую область. Вот, ну, понятно, что строительство Беломора – это страшное, это, конечно, дело, и холод, сырость и смертность там в лагерях была просто колоссальнейшая, вот. Но вместе с тем было и был такой вот прям удивительный просвет, вот, однажды все-таки удалось супруге приехать вместе с дочкой, с младшей дочкой приехать прямо вот туда, к отцу Григорию, в лагерь. Вот. И они даже какое-то время жили рядышком, и отец Григорий имел возможность к ним приходить и всегда приносил свой паёк. Вот. То есть то, что ему...
2: Налитую в глубокую, да, миску похлёбку.
3: То, что ему как бы в день было положено, вот свою собственную еду он отдавал вот жене с дочкой. Потом впоследствии, к сожалению, супруга у него скончалась. Вот, сначала отца Григория освободили еще, да, в 1934 году его освободили. Вот, жил он тоже, кстати, у отца Николая, потом на съемной квартире, там же, прямо в деревне, вот, ну, на съемной комнате. Вот, но в 1935 году умерла супруга, а уже в 1937 году арестовали и снова арестовали отца Григория. Здесь уже Здесь уже был совершенно другой процесс и уже совершенно другой результат. И, кстати, даже отец Григорий думал, что ему светит, ну, максимум еще одно заключение. Он как бы на это настраивался, он был готов, говорил. Ну, опять же, там сохранилось вот это вот, значит, протокол допросов, в чем его обвиняли. Ну, опять, ну, просто надуманные какие-то обвинения. Ну, и, опять же, лжесвидетельства. То есть там... Самые главные обвинения – это просто дежурные свидетели, так называемые, которые просто вот заполняли то, что скажут. Отец Григорий имел возможность даже передавать записки из тюрьмы, Тверской тюрьмы. Вот. Даже его дочка младшая, Нина, вместе вот с супругой отца Николая, они даже смогли его даже однажды увидеть. Они приехали вот к тюрьме и видели, как отца Григория выводят куда-то, видимо, везли на допрос, вот, и они его увидели, но он просто не смотрел уже через дорогу, смотрел себе под ноги, а, естественно, крикнуть и окликнуть его, это было крайне...
2: Ну, это невозможно.
3: Да, да, это безрассудное такое это дело. Вот, поэтому последний раз они его видели, и 29 сентября 1937 года его расстреляли. Вот, какие там... причины убивать священника, ну, вот, собственно, борьба с религией, и все. Вот, впоследствии, в 2000 году, он был прославлен в лике святых новомучеников, а, кстати говоря, в этом селе до сих пор память об этом прекрасном батюшке сохраняется, и его там очень любят и чтут, и это абсолютно правильно, и вообще это очень здорово, когда прихожане храма знают о том новомученике, который в этом храме служил. У нас, кстати говоря, в городе огромное количество подобных храмов, где тоже были, служили священники-новомученики. И было бы очень здорово и правильно, если бы мы с вами тоже об этом знали и тоже как-то вот эти дни для себя отмечали и выделяли. Вот, поэтому, пожалуйста, дорогие наши друзья, не пропускайте такие дни.
2: Ну и, наверное, нужно изучать также историю храма и понимать, о чем и о ком важно вспоминать в тот или иной день. Ну, как и сегодня тоже мы говорили, что много сегодня святых прославляет церковь, и один из них в том числе преподобный Кукша Одесский.
3: Да, и вот про него прям очень хотелось бы тоже сказать, тем более, что... Ну вот, мы уже как-то об этом говорили, и повторюсь, дай бог, когда вот все закончится у нас, все наши вот эти южные истории, и дай бог, когда у нас мир наступит, нам же нужно будет искать что-то общее. И вот самое главное общее, что может, мне кажется, действительно уврачевать все вот это вот прошедшее, это церковь. И вот самое важное и самое основное, что может нас объединить, это церковь и наши общие святые, в том числе, один из которых вот прекрасный батюшка с таким вот немножко непривычным и немножко смешным для нашего современного слуха именем Кукша. Вот, хотя в миру он родился с именем Косьма. Вот.
2: Он родился в 1875 году, с юности стремился к монашеству, подвязался на Афоне, затем в Киево-Печерской лавре. В годы гонений был арестован и провел 8 лет в лагерях и ссылке, сохраняя веру и поддерживая заключенных. После освобождения нес старческое служение в Почаевской и Одесской лаврах и, став известным духовным наставником, прозорливым и утешителем для тысяч людей. Он скончался в 1964 году в Одесском монастыре, прославившись многими чудесами и молитвами.
3: Да. Вот у нас немного осталось времени, поэтому я вам, наверное, скажу так. Для начала прям почитайте о нем. Это прям, правда, очень интересный, удивительный человек. Мы, может быть, еще останется, если время мы немножко некоторые вехи его жизни как бы вспомним. Но вот что хочется выделить, во-первых, вот из того, что он говорил, у него было очень интересное и такое полезное, мне кажется, вот нам для понимания, видение воспитания детей, как ни странно, вот так вот внезапно.
2: У этого монаха.
3: Да, у этого монаха. Вот смотрите, вот я думаю, что сейчас вот многие со мной согласятся, и даже, я думаю, многие найдут ответ на свои вопрошания, потому что часто... приходят в храм, особенно там женщины, особенно бабушки, и говорят, вот, был у меня там внучок, вот рос сначала, прям вот ангелочек, в воскресную школу ходил, там крестики рисовал, вот весь из себя был такой вот светленький, прекрасненький, а сейчас вот, в общем, все перестал, и в церковь не ходит, и все, и вообще, и прям вообще все плохо. И дальше начинается поиск виноватых. А кто же виноват в том, что вот дитятка такое выросло? Ну, и там, как правило, там либо невестка, либо там зять, либо еще кто-нибудь.
2: Ну, в общем, всегда находится виноватый.
3: Все кто-нибудь, да. Вот что пишет по этому поводу преподобный Кукша Одесский. Он говорит о том, что, ну, это не цитата, да, вот смысл. Когда растут дети, то первую часть жизни они могут быть очень верующими и очень такими вот прям вот духоносными. А вот вторую часть они проводят как безбожники. И прям вот все прям вообще нет. А на третьем этапе становится возможным уже такое здоровое, адекватное восприятие веры. То есть это вот некие три такие основные этапа. То есть когда в первый момент мы что-то можем заложить в них, во второй момент бесполезно. Ну, ничего не будет. Вот, ну, вот хоть ты что делай, не будет. Единственное, что можно сохранить, ну, хоть какой-то интерес, там, хоть какую-то там атрибутику, вот, и хоть как-то не потерять детей, но глубокой веры и глубокого желания, хоть какого-то желания быть в храме у них не будет. Вот. Это норма. Ну, как бы это печально, но это так. А вот потом третий этап. Это уже есть возможность для какого-то диалога и выстраивания каких-то разговоров. И, кстати говоря, все это прям реально вот это уже не взрослый человек, да, на третьем этапе, а это именно прям ребенок. И я вот по своему опыту могу сказать, что это весьма и весьма условно, но вот первый этап, когда дети могут быть очень верующими, он длится где-то до 4-5 класса. Ну, у всех по-разному, поэтому это весьма и весьма, повторюсь, условно. Кто-то там взрослеет раньше, кто-то позже, все очень по-своему. Так вот, первый этап это где-то вот 4-5 класс, до 4-5 класса, ну, условная начальная школа. Второй этап это условная средняя школа, у нас прям даже деление, да, такое вот есть. Вот. И как раз вот третий этап, когда есть возможность о чем-то говорить, это начиная с 9 класса. 9, 10, 11, вот там уже хоть как-то где-то, то есть, ну, условно,
2: пробивается адекватность?
3: Лет. Да, пробивается адекватность, пробивается какое-то вот, ну, уже такое желание действительно и слушать, и говорить, и осознавать, и так далее. По крайней мере, в том, что касается веры. Здесь, ну, я думаю, может быть, даже не только веры. Но в целом вот где-то вот эта схема, я когда ее первый раз вот узнал, тоже там прочитал, я прям удивился. Ну, правда ведь так. Это прям, ну, это реально. Вот монах, но при этом очень хорошо видит и понимает детей. Прям здорово. У него много очень интересных таких выражений, таких вот фраз, таких необычных. И можно, наверное... Ну вот есть не выражение, случай такой интересный. Когда преподобный был в заключении, был момент, когда он... Ну, прям, как раз это было на Пасху, и он говорил, что он прям оголодал, прям настолько сильно, что прям вот, говорит, ходил, качался от ветра. Настолько все было прям плохо, настолько он обессилел. И вроде бы весна, вот солнышко, там птички, все, а вот прямо все было очень тяжело. Вот. И вот он, как раз Пасха была, и он рассказывает, шел он однажды вот вдоль лагерной вот этой колючки, да, вот, и видел, как за вот этой оградой там была, значит, какая-то пекарня, и, собственно, для вот администрации вот этого лагеря там готовили пироги. Вот. И просто там вот он видел, как несколько человек выносят вот прям вот эти вот противни с пирогами и несут куда-то. То есть, ну, это не то, чтобы там как-то дразнили там и еще что-то. Ну, просто люди занимаются своим делом. Вот. А здесь вот прямо через дорогу там стоит человек и умирает от голода. И как бы, ну, это, ну, вот в порядке вещей.
2: Так бывает.
3: Как-то. Так бывает, увы. И что сделал отец Кукш? Вместо того, чтобы там озлиться и сказать, вот там, понимаешь, жируют, понимаешь, а мы тут с голода пухнем. Вот, вместо этого он так вот помолился. Он увидел птиц, которые летают над ним, и сказал, ворон, ворон, ты питал пророка Илью в пустыне? Принеси мне кусочек пирога. И вот, ну, это реально. Ему ворон принес пирог, который свистнул, соответственно, вот с этого несущего противня. Да. Ворон, который там, значит, это самое украл для преподобного пирожок. И вот преподобному был праздник пасхальный, вот у него был пасхальный пирожок. Вот так. Ну, это настолько здорово. Это прям вот, ох, вот. И у него, на самом деле, вот такой человек необычный. Его мама очень благочестивая женщина. Она, собственно, очень хотела... Она сначала сама хотела стать
2: монахиней.
3: Она
2: вообще, да, планировала в монастырь. Вот.
3: Ну, тут как бы семья, все закрутилось уже тут не до монастыря.
2: Благословили ее на замужество.
3: Да, она мечтала о том, чтобы хоть кто-нибудь из ее детей. И вот как раз младенец тогда... Ну, не младенец, уже ребенок, да, будущий как раз старец, пошел как-то в монастырь. И пошел-то он рано, еще совсем, опять же, юношей. И однажды мама... его взяла, кстати, да, он тогда был на Афоне, а мимо пропровала его мама в паломнической поездке. И ей удалось связаться с настоятелем монастыря на Афоне. А напомню, женщина на Афоне выйти не может, то есть она стояла, угу, видимо, ну, может быть, как раз просто корабль делал остановку, да, для того, чтобы мужчины могли там сходить в паломническую такую вот поход небольшой до монастыря, а женщины оставались, соответственно, на корабле. Вот, и она смогла связаться с настоятелем монастыря и попросить, чтобы тот отпустил юношу вместе с ней в Иерусалим. Его отпустили, и вот в Иерусалиме с ним произошло две такие интересные истории, немножко такие забавные. Во-первых, та самая Силамская купель. Вот, она была, вот она открыта, все, пожалуйста. Было такое поверье тогда, в то время, что туда собрались женщины, и вот все ждали движения воды, потому что было поверье, то, что женщина, которая первая войдет туда вот после возмущения воды, она первой забеременеет.
2: И, у нее, значит, будет много детей.
3: Да, и вот просили деторождение. И так получилось, что в самый момент, когда там вот возникло вот это вот колебание воды, мимо проходящий человек просто уронил ребенка, ну, юношу уронил, прям в одежде, прям целиком уронил в эту купель. Ну, просто мимо, видимо, пробегал, толкнул, тот упал. Вот, его вытаскивают всего сырого, и над ним, собственно, все... ну, так по-доброму смеются, что, ну, вот теперь у тебя детей будет много, да, монашек, молоденький монашек, много у тебя будет детей, давай. Вот. Второй был момент в храме, по-моему, в храме Гроба Господня, вот, если я не ошибаюсь, или в храме Рождества Христова, вот, когда все хотели помазаться от лампадки Пресвятой Богородицы. Вот. Но не получалось. И получилось так, что эта лампадка упала как раз на этого, опять же, юношу многострадального. И все люди стали мазаться от него. То есть от него, угу, ну, по нему, значит, течет, ну, вот это масло. Вот. Да. И вот они с него, значит, это все с удовольствием и брали. Вот. И то, и другое воспринималось потом как некое такое вот...
2: Ну,
3: немножко
2: знаки?
3: Смешное, но пророчество. Потому что вот как-то вот с улыбкой к этому относишься, но вместе с тем преподобный действительно стал очень, очень многодетным отцом.
2: На духовных чат ему...
3: Да, потому что духовных чат у него были тысячи и тысячи. А напомню, почил он в 64-м году, то есть это советское время. И в советское время у него были просто тысячи духовных чат. И да, действительно, вот этот елей милости Божией от него исходил просто неистощимо. Поэтому вот эта лампадка была не случайно. Все вот, все очень-очень все промыслительно. Поэтому, ну, собственно, и сам преподобный очень так же к этому относился. Да? Человек был невероятной скромности, смирения, такого очень хорошего расположения духа, очень такого бодрого, очень, ну, такой вот улыбчивый человек, да, очень расположенный к людям человек, при этом невероятной строгой духовной жизни человек. Опять же, с юности, потому что на Афоне, где он проходил основную вот эту вот школу, учился он у старца Ксенофонта, если я не ошибаюсь. Вот. Так вот, днем он работал на просфорне, потом его определили быть при монастырской гостинице. А это, ну, такие очень суетные послушания, там весь день надо бегать, что-то делать, что-то все время. И вот его послушания длились до 12 ночи. А к часу ночи он уже бежал к отцу Ксенофонту на ночную молитву, потому что он был рад и счастлив учиться молитве. То есть он говорил, что я бегу на учебу. И вот он бежал к старцу для того, чтобы учиться у него молитве. Это прям вот... Мы обычно молитву воспринимаем как просто тяжкое бремя такого делания, а здесь вот человек, который молитву воспринимает как великую духовную школу и с радостью прям к этому бежит. Кстати, человек, он был не книжный, то есть не образованный, да, вот в нашем обычном понимании, но, как про него пишут, просвещенный Духом Святым, потому что мудрость у него была просто невероятная, духовная. И он прекрасно знал богослужение, служил наизусть. Вот, уже потом, будучи там и диаконом, и священником, он все службы он служил наизусть. Он службы знал прекрасно, молитвы знал все прекрасно. Но при этом удивительной скромности, удивительной доброты. И опять же, что важно, наверное, вот так, с чего я начал и чем надо бы, наверное, закончить, это действительно человек, который прошел и Киево-Печерскую лавру, и Почаевскую лавру, и потом Одесский монастырь, и везде привлекал к себе
2: и 8 лет лагерей.
3: И 8 лет лагерей, да. Это человек, который своей молитвой осветил вот всю, ну, собственно, территорию современной Украины. Дай Бог, чтобы его молитвы и сейчас тоже не пропали зря, и дай Бог, чтобы православие, истинное православие все-таки на Украине торжествовало, дай Бог им там тоже мира, помощи Божией и скорейшего нам воссоединения.
2: И это про преподобного Кукшу Одесского мы сейчас да. тоже говорили в конце этого утреннего эфирного часа, который подходит к своему завершению, а эфирный радиообраз продолжается, а мы с вами прощаемся.
3: До свидания.
2: Всего доброго, услышимся.
1: Доброе утро на радиообраз.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: В одном самом обыкновенном городе выпускается самый необыкновенный детский журнал «Саша и Даша». Он умеет переносить своих читателей сквозь время и пространство. Стоит только открыть его. Держитесь крепче. Приключения начинаются прямо сейчас.
3: Россия на ладони.
4: Фух, вот я и дома. Встречаешь хозяйку? Ну не лай, не лай. Смотри-ка лучше, что я Анечке принесла. Детский журнал «Саша и Даша». Ух ты, про Карелию тут написано. Как я хочу туда попасть.
5: Нет ничего проще. Я легко перенесу вас в Карелию.
4: Ой, батюшки Светы, кто здесь? Нет никого. Показалось, наверное.
5: Ничего не показалось. Это я с вами разговариваю. Журнал.
4: Журнал? Говорящий. Ишь ты. Я, конечно, знаю, что в мире чудес много. Но чтобы вот так прямо у меня дома...
5: Ну так что насчет Карелии? Летим? Там такие озера, такие скалы. Просто загляденье.
4: Ой, милый мой, куда ж я полечу-то? Годы уж не те. Да и пироги в печь просятся. Тесто вон из кастрюли на стол убежало уже. А давай-ка спросим у внучки моей. Может, она с тобой слетает? Анечка, подойди ко мне, пожалуйста.
6: Иду, бабуля. Ты уже из храма вернулась? А что это такое?
4: Журнал тебе принесла. «Саша и Даша» называется. Журнальчик-то непростой, говорящий.
6: Бабушка, ну ты и выдумщица. Журналы не умеют разговаривать.
5: Еще как умеют. Здравствуй, Аня.
6: Ой, мамочки, и вправду говорящий.
5: Ай-яй-яй, только не бросай меня, пожалуйста. Странички помнешь.
6: Прости, я от неожиданности.
4: Анечка, журнал-то в Карелию приглашает.
6: Я-то с удовольствием. А как мы туда попадем? На самолете? На поезде?
5: Нет, нет и нет. Есть способ побыстрее. Сейчас увидишь как.
6: А ты, бабушка, с нами?
4: Я? Ну уж нет. Я лучше дома останусь. Буду пироги печь и ждать вас обратно.
6: Ладно, я согласна. Только страшновато немного. Можно я Татошку с собой возьму? С ним веселее.
5: А он не кусачий? Не порвет мои странички?
6: Нет, что ты. Это самая добрая собака на свете.
5: Тогда бери, конечно.
4: Летите с Богом. К чаю не опаздывайте.
5: Не опоздаем. Аня, открывай меня скорее и листай.
6: Как интересно написано. А рисунки какие. Ой, журнальчик. Такой ветер поднялся.
5: Я же говорил, что есть способ побыстрее. Держись крепче за мои странички.
6: Бабушка, все плывет. Да мы куда-то летим.
5: Смотри-ка, Аня, вниз. Это Онежское озеро. На нем туристические кораблики.
6: Татошка, не вырывайся, а то упадешь. Неужели это в самом деле Карелия?
5: Конечно. Я разве врать буду?
6: Ничего себе. Даже не верится, что это все со мной происходит. А почему все туристы снимают что-то на телефоны?
5: Потому что и они, и мы приближаемся к острову Кижи. Смотри вперед!
6: Вижу какой-то сказочный терем. Какой он огромный! А куполов-то сколько! Они как будто серебряной чешуей покрыты и на солнце блестят!
5: Берегите ноги и лапы! Идем на посадку!
6: Ух ты! Прямо у терема приземлились. Вроде удачно. Татошка, побегай здесь немного.
5: Это не терем, а церковь Преображения Господня. Она украшает остров с 1714 года. Купола, или как их еще называют, маковки, покрыты специальными осиновыми дощечками, лемешинами.
6: Ой, а я читала про эту церковь. Будто ее построили без единого гвоздя.
5: Экскурсоводы любят рассказывать эту легенду. Якобы мастер по имени Нестор построил эту церковь без гвоздей, а когда закончил, бросил свой топор в озеро и крикнул: «Не было и нет, и не будет больше такого храма». И такого храма действительно больше нигде в мире нет.
6: И гвоздей там нет? Совсем-совсем нет?
5: Деревянные стены и правда собраны без гвоздей с помощью хитрых вырубок в бревнах. Но гвозди все-таки были. Именно ими прибивали те самые осиновые чешуйки лемешины к куполам. На каждую дощечку уходило по 2-4 железных гвоздя.
6: Как интересно! Говоришь, 300 лет церкви, а выглядит как новенькая.
5: Ну, потому что она недавно открылась после очень долгой и сложной реставрации. Представляешь, по всей Карелии искали огромные 18-метровые сосны, чтобы заменить испорченные бревна. Их понадобилось больше 700 штук.
6: А старые бревна просто выбросили, что ли?
5: Те, что уцелели, лечили. Прямо как зубы в кабинете стоматолога.
6: Как это?
5: Реставраторы удаляли из бревен испорченные места, ставили пломбы и даже надевали коронки, чтобы дерево служило дольше. А внутри храма восстановили удивительной красоты позолоченный резной иконостас из 4 ярусов.
6: Вот это здорово!
5: Ой, Аня, чувствуешь? Ветерок подул? Хватай Татошку и держись крепче за мои странички. Карельский ветер хочет перенести нас в другое место.
6: Ой, где это мы оказались? Какие высокие скалы, прямо отвесные. А внизу вода зеленая-зеленая, как изумруд. И страшно, и красиво.
5: Мы в горном парке Рускеала. Раньше здесь был огромный карьер, где добывали мрамор.
1: И не просто добывали, отправляли для самых красивых дворцов, между прочим.
6: Ой, Татошка, это ты, что ли, говоришь?
1: Я сам не ожидал. Это все ты, журнал.
5: Вот такой я способный, оказывается. И летать умею, и животные говорящими становятся.
6: Ну-ну, не зазнавайся. Смотрите-ка, какие тут камешки необычные. Полосатые, серые с белым.
1: Это не просто камешки, а осколки благородного рускеальского мрамора.
5: Точно! Мрамор отсюда на лошадях везли, потом на кораблях по Ладожскому озеру переправляли в Санкт-Петербург, украшали им Исаакиевский и Казанский соборы.
1: А я видел такие камешки на некоторых станциях метро в Санкт-Петербурге. Только они не маленькие, а большие, прибольшие плиты.
6: А, это когда мы с родителями прошлым летом ездили туда. Я тоже видела. Интересно, а как из такой скалы получались ровные кусочки?
5: Тяжелый это был труд. Люди бурили скалу, закладывали порох, взрывали, затем выравнивали мраморные плиты специальными инструментами.
6: А почему же здесь сейчас столько воды?
5: Потому что со временем грунтовые воды затопили это место. Так и получилось изумрудное озеро. Теперь тут только туристы на лодочках плавают, да в пещеры заглядывают.
6: Журнальчик, как здесь здорово! Карелия мне очень нравится.
5: Карелия никого не оставляет равнодушным. Давай послушаем про нее небольшой рассказ.
6: С удовольствием.
2: Республика Карелия – это край лесов, озер и рек на северо-западе России. Ее часто называют «легкими Европы», потому что большую часть территории покрывают густые хвойные леса. В Карелии больше 60 тысяч озер, самые крупные из которых – Ладожское и Онежское. Туристы едут сюда, чтобы сплавляться по бурным рекам, гулять по тропам, смотреть на водопад Кивач и восхищаться петроглифами, древними наскальными рисунками, которые первобытные люди выбили на камнях тысячи лет назад.
6: Ой, журнальчик, я же совсем забыла про бабушкины пирожки. Они, наверное, остыли уже.
1: И мне пирожка.
6: Конечно, не переживай, Татошка.
5: Тогда возвращаемся. Открывай журнал на последней странице и читай наш секретный код возвращения.
6: Читаю. Ваши цифровые друзья Саша и Даша.
5: Аня, Татошка, летим!

0: Ура! Вот мы и дома! Спасибо тебе огромное, журнальчик! Я столько всего увидела!
1: И я рад, Аня! А теперь беги на кухню, а то бабушка тебя заждалась! Пока! До новых встреч!
2: Как хорошо, что вы вернулись!
0: Мы сейчас тебе столько всего расскажем! Правда, Татошка? Эх, жалко, что ты уже не говорящий. Но теперь я точно знаю, что ты все понимаешь.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Библия в рассказах для детей. Издательство «Духовное преображение», Москва, 2016 год. Рекомендовано к публикации издательским советом РПЦ. Автор художественного переложения Ольга Соколова. Читает Елена Дементьева. Ветхий Завет. Первый грех.
2: В райских садах было много разных деревьев, и все их плоды можно было кушать первым людям. Только один запрет дал Бог Адаму, а он рассказал о нем Еве: не вкушать плоды с дерева, которое росло посреди рая. «Если попробуете их, — сказал Господь, — то умрете». Это небольшое и несложное испытание должно было закалить волю Адама и Евы, чтобы они привыкали направлять свои желания только к добру, как и ангелы. И тогда бы на земле вечно царило райское блаженство. Но и среди ангелов не все смогли выдержать испытания, данные им Творцом. Давным-давно, когда еще не было ни рая, ни людей, один из ангелов, которого звали Деница, вдруг возомнил о себе, что он ничем не хуже Творца мира. Он действительно

0: овладеть всем.
1: Она студентка.
2: В 466 году. На тот момент Евдокии было 13 лет, а Дмитрию 15. Супруги были очень счастливы, однако их союз не был безмятежным. Во-первых, им пришлось фактически заново отстраивать Москву, которая сильно пострадала от Великого пожара 1365 года. В годы их правления разразилась очередная моровая язва, и Евдокия Дмитриевна принимала активное участие в помощи детям-сиротам. В 1380 году княгиня провожала мужа на Куликовское сражение, и впоследствии на этом месте, у Фроловских ворот, она построит свой монастырь. И уже через 2 года супруги вместе пережили страшную трагедию – взятие Москвы Тохтамышем. У Дмитрия Донского и Евдокии Дмитриевны за 22 года совместной жизни родилось 12 детей. В Нижегородском Кремле есть удивительно красивый памятник святым князьям-супругам. Этот союз, подобно союзу Петра и Февронии, символизирует супружескую верность, согласие и крепкий брак. Их называли образцовой парой Древней Руси. Лада, Ладу – так называли на Руси любимых и юношей, и девушек. Так могли называть друг друга князь Дмитрий и Евдокия в их счастливом союзе. Постараемся сейчас увидеть святых мысленным взором.

остатки страны и двинулись в Москву, чтобы разрушить деревни и ограбить местных жителей. Альгерд начал осаду, но вид каменного Кремля испугал его. Сам вид крепких городских стен и новых каменных построек многозначительно показывал решительность москвичей, уверенность в своих силах и готовность упорно защищать родной город. Постояв у основания Москвы 3 дня, Альгерд снял осаду и убрался обратно в Литву. В 1370-х годах великий князь Дмитрий Иванович начинает борьбу с Золотой Ордой. В 1376 году состоялся его поход на Волжскую Булгарию на одно из ордынских селений. Русские воины осадили столицу Булгарии и, несмотря на наличие у противника пушек, заставили врага сдаться. Это был значительный успех Москвы. Это была первая наступательная победа в борьбе с татарами. В 1378 году Мамай бросил на Русь огромные войска, во главе которого стоял темник Бегич. В июле татары вновь напали на рязанские земли. Князь Дмитрий вышел навстречу недругу и разгромил его полки в бою на реке Воже. Уже вторую победу над татарами одержал князь Дмитрий. Это укрепило боевой дух русских воинов и стало как бы главной репетицией сражения на Куликовом поле. И о нем мы поговорим в нашей следующей передаче.

0: Бой на реке Воже. Главная репетиция сражения на Куликовском поле.
1: В 1368 году войска великого князя литовского Альгерда

0: Кружит листва в осеннем вальсе, играют блики на стекле, причудливым цветным узором ковер ложится на земле. В нарядном осени убранстве береза, ясень, липа, клен, рябины грозди среди листьев рубиновым горят огнем. Всех в этом вальсе осень кружит, и, не жалея доброты, как будто фея всем под ноги бросает золото листвы и словно чувствует дыханье к нам приближающихся вьюг, в высоком небе крик прощальный птиц, улетающих на юг. Ирина Бутримова.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 30 сентября, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 18 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра, 30 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 17 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сне не живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содея их лукавые не помню, табы вся и большая сих содея их, помилуй меня, творче мой, владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя твое святое, и прославлю, и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко ты еси хранитель душам и телесем нашим, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же веровахом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си, во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотяй смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человека любец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я живу в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим.

Помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем –

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме Живоначальной Троицы в Чертанове города Москвы 8 декабря 2024 года.
2: Чудесное возрождение веры православной в России, оно, конечно, не является исключительно достижением нынешних людей. Это во многом дар Божий. В ответ на страдания, на муки, на смерти, на лишения ради Христа наших предыдущих поколений. Поэтому никогда из нашей памяти не должна уходить вот та страница, очень трагическая, но и одновременно героическая. Страница, на которой написаны имена наших предшественников, чаще всего их здоровье, жизнь полагавших за то, чтобы наступили эти новые времена, которые можно назвать явлением славы Божией на земле русской. Я сердечно приветствую вас, мои дорогие братья и сестры, и призываю вас только к тому, чтобы мы, получив вот это все, не опустили руки. Вот чтобы такое успокоение не понижало градуса нашей веры, чтобы вот такое самоуспокоение не останавливало нас от активного участия в приходской жизни, священников, достойном и жертвенном, если потребуется, служению Господу, а мирянам тоже в служении Господу, через укрепление в наших приходах, через совершение добрых дел, но самое главное – через воспитание в вере православной ваших детей и внуков. И вот если будет так, то мы на милость, которую Господь явил в этом возрождении веры православной, ответим нашими трудами. Служа ему верой и правдой, еще раз хочу сказать, воспитывая наших детей и внуков и нашу молодежь, укрепляя наши приходы, то есть посещая воскресные праздничные богослужения, помогая развивать все стороны приходской жизни, вот это и будет нашим адекватным ответом на все то, что Господь каждому из нас дал через построение новых храмов и через участие в жизни новых православных общин –

0: «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам».
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 23 по 28 стих.
3: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
4: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
2: Продолжается в храмах чтение обличительной речи Христа Спасителя, адресованной книжникам и фарисеям незадолго до предательства и ареста. Давняя язва открывается и становится очевидной для многих. Духовные лидеры оказались пустословами. За их пафосными и безапелляционными утверждениями, как выяснилось, нет никакой правды жизни. Бог оказался совсем не там, куда указывали стрелочки обрядов и предписаний. Хлесткими, яркими, образными фразами Спаситель уничтожает те казавшиеся незыблемыми установки, благодаря которым фарисеи искусно манипулировали верующими иудеями. «Горе вам!» — слова, с которых начинается почти каждая фраза, это не просто риторический прием. Это проклятие, противоположное, по сути, благословению. Насколько это было сильно, мы сможем понять, когда вспомним, что именно тщательное выполнение религиозных предписаний декларировалось фарисеями как главное условие получения благословения Божия. А тут на тебе, проклятие вместо обещанного благословения. Какой скандал! Зачем Спаситель так резко обличает фарисеев? Он вовсе не преследует задачу как-то их унизить перед окружающими. Смысл этих жестких речей иной. Идет установка новых акцентов. И эта речь прежде всего контрастный фон для самых главных заповедей Спасителя. При этом смысл заповеди не меняется. Любовь к Богу и ближнему. Но существенной перемене подвергается способ их реализации. Так же, как и любая музыкальная партия может быть исполнена ужасно, кощунственно, невыносимо, так и ветхозаветный иудаизм утратил этот тонкий духовный слух, позволявший некогда различать слова Бога среди житейского суетливого шума. Представим себе, что вы приходите на концерт симфонического оркестра и слышите, как начинают настраивать инструменты. Проходит минута, две, пять, десять, уже полчаса. Они все никак не могут настроить свои скрипки и виолончели. Уже время антракта, а концерт так и не начинается. Христос входит в ветхозаветный иудаизм как камертон чистого звука. Он звучит резко, однозначно, неизменно. Кто его услышал и стал играть в христовой тональности, стал христианином. Кто так и остался в привычной расстроенности, она ведь, как говорили фарисеи, отцами заповедана, стали в итоге врагами Христовыми. Можем ли мы с вами сказать, что слышим звучание этого камертона в нашей жизни? Как это можно понять? Давайте попробуем посмотреть на нашу жизнь как бы сверху, не изнутри самого процесса, а со стороны. Что это? Симфония или какофония? Есть ли те, кто с радостью слушают, какие звуки издают наши инструменты? Слагаются ли они в благозвучие, либо, напротив, соперничают и уничтожают друг друга? Можем ли мы сказать, что сами понимаем, какую песню жизни поет наша душа, да и поет ли она вообще? Помоги же нам, Господи, услышать самую главную песню, для которой ты дал нам все необходимые инструменты. Но вот сложить ее мы должны сами. С твоей, конечно же, помощью.
1: Евангелие день за днем.
5: Песнопение всенощного бдения.

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость Церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Коварный и властолюбивый Святополк, получивший в истории имя Святополка Окаянного, умертвил святого князя Глеба, младшего брата Бориса. Коварно вызвав его из веренного ему удела, города Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине своего брата, о кончине своего отца, равноапостольного князя Владимира. И глубоко скорбя он предпочел смерть, нежели войну со своим братом Святополком. При жизни, во всем следовавший за старшим братом, он последовал за ним и в смерти. Встреча святого страстотерца Глеба со своими убийцами произошла в устье одной из рек недалеко от Смоленска. Дни памяти святых страстотерцев Бориса и Глеба в нашей церкви – это 2 мая, 24 июля и 5 сентября. Завершая разговор о страстотерцах, стоит сказать, что к лику страстотерцев принято причислять царевича Дмитрия Углического, князей Аскольда и Дира и некоторых других. Однако важнейшей вехой в истории нашей церкви, в жизни нашей церкви, в нашей государственной истории было причисление на соборе 2000 года к лику страстотерцев последнего российского императора Николая II Александровича, его супруги Александры Федоровны, наследника престола цесаревича Алексея и их дочерей. Учитывая значимость почитания этих святых для нашей церкви, для всей России, а также учитывая некоторое недопонимание, которое, к сожалению, до сих пор существует у нас при осмыслении и принятии подвига царской семьи, мне бы хотелось отдельно рассказать о царственных страстотерцах, об их подвиге в одной из наших последующих встреч. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Паломнический центр Нижегородской епархии более 30 лет профессионально занимается организацией поездок для православных верующих и просто любознательных людей всех возрастов. География маршрутов включает более 50 направлений по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, а также по России, ближнему и дальнему зарубежью. И все это при современном качестве комфорта и туристическом обслуживании. Экскурсии рассчитаны на взрослых и детей, частных лиц, семьи с детьми, организованные группы и предусматривают посещение святынь Русской Православной Церкви, памятников истории и архитектуры. Однодневные, двухдневные и многодневные поездки, а также туры по железной дороге, авиатуры, зарубежные туры можно приобрести в главном офисе, который расположен в Нижнем Новгороде по адресу улица Большая Покровская, 30 и в филиалах. Телефон 8 831 274 64 77. С необходимой информацией можно ознакомиться на сайте Паломнического центра Нижегородской епархии, а также в официальной группе Паломнического центра в социальной сети ВКонтакте и его аккаунтах в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и продолжаем разговор о школах иконописных, греческих и русских. И сегодня мы продолжаем разговор о греческой школе иконописи, в частности, разговор об иконографии острова Крит, которая начала свое развитие после падения Константинополя в 1453 году. В начале XVI века художники, иконописцы начали уезжать с Крита в другие регионы и монастыри, куда их приглашали для росписи храмов, например, на Афон или в известные в православном мире Метеоры. Так некоторые сначала уезжали в Далмацию, это нынешние Балканы, а затем оседали в Южной Италии. Место работы иконописцев, художников сильно влияло на их творчество и на их образы. Причем образы этих художников уже включали в себя стилистические особенности живописи эпохи Ренессанса, на которую и приходится расцвет критской школы. С середины XVI века иконописцы обращаются к экспрессии, к эмоции, к чувствам так называемых маньеристов. Позволю себе напомнить, что такое маньеризм. Это один из западноевропейских литературных художественных стилей, относящихся к XVII веку. Он характеризовался, этот стиль, утратой гармонии между телесным и духовным, между природой и человеком. Хотя иногда этим словом называют все творчество того времени с его разнообразием, с его неповторимостью и противоречивостью, что со временем стало отражаться и на творчестве иконописцев, переехавших с Крита в Италию и другие страны Западной Европы. Наиболее известно творчество мастера Доменикуса Теотокополоса, который родился в Кандии, то есть на Крите, но затем уехал в Венецию, где прославился под именем Эль Греко, то есть просто Грек. У других мастеров после их работы в Венеции в иконах начинает чувствоваться тот самый маньеризм, о котором мы сами уже сегодня говорили. Но, тем не менее, за основу все-таки была взята византийская система образов. Трехмерность пространства, сложные развороты фигур, выделение главных персонажей архитектурным фоном, современные типажи и костюмы, черты стиля маньеризма. То есть, можно сказать, что тот же Христос, изображенный на иконе, мог быть одет уже не в те положенные в иконописной традиции одежды, но, например, в одежды какого-нибудь западноевропейского города. И тем самым образ делался ближе к людям, которые смотрели на него, но этот образ тем самым уходил от образца, от идеала, от того правила византийского, от которого он начинал свой путь. А византийской традиции напоминает отсутствие источника света, его равномерная распределенность в пространстве иконы и золотой фон изображения, как мы сами привыкли видеть на наших образах. Обращение мастеров к западноевропейской гравюре выразилось в увеличившейся роли линий,

0: которая стала резко очерчивать цветовые пятна, цветовые отрезки в иконе, чего в самой иконе изначально никогда не было. В 1669 году и Крит, и Кандия были завоеваны турками, что привело к переселению и массовому бегству художников и иконописцев на Ионические острова, в Грецию, в Южную Италию, в Венецию, в Синай и в Иерусалим. В иконописи уже нет тех ярких, сильных мастеров XVI века. Повторяются старые образцы в сочетании с продолжающимися тенденциями в сторону отхода от устоявшихся норм иконографии. Кроме Крита, иконопись развивалась также и в Центральной и Северной Греции, в монастырях Афона, Метеорах, в Македонии. В XV-XVI веках Солунская македонская школа стала ведущей в иконописи этого региона. Эмоциональная, экспрессивная, но верная канону, мало подверженная нововведениям и порой лишенная классических приемов построения форм, она продолжала традиции икон XIV века. Со второй половины XV века, после падения от рук турок Солуни, многие художники начали работать на Афоне. И он стал одним из крупных центров иконописи и остается таковым по сей день. Приглушенные темные цвета, сочетание с яркими пятнами света и хрупкие формы выдают мастеров Солуно-Македонской или ныне Афонской школы иконописи. Новое поколение афонских иконописцев не привносит ничего нового. Стиль упрощается. Появляются локальные цветовые пятна в сочетании с резкими линиями. И в то же время появляется огромный интерес к критской утраченной школе. Но даже при наличии заказных икон мастеров Кандии, переехавших в Европу, оставшихся в Греции, местные иконописцы, афонские иконописцы, остаются верны афонской традиции, что прослеживается на протяжении всего XVI века. В XVII веке на Афоне сохранились старые традиции местной и критской школ. Хотя и появлялись новые виды иконографии, в частности, основанные на гравюрах одного из классиков эпохи Ренессанса немецкого художника Дюрера.
1: Русские иконы.

0: Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 23 по 28 стих.
3: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
4: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощают.

0: мертвых.
1: Калих или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавое не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим, владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею, блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далися нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вем бо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя мощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи

В сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и воспесуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте, радуйся, невеста неневестная. Преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь, ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший Правительственный Синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
1: Патриарх Алексей, в миру Алексей Михайлович Ридигер, родился 23 февраля 1929 года в городе Таллине, Эстония, в глубоко верующей семье. В довоенной Европе жизнь русской эмиграции была малообеспеченной, но материальная скудость не мешала расцвету культурной жизни. Эмигрантскую молодежь отличал высокий духовный настрой. Огромная роль принадлежала православной церкви. Религиозная общественность в русском зарубежье создала бесценный для России опыт воцерковления различных форм культурной деятельности и социального служения. В Эстонии движение действовало с большим размахом. В рамках его деятельности активно развивалась приходская жизнь. В мероприятиях движения охотно участвовали русские православные люди. Среди них был и отец будущего святейшего патриарха. С юных лет Михаил Александрович стремился к священническому служению, но лишь после окончания в 1940 году богословских курсов в Ревеле он был рукоположен во диакона, а затем во иерея. В течение 16 лет был настоятелем Таллинской Рождества Богородицы Казанской Церкви, состоял членом, а позже и председателем епархиального совета. В семье будущего первосвятителя царил дух русской православной церковности, когда жизнь неотделима от храма Божия, и семья воистину является домашней церковью. Шестилетним мальчиком будущий патриарх выполнял свое первое послушание, разливал крещенскую воду. Уже тогда он твердо знал, что станет священником. В 8-9 лет он знал литургию наизусть. Родители смущались этим и даже обращались к валаамским старцам по этому поводу, но им было сказано, что если все мальчикам делается серьезно, то препятствовать не нужно. Ежегодно, совершая паломничество в Пюхтицкий, Свято-Успенский женский и в Псково-Печерский, Свято-Успенский мужской монастыри, родители будущего святейшего патриарха брали мальчика с собой. В конце 1930-х годов вместе с сыном они совершили две паломнические поездки в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь на Ладожском озере. Мальчик на всю жизнь запомнил встречи с насельниками обители. Так, в самом начале сознательной жизни, будущий первосвятитель прикоснулся душой к чистому роднику русской святости, причудному острову Валааму. С раннего детства Алексей Ридигер прислуживал в церкви. Его духовным отцом был протоиерей Иоанн Богоявленский, впоследствии епископ Таллинский и эстонский Исидор. С 15 лет Алексей был иподиаконом у архиепископа Таллинского и эстонского Павла, а затем и у епископа Исидора. С мая 1945 по октябрь 1946 года Алексей был алтарником и ризничим собора. С 1946 года служил псаломщиком в церквях Таллина. В 1946 году Алексей Редигер сдал экзамены в Ленинградскую духовную семинарию, но не был принят, поскольку ему в то время еще не исполнилось 18 лет. В следующем, 1947 году, он был зачислен сразу на третий курс семинарии, которую окончил по первому разряду в 1949 году. Будучи на первом курсе Петербургской духовной академии, 15 апреля 1950 года был рукоположен в диакона, а 17 апреля 1950 года во священника и назначен настоятелем Богоявленской церкви города Йыхви Таллинской епархии. Три с лишним года он совмещал служение приходского священника с заочной учебой в академии. В 1953 году отец Алексей окончил духовную академию по первому разряду и был удостоен степени кандидата богословия за курсовое сочинение «Митрополит Московский Филарет Дроздов как догматист». 15 июля 1957 года отец Алексей был назначен настоятелем Успенского собора города Тарту Юрьев и в течение года совмещал служение в двух храмах. В Тарту он прослужил 4 года. 3 марта 1961 года в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры протоиерей Алексей Редигер принял монашеский постриг. Вскоре постановлением Священного Синода от 14 августа 1961 года иеромонаху Алексею было определено стать епископом таллинским и эстонским с поручением временного управления Рижской епархией. Через полгода состоялась хиротония архимандрита Алексея Редигера во епископа таллинского и эстонского, временно управляющего Рижской епархией.
0: Продолжение следует. Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Я раз, я сильный, я добрый,
2: я верный,
3: я смелый,
1: я нужный,
4: я русский. Программа путешествия по миру русского счастья.
5: Добрый день, друзья! Сегодня на радио «Образ» премьера программы «Я русский». Новая программа – это всегда новая история. И эта история о нас с вами, о каждом из нас. О нас, о русских. Россия – это страна, которую ни с кем не спутаешь. Она неповторима и незабываема. Россия – это пространство, которое постоянно развивается само и развивает мир вокруг. Пространство географическое, историческое – культурное, научное, пространство экспериментальное. Но прежде всего Россия – это, конечно, духовное пространство. И именно эта особенность, как печать, ложится на все, чем живет Россия. Нам с вами повезло. Мы живем и проявляемся в этом удивительном пространстве. Мы так к нему привыкли, что порой не замечаем этого счастья. Счастье быть русским. Наша программа как раз об этом. Мы не будем никому ничего доказывать, никого ни к чему призывать. Мы просто будем делиться подробностями счастья быть русским человеком, ощущать в себе мощь и нежность русского сердца. Вашим спутником в мир русского счастья буду я, Виктория Скачкова, филолог, журналист и просто человек из библиотеки, который однажды почувствовал это самое русское счастье и больше не захотел его отпускать. Интересно, что по данным статистики русских людей в мире насчитывается 136 миллионов, а вот русскоговорящих – 300 миллионов, в два раза больше. Это говорит о том, что удивительный инструмент для строительства мира – русский язык – сейчас доступен даже тем, кто формально не является русским человеком. Это очень тонкий, острый инструмент, который может очень многое. Поэтому мы решили спросить у нижегородцев, в чем, на их взгляд, главная сила русского языка.
4: Русский опрос.
6: В чем сила русского языка? Наверное, в духе. Сейчас объясню. Для меня сила русского языка в духе, потому что именно он олицетворяет вот эту вот силу, могущество, наверное. Если бы не было духа, какой бы у нас русский язык тогда был?
7: Я думаю, что в русском языке большинство мыслей трактуются простыми формулировками. И это его сила.
8: В чем главная сила русского языка? Наверное, в нашем богатом словарном запасе, в том плане, что мы можем точечно указать на какую-либо проблему или описать какую-либо ситуацию.
9: Русский язык очень красивый, очень глубокий. В нем много разных слов, характеризующих разные состояния. И поэтому русский язык для меня один из таких самых душевных, наверное.
10: Я думаю, что нам русский язык для добра дан.
5: Язык наш, друг наш. И если уж мы собрались в путешествие по русскому миру, то мы берем в помощники русские идиомы. Устойчивые выражения, которые сложились исторически. И главное, пришлись по душе народу, прижились в языке. Вот смотрите, какие, можно сказать, русские народные темы нас ждут.
4: Русская красота. Русский характер. Русский дух. Русская хандра. Русский стиль. Русская душа.
5: Таких идиом, устойчивых выражений, посвященных русской жизни, очень много. И пусть они будут нашими маячками на пути к русскому счастью. Путь по русскому миру интереснее совершать, как известно, в хорошей компании. Поэтому каждую программу мы приглашаем достойных вашего внимания людей, которые становятся не гостями, а полноценными соведущими программы. И сегодня в роли соведущего выступит Ирина Юрьевна Абрамова, лингвист, кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора Института филологии и журналистики Университета Лобачевского, руководитель сербского центра.
11: Добрый день, дорогие слушатели.
5: Ирина Юрьевна пришла к нам не с пустыми руками, а с выполненным домашним заданием. Да, Ирина Юрьевна?
11: Ну да, я постаралась.
5: Дело в том, что быть проводником в мир русского счастья – дело ответственное. И тут без домашнего задания не обойдешься.
6: Ирина Юрьевна как педагог меня...
11: Ответственный человек.
6: Да, ответственный человек, она меня поддержит в этом. Заданием доцента Абрамовой стало найти цитату, которая создаст нужное состояние для нашего предстоящего разговора. Итак, прослушайте, пожалуйста, домашнее задание Ирины Юрьевны Абрамовой.
2: Домашнее задание.
11: Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием, от нечего делать, но насущной необходимостью. Александр Куприн.
6: Спасибо, Ирина Юрьевна. Очень вдохновляющая цитата. И мы вас, ну, попросили, да, ее подобрать, чтобы создать определенное настроение. Мы привыкли к тому, что настроение человека отталкивается от смысла слов, от их значения. Но правда ли, что само звучание слов, сама фонетика слова способна создавать особую атмосферу?
11: Да, само значение – это следствие. Потому что каждый язык изначально – это набор звуков. Наши далекие предки звуки использовали для передачи своих чувств, для передачи информации. Первоначально они именно образ звучащего слова давал слушателю, да, партнеру по разговору ту информацию, которую требовалось донести. И при этом, безусловно, слово, которое в человеке вызывало эмоции положительные, оно, конечно, не могло звучать плохо, не могло быть неблагозвучным. Такой есть термин. Слово, которое несло отрицательное значение, оно, да, оно как бы иногда устрашающе могло звучать.
6: Это очень интересно. Мы сегодня будем разбираться как раз в тонкостях русского языка, в тонкостях звучания русской речи. Но для начала нам нужно выбрать идиому, которая будет маячком, да, на пути по русскому миру на предстоящий час. Итак, Ирина Юрьевна, какое из перечисленных русских народных названий вам больше сегодня по душе?
11: Но если мы говорим о русском языке сегодня, а русский язык – самый главный выразитель характера национального, то, наверное, русский характер.
6: Итак, идиома сегодняшнего разговора звучит так.
2: Русский характер.
6: Как известно, вначале было слово. Но в начале слова всегда был звук. И, Ирина Юрьевна, как сложился звуковой характер русского языка? Почему русский язык звучит именно так, таким образом?
11: У ученых есть сухой такой ответ. Звучание языков складывается из особенностей артикуляции. То, как первоначально был устроен речевой аппарат наших предков, собственно, обусловило звучащую речь, ну, скажем, прославянского языка.
6: А какие факторы влияли на создание вот этого звукового характера языка, который потом мы назовем русским?
11: Ну, тут у ученых есть предположение, потому что мы не имеем возможности услышать эту звучащую речь, да, и сделать какие-то более-менее достоверные выводы. Диктофонов не существовало в то время, к сожалению. Но мы зато можем восстановить звуковой облик, скажем, прославянского языка по данным так называемого сравнительно-сопоставительного метода, по сравнению с другими славянскими современными языками, по сравнению у нее с, скажем, старославянским языком, который восстановлен, да, по сравнению с церковнославянским языком. То есть у нас много инструментов у историков. Предположение ученых сводится к тому, что на звучащую речь мог влиять и образ их жизни, и то, чем они питались, и климат, естественно, потому что, ну, все, как мы понимаем, все это взаимосвязано в жизни человека.
6: Угу. Давайте поподробнее. Да, вот, например, рельеф, да, рельеф местности. А о чем говорит некая звуковая особенность русского языка, по которой мы можем догадаться о том рельефе, в котором, да, жили наши предки?
11: Ну, может быть, открытость. В русском языке гласные все открытые. У нас есть редукция, да, определенная в языке, то есть безударные гласные у нас произносятся более слабо. Но, тем не менее, они слышны. Ну, скажем, в болгарском языке считается, что болгарский язык, он такой более закрытый. Ну, например, для сравнения, например, слово «мама» наше, да, мы слышим, как оно звучит. И вот вам болгарское слово в моем произношении. майка. То есть мы закрываем, как бы обрубаем не ударные гласные. Из-за этого он такой более, ну, сжатый, жесткий более язык. Хотя набор звуковой абсолютно один и тот же, в общем-то. Итак, значит, рельеф – это открытость. Да? Первоначально восточные славяне, они поселились на открытой территории. Болгары, мы знаем, жили в горах, ну, пришли как минимум, да, на Балканы.
6: Многие иностранцы, которые воспринимают на звук русскую речь, говорят, что она очень напевна. А что придает напевность нашей речи? Какие звуковые особенности?
11: Ну, это наличие гласных, да, гласных таких открытых. У нас их не очень много, у нас 6, вы знаете, звуков гласных, да, 10 букв мы имеем для того, чтобы эти гласные обозначить. Но прославянский язык, это доказано уже учеными, историками языка, прославянский язык, он обладал рядом особенностей, которые до нашего времени не дошли. Прославянский язык, например, разграничивал гласные по долготе и краткости. Их было больше, то есть мы имели «а» долгое, «а» краткое, они произносились по-разному. Он сейчас звучит как «а». Угу. А первоначально это было «а», «о» и «а», «о». Вот так вот. Понятно. Просто. И это влекло за собой, долгота и краткость гласных влекло за собой такую особенность языка, которую мы сейчас наблюдаем из славянских языков в сербском, скажем, это музыкальность ударения.
6: Хорошо, то есть напевность русского языка, да, русской речи, она, ну, условно говоря, может быть продиктована тем, что наши прекрасные предки жили на открытых пространствах.
11: Открытых пространствах, да, совершенно правильно. И плюс еще вот эта вот долгота и краткость, которая присутствовала в языке, она все-таки последствия свои в нашей системе вокализма она имеет.
6: Да, то есть наши предки еще и, ну, можно так сказать, надеюсь, ученые меня простят, еще и были певунами. То есть они любили петь и могли различать тонкости интонации. А влияла ли пища на открытость, напевность, или, может быть, она придавала русской, точнее, да, славянской речи некие другие формы?
11: Есть, да, такие исследования, и есть исследователи, которые утверждают, что пища, ну и, соответственно, климат, да, они связаны друг с другом, влияют на речь, на нашу звучащую. Ну, каким образом? Речевой аппарат по-разному устроен у человека, который ест грубую пищу, ну, скажем, мясо, да, такую тяжелую. Тем более еще мы учитываем, что способы приготовления, да, не было микроволновок, там, каких-то проварок, да, и всего остального, что позволяло бы мясо приспособить к такому нежному артикуляционному аппарату. Это нужно тоже учитывать. Грубая пища делает язык более грубым, потому что речевой аппарат, артикуляционный аппарат, он такой более, ну, не знаю, массивный, что ли, да, должен быть. Вот. А растительная пища, она предполагает более быструю, легкую обработку, да, человеком ее, и поэтому более мягко звучит, что ли, речь тех людей, которые питаются растительной пищей.
6: Ну, судя по всему, наши предки разнообразно питались.
11: Да, да, ну потому что местность была разнообразная. Да, у нас это как раз-таки историками доказано, что в поселениях находятся и как останки костей животных, так и какие-то земледельческие орудия труда. Поэтому мы можем предположить, что пища была разнообразная. Удобное довольно-таки было место расселения. Это реки, там было, значит, рыбу могли, леса, где могли ловить диких животных, и какие-то просторные такие степи, поля, где можно было выращивать еду растительную.
6: Так интересно, что в особенности той земли, на которой мы до сих пор живем, да, и те исконные занятия, которыми до сих пор мы занимаемся, да, это на самом деле наследие наших предков. И, собственно, эти же самые занятия сформировали то звучание, которое мы сейчас имеем, да, звучание нашей русской речи. Все продолжается.
11: Да, да, казалось бы, такое абстрактное понятие, там русская речь, да, а вполне себе конкретные вещи повлияли на то, как она сейчас звучит.
6: Но язык – это, пожалуй, самая развивающаяся на самом деле субстанция.
11: Система, да. Причем разные уровни этой системы, они по-разному развиваются. Да? Одни быстрее, другие медленнее.
6: Об этом мы обязательно поговорим
5: дальше. Вот. Но сейчас, пока мы с вами еще на стоянке славянских племен, да, находимся, и как раз наблюдаем вот этот процесс, когда общность на одной земле рождает звук. Звук общения, звук передачи информации, да, звук, который потом превратится в тот самый великий русский язык. Конечно, я не могу не задать вопрос о прославянском языке и об его поучительной истории, потому что, несмотря на то, что славянская языковая группа – это самая большая языковая группа в Европе, да, но, насколько я знаю, чудовищно мало мы знаем о истоках, да, и каким образом появился прославянский язык, каким образом у ученых получилось вычислить этот самый прославянский язык. Было бы здорово, если бы вы нам рассказали.
11: Вопрос о прославянском языке, он связан, конечно же, с самой историей, да, вот этих прославянских племен, а она – это предмет отдельного разговора, потому что существует несколько теорий, и до сих пор, на самом деле, мы до конца не уверены в том, откуда появились вообще славянские племена. Как говорят, ну, самые распространенные хронологические границы их появления – это 5-6 век, как говорят. Вот на той данной территории, да, где они расселились первоначально, то есть на территории Европы Восточной. А вот с самим языком прославянским тут, ну, немножко как бы проще. С самого начала ученые видели эту общность между славянскими языками. Есть группы слов, которые абсолютно одинаково звучат, ну, учитывая, да, произносительные какие-то особенности разных там западнославян, восточных, южных. У нас есть доказанный, да, факт, что русский язык, скажем, на определенном пути развития пришел в активное взаимодействие с языком старославянским, а это мертвый язык южнославянский по своему происхождению. И вот эта вот опять сравнительно-сопоставительная методика, которую я уже сказала раньше, она позволяет, сопоставляя, вычислить как раз-таки особенности вот этого праславянского языка.
5: Правильно ли я понимаю, что праславянский язык – это система сопоставлений, да, похожих или одинаковых слов, которые взяты из разных славянских языков?
11: Ну, если примитивно понимать, то, ну, да, мы восстанавливаем это под звездочкой, ученые-историки восстанавливают это под звездочкой, как предположительно звучало. И восстанавливаю прославянский язык, восстановлен, ну, достаточно полно. Не только его звучание, о котором мы, да, с вами говорим, но и мы можем даже парадигмы, то есть грамматику даже понимать, какая была грамматика в прославянском языке. И, соответственно, вот эти изменения, которые постигли потом на протяжении развития русский язык, нам тоже доступны.
5: То есть праславянский язык – это такой предок, такой прапрапрапрапрадед современного русского языка, а также многих других славянских языков современных, да, который в большинстве своем состоит из тех слов, которые вошли в большинство современных славянских языков.
11: Да.
5: Вы знаете, что современные компьютерные технологии не согласны с вами, говорящей о том, что мы не можем услышать, потому что на самом деле компьютеры, конечно, в этом смысле более смелые, чем люди живые. Пока ученые не дерзают озвучить прославянский язык, его звучание, современные компьютерные технологии это с удовольствием делают. И сейчас у нас с вами есть уникальная возможность услышать, как, по мнению современных компьютерных технологий, звучал праславянский язык. Язык – это отражение корневого, изначального характера народа. Русский язык, особенно его самые древние слова, также несут в себе этот характер. Несли, несут и продолжат нести, пока русский язык будет жить. Мы провели опрос у молодых людей Нижнего Новгорода, какие русские слова они считают самыми древними. Предлагаю вам познакомиться с его результатами.
6: Какое, на ваш взгляд, самое древнее русское слово?
9: Есть.
10: Яр.
8: Русь.
6: Отче.
9: Ну, пусть будет слово Бог. Мать.
7: Одно из самых древних слов – это «быль».
8: Я сейчас хотел сказать «бог», потому что это самое первое. Сначала было слово, и слово было «бог», и слово было у Бога.
5: Ирина Юрьевна, а какие русские слова традиционно считаются самыми древними.
11: Ну, вот по данным ученых, по данным словарей, я перечислю несколько, да, и, может быть, их обсудим. Читается, например, слово «мать». И ряд родственных слов к нему – матрица, мамонт, материя. Вот обратите внимание, что мы тут говорим о корне, да, и о том первоначальном значении, которое оно не

0: брань с вот такой величавой. И более полно отражает настроение нашего сегодняшнего разговора то настроение, которое наши слушатели понесут дальше за этот разговор.
1: Думаю, что это старинное русское слово, вернувшееся к нашей молодежи или с нашей молодежью. Это слово «обоюдно».
0: Чем объяснить этот выбор?
1: На русский язык «обоюдно» влияют история и культура, быт и духовность, север, юг, старинные слова и молодежный сленг. В этом сила русского слова, русского языка.
0: И в этом сила русского человека. В широте и всегдашней обоюдности. Наша сегодняшняя программа подошла к концу.
1: Мы были рады обсудить и разделить с вами наше общее русское счастье.
0: Это и правда большое счастье и большая ответственность. Возможность сказать «Я русский».
2: Я русский.

0: эфире «Радио Образ».
1: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на «Радио Образ».
2: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
3: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
2: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите.

0: Читайте наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
1: Слушайте радио «Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

Иоганн Себастьян Бах. Бранденбургский концерт номер 4. Соль мажор. Часть третья.

0: Музыкальные мгновения.
1: Я сочинил только один шедевр – «Болеро». К сожалению, в нем нет музыки. Так сказал о своем самом известном произведении французский композитор Морис Равель. Эту оркестровую пьесу он написал в 1928 году по заказу звезды русского балета Иды Рубинштейн. Она попросила композитора написать музыку для танца, которая бы отразила ее очень своеобразный, часто эпатажный стиль, совсем не похожий на классический балет. Премьера состоялась в ноябре этого же года в парижском театре Гранд-Опера. Что же имел в виду Равель, когда говорил, что здесь нет музыки? «Болеро» — это не история с началом, серединой и концом, а скорее путешествие по нарастающей волне без спадов, где каждая новая нота — это шаг вперед. Представьте, одна и та же тема, похожая на мелодию испанского народного танца, который тоже называется «Болеро», звучит снова и снова, ровно, неотвратимо, как тиканье часов или стук заводского конвейера. Ритм остается железным, неизменным от первой до последней ноты. Все движение и разнообразие этой музыки в оркестре, от шепота деревянных духовых до почти оглушительного звучания всех инструментов сразу. 15 минут непрерывного нарастания напряжения, гипноз. В этом и есть магия «Болеро». Оно хоть и построено на механическом повторении, но захватывает колоссальные энергии и не отпускает до самого конца. Сам Равель видел эту музыку как индустриальную зарисовку. Он представлял, как танец будут исполнять около стен завода, где рабочие и работницы, выходя из него, присоединялись бы к танцу. В «Болеро» отразились и детские впечатления Равеля. Его отец, швейцарский инженер-изобретатель и увлеченный музыкант Жозеф Равель, приобщал сына не только к музыке, но и к технике. В Париже на экскурсиях по фабрикам они наблюдали за работой сложных промышленных станков и двигателей. Интерес к миниатюрным механизмам, заводным игрушкам, механическим часам, их ритмичности и точности сохранился у композитора на всю жизнь. А «Болеро» стало одним из самых узнаваемых произведений XX века. И это неудивительно. А вот композитора расстраивало, даже раздражало, что публика так полюбила не другие его сочинения, а именно этот технический формальный эксперимент, как он называл «Болеро». Равель шутил, что его мог бы написать любой студент с чувством ритма, и говорил, что такую пьесу никогда не решатся включить в программы больших воскресных концертов. Но позже «Болеро» стало звучать в фильмах, балетах, фигурном катании и даже рекламе.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рейнгольд Глиер. Дуэт для скрипки и виолончели.

0: Духовная лирика. Золотой век.
1: О ты, пространством бесконечный, живый в движении вещества, течением времени привечный, без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенны от света твоего рожденны исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе вознестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременну из бездн ты вечности возвал, а вечность прежде век рожденну в себе самом ты основал. Себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создав и все единым словом, в творении простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век.
2: Гавриил Державин.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.

0: Малая Родина.
1: Пильнинский район Нижегородской области. Он расположен на юге-востоке нашего края. Граничит с Краснооктябрьским, Сергачским, Спасским, Воротынским и Сеченовским районами и с Чувашией по реке Суре. В Симбирском вестнике за 1870 год читаем: «Пильнинская волость состоит из двух сел – Пиловального завода и Мажаровского майдана. Из этих сел последнее древнее первого». Действительно, из документов 17 века видно, что тогда уже существовала мордовская деревня Мажарова, а о селе Пиловальный завод в официальных источниках еще не упоминается. И только в межевой книге, составленной в 1782 году, говорится о селах Пиловальный завод и Мажарово-Майдан. Стало быть, в период между 17-18 веками и было основано село Пиловальный завод, а деревня Мажаров превратилась за это время в Мажаров-Майдан. Действительно, Пильня была основана в 1698 году по личному указу Петра I как селение при впервые заводимых на реке Пьяне государственных лесопильнях, поставлявших корабельный тес на строительство зарождающегося российского флота. Первыми жителями поселения были ссыльные, пилившие дубовый лес, сплавлявшийся для нужд Казанского адмиралтейства. Свое название поселок получил от пиловальных мельниц и сначала именовался, как мы уже заметили, Пиловальный завод. В 1701 году пиловальные мельницы на Пьяне дали первую крупную партию корабельного теса и дубовых клепок, отправленных к Балтике, в Ладейное поле. Позже продукцию стали отправлять на верфи Казанского адмиралтейства. В 1703 году в Пильне была возведена деревянная церковь клецкого типа, впоследствии освященная в честь похвалы Пресвятой Богородицы. После этого события Пильна стала селом. Население села оказалось незначительным, так как, читаем в исторических источниках, после пуска обеих пиловальных машин жить оставались здесь лишь те, кто обслуживал их непосредственно. Рубку же деревьев и доставку их на место для переработки занималось все окрестное население по раскладу на двор посезонно. В 1720 году к заводам было приписано более 400 человек. С годами срубленная спешно в Пильне церковь обветшала, и в мае 1727 года села пиловальных заводов управитель Петр Семенов, сын Дружинин, писал нижегородскому архиепископу Петериму, что глава и крыша над алтарем вся обветшала, просил благословить главу и алтарь, и церковь, и трапезу, и паперть перекрыть вновь. В конце 19 века в Пильне открывается почтово-телеграфное агентство. В 1912 году по южной окраине Пильны проходит линия железной дороги Москва-Казань. Таким образом, Пильна получает транспортную связь со всей страной. До 1922 года Пильна входила в Курмышский уезд Нижегородской, а затем Симбирской губернии. Далее Пильнинская волость была составной частью Сергачского уезда. Позднее село становится районным центром, а с 1964 года село Пильна получает статус рабочего поселка. В Пильнинском районе имеются 32 памятника истории и культуры местного значения, находящиеся под государственной охраной. В селе Жданове находится памятник градостроительства и архитектуры Троицкая церковь, построенная в 1811 году. В селе Каменка располагается церковь Иоанна Богослова, возведенная в 1779 году. Красная Горка – это поселок в Пильнинском районе. Здесь памятник градостроительства и архитектуры – мечеть, построенная в 1906 году. Село Курмыш Пильнинского района расположено на берегу реки Суры. Основано поселение в 1372 году как крепость на переправе. Курмыш когда-то был городом и входил в Симбирскую губернию. Его жители приняли активное участие в войне Емельяна Пугачева, который и сам был в этом городе. Сегодня к памятникам природы отнесены парк, Пушкинский сад, дендрарий, а в центральной части села хорошо сохранилась застройка, воспроизводящая атмосферу уездного города XIX века. Село включено в список исторических населенных мест федерального значения. Село Балабоново Пилинского района – родина Александра Александровича Касьянова, композитора, народного артиста СССР, педагога, общественного деятеля, автора многочисленных симфонических, камерных и хоровых произведений патриотической тематики. Родственниками Касьяновых были семьи физиолога Сеченова, кораблестроителя Крылова, врача Филатова. Все они жили в одной местности в своих имениях на границе Симбирской и Нижегородской губерний. Здесь же до 11 лет жил выдающийся русский музыкант и композитор Сергей Михайлович Липунов. Вот такие удивительные места, замечательные истории есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

Поздней осенью 1782 года в генуэзской семье портового грузчика Антонио Паганини родился второй ребенок. Его назвали Никола. Через 12 лет о нем узнает вся Европа, а вскоре и мир. За сравнительно недолгую жизнь Никола Паганини сумел стать для всех и великим композитором, и великим дирижером, и великим скрипачом. Кульминацией творческого пути итальянского гения стал концерт для скрипки с оркестром номер 2.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

Белла Барток. Дивертисмент для струнного оркестра. Барток – великий венгерский композитор, собиратель и исследователь музыкального фольклора, один из классиков мировой музыки. Искусство Бартока-композитора поражает сочетанием резко контрастных начал, первозданной силы, раскованности чувств и строгого интеллекта, динамизма, острой экспрессивности и сосредоточенной отрешенности, пылкой фантазии, импульсивности и конструктивной ясности. Музыковеды замечают, что Бартоку, тяготевшему к конфликтному драматизму, далеко не чужда лирика, то преломляющая простоту народной музыки, то тяготеющая к философской углубленности. Соединяя фольклорный мелос с приемами музыкального авангарда, Барток стал одним из наиболее глубоких и влиятельных новаторов музыки XX века. 64 года жизни Бартока пришлись на эпоху величайших потрясений в истории человечества и его родной страны – Венгрии. Без преувеличения это было время, когда делом исключительной важности стало утверждение идеалов гуманизма, противостояние обесчеловечению общества. В этом смысле жизнь и творчество Бартока – высокий нравственный пример мужества и благородства человека, мастера, композитора, труд которого делал людей добрее и душевно чище. Поэтому и соприкосновение с его художественным миром имеет огромное значение для всех, кто осмысливает путь, которым прошло человечество в своем непростом развитии.

шесть струнных квартетов Беллы Бартока – одни из самых выдающихся образцов квартетной литературы 20-го столетия. Музыковеды сравнивают стиль Бартока со стилем последних квартетов Бетховена. Во всем свобода, импровизационная произвольность мелодического мышления, афористичность кратких тем формул. Подчеркивают и другие влияния – Баха, Дебюсси, раннего Стравинского. Однако нет у Бартока реминисценции и стилизации. Всюду глубоко индивидуальная бартоковская образность. Здесь и философские размышления, и неожиданные прорывы в мир народно-песенных образов. Квартеты Бартока представляют различные этапы творческих исканий композитора. В первом квартете лучшие стороны оригинальнейшего дарования Бартока. Свежесть мысли, рельефность, почти зримая осязаемость образов. Сочетание глубоко личного начала со смелым притворением крестьянского фольклора. Во втором квартете, сочинении времен Первой мировой войны, прослеживается перелом в творчестве композитора. Тяга к сгущенной, остро-диссонантной сфере. Один из крупнейших музыкантов XX века, представитель французского искусства, композитор, дирижер Артюр Анингер вспоминал: «Второй квартет Бартока мы играли с Листа после его появления. Хотели было вовсе отказаться от него, ибо сочинение действительно трудное, но оно заинтересовало нас в высшей

Конец 20-х, начало 30-х годов 20 века – время, когда Белла Барток приходит к наивысшей творческой зрелости. Это пора создания его самых совершенных, оригинальных произведений. Касается это и струнных квартетов 3-го, 4-го и 5-го. Особенно это относится к их инструментовке. Трудно найти еще в камерно-инструментальной музыке образцы столь же изобретательного и многообразного применения смычковых инструментов. Третий квартет – один из наиболее сложных, экспериментальных сочинений композитора, самый короткий и концентрированный из всех бартоковских квартетов. В этом сочинении Барток отказывается от тональности. В этом плане можно говорить об определенном влиянии школы Арнольда Шонберга. Немецкий музыковед и философ Теодор Адорно называл третий квартет кульминационным пунктом творчества Бартока. Другие исследователи писали о бесповоротном разрыве Бартока с романтизмом. Тем не менее, третий квартет содержит в себе заметные следы влияния любимого Бартоком венгерского фольклора. И без сомнения, это одно из наиболее экспрессивных произведений в квартетной литературе.

1929 году Белла Барток гастролировал в СССР. Он посетил Москву и Ленинград, где его сочинения были встречены с большим интересом. В это время он продолжал и активную научно-фольклористскую работу. С 1934 года Барток занимался фольклорными исследованиями Венгерской академии наук. В конце 30-х годов политическая обстановка сделала невозможным дальнейшее пребывание Бартока на родине. Его решительные выступления против расизма и фашизма стали причиной непрерывной травли музыканта. Шестой струнный квартет – последнее сочинение, написанное Беллой Бартоком в Венгрии. Композитор навсегда покидал родину, не надеясь на возвращение. В трагических настроениях квартета отразились мучительные переживания автора, вызванные началом войны. В партитуре вязкая полифоническая ткань, нарочито изломанный или причудливо ползучий рисунок тем. Лирический герой Бартока после ужасающего столкновения с чудовищными силами механизированной агрессии и торжествующей пошлости остается наедине со своими тягостными рефлексиями. Быстрые восходящие фазы главной темы первой части проносятся капризно и легко, как фантастические тени, а в побочной возникает венгерское песенное начало, как отголосок тоски по родине. Вторая часть – это марш, полный острых пунктирных ритмов, которые сменяются эпическим плачем о бедствиях народа. Мотивами тихой умиротворенности, грустного размышления пронизана финальная часть последнего бартоковского квартета.

жесткого режима Хорти. Последние 5 лет своей жизни он провел в Соединенных Штатах Америки. Вписаться в американский образ жизни 60-летний Барток по большому счету так и не смог. По свидетельству одного из современников, оказавшись в США, Барток упустил возможность заручиться похвалами и рекламой со стороны какой-либо группы. Его застенчивость и любовь к уединению не способствовали возникновению вокруг него откликов прессы. Он не проповедовал никаких направлений, не изобретал лозунгов, не присоединялся к последней моде. Основным источником существования Бартека в Америке стала научная работа с коллекциями фольклорных записей при Колумбийском университете. Так продолжалось до 43-го, но договор с университетом продлен не был, наступило безденежье. Барток тяжело заболел, но в это время он создал ряд замечательных сочинений. Так, в 1943 году он написал концерт для оркестра. Это сочинение было создано по личной просьбе Сергея Кусевицкого, русского эмигранта, музыканта, композитора, руководителя Бостонского оркестра. И первое исполнение концерта состоялось в декабре 1944 года. 5-часный концерт, подчеркивают музыковеды, это в сущности симфония. Концерт написан для большого оркестра. Это сочинение, название которого указывает на значимость концертных состязательных отношений между инструментами, содержит массу соло практически для всех инструментов и групп. Смены темпов, метра, ритмов в партитуре происходят ежесекундно. Как замечают исполнители, Барток ставит перед ними труднейшие задачи. Инструменты либо поочередно солируют, либо вступают в диалог. Тромбон перекликается с флейтой, группа струнных с кларнетом. Солирует то малый барабан, то фагот. Мы слышим пассажи флейты. 2 арфы мягко и гармонично звучат на фоне струнных. Солирует звонкая флейта пикколо. Угрожающе звучат литавры. 3-я часть концерта – элегия. Это трагический поминальный плач о родине – Венгрии. А венчает это построение жизнеутверждающий танцевальный финал в традициях Бетховена и в народном духе. Концерт для оркестра Беллы Бартека – одно из величайших творений не только самого композитора, но и всей мировой симфонической музыки.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится в Нижнем Новгороде 2 октября. Волонтерское движение «Милосердие» проводит благотворительную акцию по сбору вещей для бездомных. Подробнее об этих и других событиях. 2 октября в Нижнем Новгороде состоится встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. Посетители смогут узнать, как Русская Православная Церковь помогает людям на Донбассе и в Новороссии, какую помощь оказывают людям добровольцы и сестры милосердия, как проходят гуманитарные поездки и кто может стать их участником, какие задачи стоят перед миссией на предстоящую зиму и по каким направлениям можно присоединиться к служению. На встрече выступят сотрудники патриаршей гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии Андрей Рузанов. Встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский Автозаводского Благочиния. Напомним, что центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. Волонтерское движение «Милосердие» Нижегородской епархии проводит благотворительную акцию по сбору вещей для бездомных. Рассказать подробнее о мероприятии мы попросили координатора волонтерского движения «Милосердие» Александра Шляпина.
1: Добрый день. Волонтерское движение «Милосердие» возобновило прием вещей. Мы принимаем вещи для бездомных людей, для наших подопечных, которые проживают в центре помощи бездомным. Бездомные в основном мужчины, более 90%, поэтому мы вещи принимаем мужские. Вещи принимают чистые, которые не требуют ремонта, с рабочими молниями. Вещи по сезону, то есть сейчас это осенне-зимний ассортимент. Куртки зимние, весенние, осенние. Пальто не принимаем, да, вот старые там драповые пальто, там дубленки тяжелые, да, это не принимаем. Принимаем также свитера, штаны, брюки, спортивные костюмы востребованы, футболки, обувь тоже, которая не требует ремонта. Склад у нас находится на улице Краснодонцев, дом 7, в Автозаводском районе. По предварительной договоренности с волонтером, который принимает вещи на складе, то есть надо сначала позвонить по номеру 8-904-904-89-58 и договориться о времени, когда можно принести вещи.
0: Это был комментарий координатора волонтерского движения «Милосердие» Александра Шляпина. Еще раз напомним номер телефона 8-904-904-89-58. И в завершении выпуска еще одна информация. В Арзамасе завершено благоустройство сквера имени Ступина по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благоустройство территории приурочено к знаменательной дате – 250-летию со дня рождения академика живописи, основателя первой провинциальной художественной школы Александра Ступина. Сквер стал победителем рейтингового голосования, в котором Арзамас отдали ему предпочтение среди других городских объектов. Общий объем финансирования проекта составил более 30 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Сквер площадью почти 3000 квадратных метров расположен в историческом центре города, рядом с церковью иконы Божьей Матери Знамени. Концепцию пространства разработали местные проектировщики совместно с Институтом развития городской среды Нижегородской области. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры.
2: Ларнет.
3: Еще в самом начале XIX века использовать оптические приспособления в больших собраниях считалось дурным тоном. Взгляд на человека даже через очки мог быть сочтен дерзостью. Так в лицее ученикам запрещалось носить очки, потому что юноше не пристало смотреть на старших через стекла. Однако к 30-м годам XIX века прочно вошел в моду и стал одним из атрибутов светского человека ларнет – очки на специальной ручке. Ими пользовались не только по причине близорукости или дальнозоркости, но и потому, что это было очень модно. Перед началом придворного бала множество карет останавливалось на Дворцовой площади, и выходящие из кареты ларнировали друг друга, демонстративно разглядывали, кто приехал, с кем и в чем, отмечая подробности, имеющие особое значение в светской жизни. Для мужчины смотреть на даму в ларнет считалось неприличным. И Дэнди, наводя ларнет на даму, демонстрировал пренебрежение к светским правилам поведения. Ручка и оправа ларнета были чаще всего черепаховые. Ручка имела в середине прорезь, в которую очки уходили, как перочинный нож в рукоятку. Иногда оправы делались из перламутра или слоновой кости. Их украшали драгоценными камнями и монограммами. Ручка имела кольцо, при помощи которого ларнет крепился к тонкой цепочке, висевшей на шее.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
1: Алексей Толстой. Горними тихо летела душа небесами. Горними тихо летела душа небесами. Грустные долу она опускала ресницы, слезы в пространстве от них упадая звездами, светлой и длинной велися за ней вереницей. Встречные тихо ее вопрошали светила: что так грустна, и о чем эти слезы во взоре? Им отвечала она: я земли не забыла, много оставила там я страдания и горе. Здесь я лишь ликом блаженства и радости внемлю. Праведных души не знают ни скорби, ни злобы. О, отпусти меня снова, Создатель, на землю! Было б о ком пожалеть и утешить кого бы.

0: защитники земли русской. Куликовская победа Дмитрия Донского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является благоверный князь Дмитрий Донской, объединитель русских земель и освободитель Руси от татаро-монгольского ига, одновременно выдающийся исторический деятель и святой Русской Православной Церкви. Князь Дмитрий в числе первых начал объединять разрозненные княжества вокруг Москвы, построил каменный московский Кремль и одержал победу в Куликовской битве. Эта победа явила собой торжество русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, 1 июня и 12 октября. Русь поднимается с колен. Победа на реке Вожа. Новый этап сопротивления завоевателям.
1: Признаком великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Пробьет час, соберет он силы и воплотит их в великом человеке, писал русский историк Василий Ключевский. Середина XIV века в истории русского народа – время непростое. Время великих дел, время того самого часа, когда он собрал свои растерянные нравственные силы и воплотил их в одном человеке – святом, благоверном князе Дмитрии Донском. Напомним, что с середины XIII века в результате монгольского нашествия на Русь установилась система политической и данической зависимости русских княжеств от монголо-татарских ханов, называемые иго. Русские земли переживали период раздробленности, единого государства не было. Желаний и возможностей объединить силы для оказания отпора у русских князей тоже не было. На долгие годы русские князья потеряли политическую самостоятельность и исправно год за годом отправлялись в Золотую Орду за очередным ярлыком на служение. Возвышение в XIV веке Москвы, которое постепенно стало собирать вокруг себя вотчины в единое государство, становилось качественно новым этапом сопротивления завоевателям, и связано оно было с именем Дмитрия Донского.
0: Образцовая пара Древней Руси.
1: Имя супруги князя Дмитрия Донского, княгини Евдокии, далеко не так известно и прославлено. Православные верующие чтут преподобную Ефросинию Московскую, это имя, принятое княгиней в монашестве, как святую покровительницу Москвы. Можно сказать, что у Евдокии Московской была счастливая судьба. Ей повезло стать не просто любимой женой, но настоящей сподвижницей героя Куликовской битвы. И эту любовь княгиня пронесла через всю свою жизнь. Евдокия Дмитриевна была дочерью суздальского князя Дмитрия Константиновича. Это был образованный правитель. Он покровительствовал иконописцам, летописцам, зодчим, собрал библиотеку. По сохранившемуся преданию, именно от отца Евдокия унаследовала любовь к чтению книжному, а также приучилась воспринимать княжеское достоинство не как привилегию, а как служение Богу, стране и людям. В 1360-х годах Суздальско-Нижегородское княжество соперничало с Москвой за политическое лидерство в Северо-Восточной Руси. Ради примирения враждующих сторон и был заключен этот брак в 1366 году. На тот момент Евдокии было 13 лет, а Дмитрию 15. Супруги были очень счастливы, однако их союз не был безмятежным. Во-первых, им пришлось фактически заново отстраивать Москву, которая сильно пострадала от Великого пожара 1365 года. В годы их правления разразилась очередная моровая язва, и Евдокия Дмитриевна принимала активное участие в помощи детям-сиротам. В 1380 году княгиня провожала мужа на Куликовское сражение, и впоследствии на этом месте, у Фроловских ворот, она построит свой монастырь. И уже через 2 года супруги вместе пережили страшную трагедию – взятие Москвы Тохтамышем. У Дмитрия Донского и Евдокии Дмитриевны за 22 года совместной жизни родилось 12 детей. В Нижегородском Кремле есть удивительно красивый памятник святым князьям-супругам. Этот союз, подобно союзу Петра и Февронии, символизирует супружескую верность, согласие и крепкий брак. Их называли образцовой парой Древней Руси. Лада, Ладу – так называли на Руси любимых и юношей, и девушек. Так могли называть друг друга князь Дмитрий и Евдокия в их счастливом союзе. Постараемся сейчас увидеть святых мысленным взором.

0: Бой на реке Воже. Главная репетиция сражения на Куликовском поле.
1: В 1368 году войска великого князя литовского Альгерда напали на русские страны и двинулись в Москву, чтобы разрушить деревни и ограбить местных жителей. Альгерд начал осаду, но вид каменного Кремля испугал его. Сам вид крепких городских стен и новых каменных построек многозначительно показывал решительность москвичей, уверенность в своих силах и готовность упорно защищать родной город. Постояв у основания Москвы 3 дня, Альгерд снял осаду и убрался обратно в Литву. В 1370-х годах великий князь Дмитрий Иванович начинает борьбу с Золотой Ордой. В 1376 году состоялся его поход на Волжскую Булгарию на одно из ордынских селений. Русские воины осадили столицу Булгарии и, несмотря на наличие у противника пушек, заставили врага сдаться. Это был значительный успех Москвы. Это была первая наступательная победа в борьбе с татарами. В 1378 году Мамай бросил на Русь огромные войска, во главе которого стоял темник Бегич. В июле татары вновь напали на рязанские земли. Князь Дмитрий вышел навстречу недругу и разгромил его полки в бою на реке Воже. Уже вторую победу над татарами одержал князь Дмитрий. Это укрепило боевой дух русских воинов и стало как бы главной репетицией сражения на Куликовом поле. И о нем мы поговорим в нашей следующей передаче.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио